0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781 887 от 9.

5 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возражений.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Тихо, дети спят.

0: ieșire. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Раскрыта загадка века. Теперь ученым известно, почему коты и кошки так любят забираться в коробки. По данным специалистов, во-первых, таким образом животные спасаются от стресса. В коробке им спокойно и безопасно. Во-вторых, тесные коробки помогают котам быстрее согреться, ведь комфортные температуры для кошек 30-36 градусов. Это как в жаркий солнечный летний день, а в квартирах у нас обычно прохладней 20-22 градуса. В-третьих, кошки все-таки хищники. Их охотничий инстинкт заставляет искать укрытие для охоты, пусть даже за домашними тапочками. Вывод напрашивается сам собой. Срочно подарите своему барсику коробку из-под новых кроссовок. Кошачьей радости не будет предела.
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует рыба, которая охотится на птиц. Нападающую на уток рыбу нашли в озере около английского города Донкастер. Муж и жена гуляли вдоль берега. И вдруг заметили странную, уже не живую рыбину на поверхности воды. Любопытные супруги рыбу достали, внимательно осмотрели и заметили в пасти несколько рядов острых зубов. Позднее выяснилось, что это пиранья, один из самых кровожадных хищников, обитающих в водоемах Южной Америки. Что пиранья делала в английском пресном озере, остается загадкой. Вероятно, кто-то завел себе экзотическую рыбу, но решил от нее избавиться и выбросил в озеро. Как заметили местные жители, за несколько дней на озере исчезло несколько уток, которые там обычно плавали. Видимо, пиранья успела до них добраться. Вот что значит 7 раз отмерь, 1 отрежь. Хорошо подумайте, прежде чем выбрать себе домашнего питомца.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Гаджеты – это зло. Всемирная организация здравоохранения призвала убирать гаджеты подальше от малышей. Специалисты объясняют, главные привычки закладываются в возрасте до 5 лет. Если с годика давать маленьким планшеты и смартфоны, они привыкнут к сидячему образу жизни. У подростков, например, эта проблема стоит очень остро. Среди старших ребят 4 из 5 мало двигаются, потому что зависают в гаджетах. Медики призывают уделять больше времени активным играм на улице и чтению. Оно, в отличие от гаджетов, прекрасно развивает мозг ребенка. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Кипятош, а ты смотрел фильм-сказку «Варвара краса, длинная коса»?
1: Это старый фильм такой, да?
0: Ну да, вроде бы.
1: А, смотрел когда-то, а что?
0: Да, я вот тут сказку Жуковского читала о царе Берендее. Ну ты знаешь, там длинное такое название.
1: И сыне его Иване Царевиче о хитростях Кощея Бессмертного.
0: Да-да-да, там в названии почти вся сказка пересказана. Но я что сказать-то хотела? Фильм про Варвару, оказывается, по этой сказке снят. А я раньше и не замечала. Только вот недавно сочинение про сказку писала и задумалась.
1: Ну и что? Мало ли фильмов по сказкам снят?
0: Нет, но ведь в сказке царевну Марьей звали, а в фильме Варварой.
1: Переименовали.
0: Вообще в русских сказках обычно или Марья, или Василиса, или Настасья, да?
1: Да, Варвара, наверное, редко встречается. Хотя имя красивое, несмотря на значение.
0: А что значение?
1: Что-что, ну и так ведь понятно. Есть ведь у нас слово «варвар». Ну, не надо думать, что Варвара из-за этого плохое имя. Нет, просто этим словом древние греки называли людей, чей язык был им непонятен. Бар-бар-бар, вар-вар-вар. Это такое звукоподражание.
0: Бар-бар? То есть имя Барбара – это вариант нашей Варвары?
1: Конечно! Очень популярное имя во многих странах.
0: Да, я знаю. Есть, например, знаменитая певица Барбара Стрейзанд.
1: Не просто певица, а еще и актриса.
0: А еще нам рассказывали про Варвару Александровну Лопухину, музу Лермонтова. Он ей стихи посвящал.
1: Верно, верно. В общем, имя хорошее, древнее. Уверен, во всех странах, где оно встречается, найдутся свои знаменитости.
0: А оно только женское? А то ведь у многих имен бывают и мужская, и женские версии.
1: Почти во всех языках есть только женская версия – Барбара. Кажется, только у итальянцев иногда встречается Барбаро.
0: Слушай, а кукла Барби тоже тезка нашей Варвары?
1: Ну, конечно! Это одно из сокращений имени Барбара. А у нас их называют Варя, Варенька, Варечка.
0: Надо же, как интересно!
2: Что значит «наши имена»?

0: океане. На остров.
1: Вот здорово.
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: Худеешь, непонятно, по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
3: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
4: «Наверное, орел».
3: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
5: «Вот ведь удивили»
2: с Алексеем Лысенковым.
3: Ну да, со мной.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: «Земля есть круг, и если пойти все прямо, то можно обогнуть всю Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать». Но мне хотелось путешествовать. И я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился ножик. И он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала:
1: «А если, Степочка, мы встретим индейцев?»
2: «Что касается индейцев, то индейские племена мы будем брать в плен».
1: «А которые не захотят идти в плен?» робко спросил я.
2: «Которые не захотят, тех мы и не будем брать в плен».
1: Лёля сказала: «Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег».
2: Степка сказал: «3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре».
0: Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи, потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик, за ней шел Степка с громадным мешком на голове, за Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, сачком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степа сказал:
2: «Мешок дьявольски тяжелый, и один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок».
0: Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала:
1: «А теперь пусть Минька понесет».
0: Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя 10 шагов, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее, я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка

умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей, но из этого ничего не вышло. Потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Степка велел всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести его было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа. И, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы, и одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог. Я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и пылала. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Содрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец, стало темнеть. Степка бросил мешок на землю, и мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились, и, покушав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка захрапел, и Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец, мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне: «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону. Так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:
Хороши бы мы были, если бы я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти».

0: А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда. И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал: «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг». Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге. Степка сказал: «Для быстроты путешествия и чтобы скорее обогнуть землю, не худо было бы нам сесть в эту телегу». Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал: «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий». Но Степка еще более изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги. Сомнений не оставалось. Это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Степка прошептал: «Неужели же мы обогнули землю?» Люля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы побежали к родителям. И родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала:
1: «Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули».
0: Люля сказала: «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не смогли отправиться в кругосветное путешествие». Мама воскликнула: «Что я слышу? Их надо наказать!» Папа сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается». Бабушка, сорвав ветку, сказала:
1: «Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама, а Лёлю я беру на себя».
0: Папа сказал: «Порка — это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала:
1: «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии. Ну что это такое?»
0: Папа сказал: «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Что касается меня, то я во сне увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.
2: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: слона, как лев, сражаюсь ради, дружусь я, как пчела, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не емкати, вынос, левей вала, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Каждый родитель желает знать,
3: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
4: 18+.
5: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
6: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
6: Включай.
7: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
6: Ладно, ладно, подожду.
5: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
2: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН-радио. ОГРН-0177-46-79-24-55. Город Москва. 0+.

0: знаете ли вы, что...
1: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
0: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на Детском радио.

0: детское.
1: Детское радио.
2: Утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: Детское радио.
3: В эфире Детское радио.
4: Детское радио. Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
5: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы – лучшие няньки на свете! В детских садах Южной Кореи за детьми присматривают роботы. Небольшие, их рост чуть выше колена ребенка. Из-за своего размера получили имя Альфа-Мини. Робот-воспитатель похож на маленького человечка с симпатичной мордашкой. Он умеет петь, танцевать и рассказывать сказки. И даже учит малышей приемам кунг-фу. Дети повторяют за роботом, как он отжимается и стоит на одной ноге. Глаза веселого железного друга моргают и подмигивают, а его зрачки при разговоре с детьми приобретают форму сердца. Камеры на шлеме делают фотографии, которые тут же попадают на телефон к родителям. У Альфа-Мини есть еще одна важная цель – научить детей общаться с современными роботами. Этот навык очень пригодится во взрослой жизни.
5: А знаете ли вы, что...
6: Роботы помогают поездам не опаздывать. В Норвегии компьютеры с легкостью находят неисправности железнодорожных путей. У человека на проверку рельсов перед прибытием поезда уходит много времени. Приходится порой задерживать составы, и люди опаздывают на работу или важные встречи. А вот специальному дрону для проверки нужно всего несколько секунд. С помощью 4 необычных колес он движется по рельсам со скоростью 20 км в час и изучает состояние путей. Если есть проблемы, информация тут же поступает к оператору, а он вызывает бригаду для починки неисправностей. Использование беспилотных компьютеров не только ускоряет процесс проверки, но и делает его безопасным для человека. Дроны быстро взлетают, если на путях появляется поезд.
5: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
5: А знаете ли вы, что...
6: Телевизор можно попробовать на вкус. Японские студенты изобрели телевизор, который передает вкус и запах еды. В него встроено 10 емкостей с разными жидкостями. Когда на экране появляется продукт или готовое блюдо, то они смешиваются в определенном порядке и попадают на специальную пленку. Чтобы ощутить вкус, зрителю надо лизнуть экран. А запах и так отлично чувствуется в воздухе. С помощью этого телевизора можно попробовать любое блюдо, которое готовят даже на другом конце света. Или в ближайшем к дому кафе, перед тем, как заказать его доставку, чтобы уж точно не ошибиться с выбором. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
5: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: Восстание Твери против Орды.
1: Гулко ударил большой колокол. Бросают свою работу ковали, суконщики. Появились в дорогих одеждах бояре. Из слободы тянется простой люд. Сзывает колокол всех тверичей на площадь. Давно не собирались вместе горожане. С тех самых пор, как год назад приехал в Тверь хан татарский Чолхан. Как пришел Чолхан в стольный город Тверь, занял он дворец, выгнал князя вон. Церкви рушить стал, обижать людей. Да из всех домов плач и стон слышны, плач и стон слышны, да проклятия.

0: В 1327 году в Тверь с большой свитой и войском приехал двоюродный брат монгольского хана Узбека Чолхан. Поселился он в княжеском дворце и сразу же восстановил против себя всех горожан. Помощники Чолхана рыскали по всему городу и беззастенчиво грабили не только горожан, но и церкви, и монастыри.
1: «Вышли перед народом тверские люди и сказали обо всех обидах и притеснениях, о разоренных домах, о сгоревших монастырях, о том, что похвалялся Чолхан, будто бы убьет он всех князей и сам будет править тверским княжеством, и все церкви христианские порушит». Услышала толпа те слова, и сначала было молчание. А затем грозным кличем прозвучало «Смерть Чолхану!» И пошли ко дворцу княжескому.
0: Чолхан со своими приспешниками укрылся за стенами княжеского дворца, понадеявшись на их крепость. До самой ночи осаждали горожане дворец, а к ночи принесли охапки хвороста, поленья.
1: Запылал княжий дворец, и сгорели в нем недобрые гости. С рассветом, когда на месте дворца осталось лишь дымное пожарище, пошли тверичи по городу и окрестностям искать татар. Хотели отомстить им за все зло, что принесли степняки земле русской. За непосильные подати, за угнанных в полон жен и детей, за страх свой вековой перед татарами. Знать давно тем страхом полны были сердца, а теперь от него освободились. Собирались горожане на великий исход, на свободное навече, на древнее. Выходил к народу молодой купец, говорил купец таковы слова: «Ведь всего два дня мы свободны здесь, распрямили спины и вздохнули раз. Но за этот вздох нам платить сполна, нам платить сполна всеми жизнями».
0: Узнав о тверском восстании, хан Узбек собрал 50-тысячную армию и отправил ее на усмирение мятежного города. К ханскому войску присоединились и русские отряды. Многим князьям не нравилась сила и могущество Тверского княжества. Сам же князь Тверской Александр в восстании не принял участия. Всего год прошел с того момента, как получил он от того же хана Узбека разрешение на княжество. Но и не остановил князь своих подданных. Ждал, как дело обернется.
1: «И пошли тверские люди на стены городские и укрепили их. Потом раздали всем желающим оружие. А князь Александр, узнав, что идет войско ханское, ночью бежал из города. За свободу можно заплатить казной, серебром, мехами да золотом. Только с тем врагом, что мы ждем сейчас, расплатиться придется другой ценой».
0: Месть ордынцев была лютой. Вся тверская земля покрылась пожарищами. Тверь и соседний город Торжок обезлюдили. Князь Александр Тверской бежал сначала в Новгород, где его догнали посланцы Узбека, а затем в Псков.
1: Прошло уже много столетий с той поры, а помнят о них на Тверской земле, сложили песни да сказания. Превратился в сказах гордый хан Чолхан в Щелкана. Да и пошли эти песни истории гулять по земле русской, прославлять смелость тверичей, осуждать слабость княжескую да жестокость ханскую.
2: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт.

0: слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
3: И все.
2: 0+. Реклама.
5: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан Красная Птица. 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
2: Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
12: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман. Сурганова и оркестр. Игорь Бутман. Юрий Башмет. ЛРК-трио и Агла Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
13: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
14: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
15: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
16: Мама! Папа!
17: Бабушка!
16: Дедушка!
17: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
15: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
2: Хрум. Или сказочный детектив.
0: Здравствуйте, Мария Петровна. Можно?
18: Привет, Макс. Входи. Уроки у тебя закончились?
0: Закончились. Домашку сделал.
18: Прекрасно. Тогда садись, выпей чаю с пирожками, пока я соберу все необходимое в дорогу.
0: В дорогу?
18: Да, Добрыня прислал сообщение. Ждет нас в сказке Шарля Перо «Красная шапочка».
0: А что там случилось?
18: Пока не знаю. Максим, не стесняйся. Наливай чай, бери пирожки. Круглые с вишней, треугольные с яблоками.
0: Угу, спасибо.

0: вкусно! И как вы на все время находите? Кстати, я всегда бабушке и маме помогаю пирожки печь, тесто месить, потом лепить. Делаешь и отдыхаешь. Лучше отдых от всех проблем.
1: Согласна.
0: А Добрыню пирожками угостим?
1: Обязательно. Положи оставшиеся в пакет. Я готова.
0: Я тоже.
1: Отлично. Здравствуй, Добрыня.
0: Привет начальнику сказочной полиции.
2: Марья Петровна, Макс, здравствуйте. У нас тут пропажа. Корзиночка с гостинцами, которую Красная Шапочка должна была отнести своей бабушке, исчезла. Я думаю, Марья Петровна, так. Либо ее украли, либо Шапочка ее потеряла, либо что-то третье.
0: Уж не думаешь ли ты, что Красная Шапочка съела гостинцы и выбросила корзинку?
2: Да нет, конечно. Третье, Макс, это колдовство.
1: Потеря, похищение или колдовство?
2: Одно из трех, Марья Петровна. Корзинка пропала, а вместе с ней пропал горшочек масла и пирожок. Корзинка плетеная, пирожок в льняное полотенце завернут, горшочек глиняный, на горшочке буква «В».
1: Скорее всего, «Би», ведь сказка французская. Масло по-французски «Le beurre».
2: В общем, подключайтесь, детективы.
0: А где Красная Шапочка? Можно с ней поговорить, расспросить?
2: Да вон она, на тропинке, с букетом фиалок в руках нас дожидается.
3: Здравствуйте, уважаемые сыщики Хрума.
1: Здравствуйте, Красная Шапочка.
3: Помогите, пожалуйста, найти мою корзинку.
0: Мы обязательно разыщем вашу корзинку. Расскажите, как было дело.
3: Мама дала мне корзиночку, и я пошла к бабушке. Моя бабушка живет в деревне, за мельницей, в первом домике с краю. Иду по тропинке через лес, песенки напеваю. Вдруг передо мной появляется господин Серый Волк. «Куда ты идешь, Красная Шапочка?» – спросил меня этот серый господин. «Я иду к бабушке, несу ей пирожок и горшочек масла», – ответила я. «А далеко ли живет твоя бабушка?» – спросил серый господин.
0: И вы тут же рассказали волку, где живет ваша бабушка.
3: «Да, уважаемый сыщик Хрума!» А господин Серый Волк сказал: «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет». Очень приятный господин этот Серый Волк. Он хотел мне помочь.
2: Знаем мы этого серого господина. Тот еще помощник. Он же...
1: Добрыня, и что было дальше?
3: Я, не торопясь, пошла по этой тропинке. Иду, песенку напеваю. Вдруг вижу справа под соснами фиалки. Чудо, как хороши! Листочки, цветочки маленькие, нежно-голубые, светло-синие, фиолетовые и лиловые. Сердцевинка желтенькая с беленьким. Пахнут сказочно, чем-то синим-синим.
0: И вы решили нарвать букет для бабушки.
3: Да, а как вы догадались, уважаемый господин сыщик Хрума?
0: Опыт, уважаемая Красная Шапочка, опыт.
1: И вы сошли с тропинки, чтобы набрать фиалок?
3: Да, мне пришлось пробираться сквозь густые заросли высокой пахучей мяты. Идти было тяжело, и я подумала: оставлю корзинку в какой-нибудь ямке в зарослях мяты, наберу фиалок, а потом заберу. Пели птички, порхали бабочки, стрекотали стрекозы, жужжал, словно напевая песенку, басовитый шмель. Я собрала большой букет фиалок и вернулась к зарослям мяты за корзинкой. А корзинки-то в ямке нет. Мята вокруг примята.
2: Мята? Примята. И ни корзинки, ни горшочка с маслом, ни пирожка. Кстати, а с чем пирожок-то был?
3: С малиновым вареньем и с антоновскими яблоками.
2: С яблоками.
0: Не огорчайся, Добрынь. Мы с Марьей Петровной тебе пирожки принесли. Вот.
2: Ух, спасибо, Максимка. Самое время подкрепиться.
0: Мария Петровна пекла. Угощайтесь, Красная Шапочка.
3: Благодарю вас, уважаемый сыщик Хрума.
2: С пирожками другое дело. Сразу думается легче.
1: Скажу сразу, колдовством тут не пахнет. Кто же мог похитить корзинку?
2: Если не колдовство, то либо кто-то очень голодный, либо кто-то, кто хочет отомстить Красной Шапочке.
0: Отомстить?
2: Ну да, волк, к примеру. Охотники с ним не очень-то вежливо обошлись. Вот он и решил свистну корзинку. Будет мне на ужин и бабушка, и пирог. Да еще и с маслом.
1: Версия с голодным злоумышленником интересна. Поговорить с волком необходимо. Не думаю, что это он, но может, он что-то видел.
0: А может, это не кто-то голодный, а просто любитель вкусно поесть?
2: Кто, например?
0: Карлсон. Ведь жужжать мог не шмель, а пропеллер Карлсона.
1: Хорошая версия, Максим.
2: Да, Карлсона хлебом не корми, дай только добраться до варенья, до торта со свечками и до плюшек. А тут и пирог, и масло.
1: А может, это не любитель вкусно поесть, а тот, кто желает найти еду без труда?
2: Поясните, Марья Петровна.
1: Корзинку мог похитить волк из белорусской сказки «Легкий хлеб».
2: Знаю этого прохвоста. Мужик угостил волка хлебом, и хлеб волку очень понравился. А чтобы испечь хлеб, надо землю вспахать, забарановать, разровнять, то есть рожь посеять, дождаться, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной вырастет, потом начнет колоситься, потом начнет зерно наливаться, потом зреть, потом урожай собрать, обмолоть, чтобы зерна отделить от стеблей, в муку смолоть, тесто замесить, в печь поставить. Хлеб растить долго и хлопотно. Волк попытался охотой себе пропитание добывать, да только каждый, кого он хотел съесть, его перехитрил. Видать, опять решил легким путем еды добыть.
0: А может, все-таки злодей?
2: А может, голодный злодей? Он красную шапочку хотел съесть, а ее на месте не оказалось. Вот он и взял, что нашел. Корзинку с гостинцами.
1: И кто же это Добрыня?
2: Есть один такой. Людоед. В землянке живет.
1: Это сказка Генриха Сапгира «Людоед и принцесса». Принцесса была прекрасная.
0: Погода была ужасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка прекрасная. На полянке землянка ужасная. А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный.
2: Значит, остался голодным, понимаете? Голодным. Опять же тут лес. Людоед живет в лесу, далеко ходить не надо. На том месте, где стояла корзинка, мята, примята. Вытоптал ее людоед. Других вариантов нет или есть?
0: Есть первые подозреваемые.
1: Пока мы в сказке «Красная шапочка», надо найти серого волка.
2: Тогда надо поспешить. Он же короткой дорогой прямиком к дому бабушки идет. Пока идем, я еще один ваш пирожок съем, Марья Петровна. Уж больно они вкусные.
1: Добрыня, а ты хорошо знаешь дорогу? Мы не заблудились?
2: Не, это та самая волчья тропа.
4: Да та самая, не сомневайтесь, Марья Петровна. Да, нечасто вот так запросто на лесной тропинке можно встретить таких редких в наших краях гостей. Бонжур, Добрынь Никитич, бонжур, детективы. Куда путь держите?
2: Бонжур, Серый.
0: Здравствуйте, Серый Волк. А вы всем этот вопрос задаете?
4: Нет, что вы. Только тем, кто меня особенно заинтересовал. Я за вами давно наблюдаю. Решил узнать, куда вы направитесь. Уж не к бабушке ли по моей тайной тропинке? Случилось что? Или какой другой у вас к ней интерес?
1: Видите ли, господин Серый Волк, мы пытаемся понять, кто мог похитить корзинку красной шапочки.
4: Ну, начинается. Как что, так волк сразу виноват. Детей нами волками пугают. Я вот одну колыбельную знаю. Бай-баюшки бою, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Какую сказку не возьми, волк и семеро козлят или три поросенка, везде волк плохой.
1: Мы вас ни в чем не обвиняем. Нам нужна ваша помощь.
4: Помощь. В чем помощь?
2: У красной шапочки пропала корзинка с пирожком и горшочком масла.
4: Пропала? Ну, жаль. Красная шапочка, милая крошка, расстроилась, наверное. Она так трогательно рассказывала о своей бабушке и гостинцах для нее. Только вот я мучного не ем, на фигуре плохо отражается. Моя бабушка. Да, да, у меня тоже есть бабушка. Так вот, моя бабушка говорит: мучное и десерты, мой друг, 5 минут на языке и всю жизнь на животе. Нужно держать себя в форме. Ну вот, вот я и держу. Не то что мои сородичи,

0: Они с удовольствием хлебушек кушают.
1: Может, вы кого-то видели или что-то слышали?
0: Нет, никого не видел и не слышал, только красную шапочку. На вытоптанной траве следы не видны. Все было как всегда. Птички щебетали, бабочки порхали, стрекозки стрекотали, комары зудели. А неподалеку шмель жужжал, пел что-то, кажется. А может, что еще вас интересует? Может, хотите узнать, почему у меня такие большие ушки или такие большие глазки?
2: Нет, волк, это нас интересует.
0: Ну, жаль, жаль. Тогда аревуар, господа. Надо поспеть к обеду. Не люблю опаздывать. Старушка меня, наверное, заждалась.
3: Опять шмель жужжал. Обратили внимание, коллеги?
2: Карлсон это. Точно вам говорю. Карлсон корзинку унес.
1: А вытоптанная трава? Может, людоед или волк из сказки «Легкий хлеб»? Эти волки друг с другом знакомы.
3: Проверим.
1: В каком месте сказки мы оказались? Поле, стадо овец, спящий пастух.
3: Это то место сказки «Легкий хлеб», где волк пытается съесть барана. Сейчас они должны встретиться.
2: Вон, на горке, баран стоит, а под горкой волк сидит.
1: А зачем он там сидит?
2: Ждет. Волк хотел съесть барана, а тот решил обхитрить волка. Ну и предложил, мол, открой пошире пасть, я взбегу на горку, разгонюсь и сам влечу к тебе в пасть. Волк! А волк?
4: Ну что такое? Не видите? Сегодня у меня на ужин свежий барашек.
3: С пирогом и маслом ужин наверняка вкуснее.
4: Не знаю, как насчет масла, не пробовал. А с пирогом или с хлебом все вкусно. Выпечку я уважаю.
1: Мама Красной Шапочки вкусные пирожки печет. Вам, наверное, Серый Волк из ее сказки рассказывал.
4: Он много чего нарассказывал. Что-то с ним происходит в последнее время. Пожалуйста, будьте любезны. Фу, надоел.
2: Значит, о пропаже корзинки Красной Шапочки мы не слышали.
4: Зачем мне корзинка? Я корзинки не ем. О пирожках, горшочках с медом, вареньем или масле ничего не знаю. Тащиться за 3 дюйма земель в другую сказку, искать шапку, ее бабку. Вот еще. Мне бы что-нибудь полегче, да побыстрее. А тут у меня гуси, лошадь, барашек. Идите себе, по-добру, по-здорову.
2: Грубиян. А может, надо было его задержать? Скорее всего, этот волк пирог и горшочек стащил.
3: Не спеши, Добрыня. Волк по сказке после барана должен еще косаря встретить. Если нужно будет, задержим. А пока поговорим с людоедом и Карлсоном. Начнем с Карлсона.
1: Ух, здорово! Никогда в Стокгольме не был.
2: Стокгольм?
3: Стокгольм – это столица Швеции. Там, на самой обыкновенной крыше самого обыкновенного дома, живет самый необычный человек с пропеллером.
2: Марья Петровна, аккуратнее. Не часто нам, сказочным сыщикам, приходится по крышам гулять. Макс, не торопись.
1: Да-да, Добрыня.
3: Вот за этой большой домовой трубой должен быть домик Карлсона.
2: Так и есть. Давайте руку, Марья Петровна, тут ступеньки.
1: Симпатичный домик. Похоже, никого нет.
2: Может, Карлсон в гостях у малыша?
3: Возможно. Придется навестить семейство Свантесен. Мы легко их найдем. Всем известно, где живут самый обыкновенный папа, самая обыкновенная мама и трое самых обыкновенных ребят – Боссе, Беттон и малыш.
5: Иду, иду! Так это вы, Добрыня Никитич. Очень кстати. Только подумайте, какие возмутительные вещи творятся.
1: Какие вещи?
5: Ужасно, ужасно возмутительные. Сначала берут без спроса плюшки, потом варенье, потом печенье, потом добираются и до торта со сливками. Полиция приезжает, телевидение задерживается. А ведь я могла бы поведать миру о таком очаровательном привидении, если бы оно не оказалось...
3: Карлсоном.

0: Да, сказочно талантливый, но совершенно невоспитанный.
1: Послушайте, Фрекенбок.
0: Нет, это вы послушайте. Я угощаю его своими фирменными булочками с корицей и шоколадом, а он позволяет себе нелестные высказывания. От возмущения я даже кофе расплескала. Мужчина в самом расцвете сил. Ни читать, ни писать, ни считать. Только плюшки таскать.
2: Скажите, Фрекенбок.
0: Не скажу. Или скажу. Оставил на блюде с булочками бумажный пакет. На пакете чудовищными кривыми буквами нацарапал: «В мире сказок тоже люби булочки». Гном таскал мои блинчики. О моем пудинге сказал: «Пудинг хорош, спору нет. Но я знаю, что в два раза вкуснее».
3: Да-да, конечно, Фрекенбок. Скажите, а где сейчас Карлсон?
0: Улетел в деревню к бабушке. Обещал вернуться.
2: А где находится деревня его бабушки?
0: Где-то на опушке большого леса. Я точно не помню. Я не позволю малышу бывать у него на крыше. Он дурно влияет на ребенка. В домике этого чуда с пропеллером всегда чудовищный беспорядок. Повсюду пыль, банки из-под варенья, коробки из-под печенья, крошки от пирогов, корзинки.
3: Благодарю вас, Фрекенбок. Вы нам очень помогли.
2: До свидания.
0: Ай, какой воспитанный молодой человек. Матильда, ты слышишь? До свидания.
1: Простите, там у вас на кухне что-то шипит.
0: У меня же молоко убежало.
1: Да, ищи свищи его теперь, этого Карлсона в лесу.
2: Что же делать?
3: У Карлсона есть мотив и улики против него, однако...
1: Есть сомнения?
3: Есть третий подозреваемый, с которым мы еще не встречались.
2: Отправляемся к людоеду?
3: Да.
1: С этим малым надо держать ухо востро. Прекрасное или ужасное, он всегда хватает нож. Дело ясное. Вы уж мне поверьте. Уф, ну что, Марья Петровна, как вам лесок?
3: Лес красивый, погода прекрасная.
2: Кукушка прокуковала один раз. Это значит, мы оказались в лесу во втором часу.
3: В лесу во втором часу заблудилась принцесса в лесу.
2: Деревья расступились.
1: Началось. Вот она, полянка ужасная. Ну, держись.
2: Мы в землянке.
3: И она, судя по всему, прекрасная.
1: Толк-то? Ведь живет здесь.
4: Людоед, заходить на обед.
1: Вы это, господин хороший, не озоруйте. Ножичек свой положите.
4: Да вот уже. А вы в гости пришли или по делу? Если в гости, наверное, что-то вкусное принесли, а? У меня аппетит прекрасный. Только вот вид у вас странно, вид не ужасный.
3: Скажите, господин людоед, вы что же, так и не обедали?
4: Да какое там, не до обеда. Ходят и ходят. То прекрасное, то ужасное. То ужасное, то прекрасное. Этот вид мой аппетит портит. И все с пустыми руками. Ну, хоть бы гостинчик какой. Ну, пирожок, маслица, сырок. Ой, о котлетках уж не говорю. Есть охота. Вот и приходится за нож хвататься.
1: Или по сказочному лесу ходить, съестное искать.
4: И не говори, Добрый Никитич. Хотел уж бросить все, выйти из землянки на большую дорогу и... Ой, так вы что-нибудь съестное принесли или нет?
2: Нет, наоборот. Мы ищем пропавшую с пирожком и горшочком масла корзинку красной шапочки. Не видали?
4: Так, шапку, корзинку и пирожок кто-то съел? Ну, не видал. Не слыхал, не едал. А, впрочем, о красной шапочке читал. Говорят, на принцессу похожа, ну, ту, которая прекрасная. А еще у шапочки есть бабушка, тоже прекрасная. Жаль, связал с серым волком. Ужасно. А его, как известно, медом не корми. Дай кого-нибудь проглотить.
3: Медом?
4: Ну да, мед, масло, пирожок, бабушка. А ему все одно.
5: Ля-ля-ля-ля-ля.

0: Ого! Вот только как землянкой быть? Делать прекрасную или оставить ужасную? Ладно, как пойдет.
1: Да уж, лучше от этого типа держаться подальше. Сидит тут в яме, то есть в землянке своей прекрасной. Принцесс приманивает ужасных.
2: Ямка-приманка.
3: Вы это о чем, Марья Петровна?
2: Да так.
1: Так виновен людоед? Были у него масло и пирог на обед? Или нет? Марья Петровна, что скажете-то? Преступление ужасное?
2: Скажу, что картина ясная. Почти.
1: Почти? Это не точно, Марья Петровна. И куда мы отправимся искать похитителя корзинки красной шапочки?
2: В чудесный лес.
3: Лес как лес. Ничего чудесного.
1: Ну да, деревья, цветы, трава. Насекомые летают.
2: Мяты нет, вот и летают.
3: Мяты?
2: Да, Макс, отгадка была в уликах. Кое-что мы с вами упустили. Это не шмель, пел-жужжал, как подумала красная шапочка. Мята отпугивает насекомых.
1: Значит, Карлсон похититель корзинки?
2: Нет, Добрыня, Карлсон не брал корзинки. Вспомните, что было написано на горшочке с маслом?
3: Буква «Б».
2: Масло по-французски «бер». Так бы сказал герой французской сказки. А если горшочек увидел герой английской сказки?
1: То он подумал бы... А что он подумал бы?
2: Смотрите, ямка, горшочек, буква «Б».
3: А «Б» — это «бата», масло. А еще это «Б» — медведь.
1: Медведь? В чудесном лесу? Это же Винни! Это же герои его сказки живут в чудесном лесу.
3: А зачем Винни-Пуху корзинка?
2: Я бы ни за что не догадалась, зачем, если бы Добрыня не произнес два важных слова.
1: Каких это?
2: Яма и приманка.
3: Слонопотам?
2: Точно.
4: Всегда тихонечко жужжу, когда за мёдом я хожу.
2: А вот и Винни-Пух.
4: Куда же мёд деваться мог, ведь был полнёхонький горшок.
3: Не поёт, а словно жужжит.
4: Он убежать никак не мог, ведь у него же нету ног. О, сказочные сыщики, хорошо, что я вас встретил. Вы тут случайно слонопотама не видали?
1: Не видали. Мы тут корзинку искали.
4: Вот она. Сначала я подумал так. Пятачок положил корзинку в ямку. Это приманка. Потом я подумал так. Все-таки жалко мед слонопотаму отдавать. Потом еще подумал и заглянул в горшочек. Там меда нет, там масло.
1: Это ж гостиниц для бабушки красной шапочки.
4: Ой-ой-ой, масло я не ел и пирожок цел.
1: Корзинку мы вернем. Спасибо вам, детективы. До свидания.
2: До свидания.
3: До новых расследований.
4: До свидания.
5: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: счастливо, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето. Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дальше.
1: Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
7: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
11: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
12: В эфире детское радио. Детское радио.
8: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
14: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: А знаете ли вы, что...
1: Облизывать пальцы, есть руками и чавкать очень полезно. Психолог Чарльз Спенс предлагает забыть о хороших манерах за столом. Он считает, что это мешает наслаждаться едой. Все, что в тарелке, можно и нужно брать руками, нюхать и есть громко чавкая. Это помогает чувствовать еду не только на вкус, но и на слух, и на ощупь. И делает ее вкуснее, считает ученый. И в чем-то нельзя с ним не согласиться. Вспомните звук лопающегося от спелости арбуза, хруст свежих огурцов или яблок, не говоря уж о чипсах и попкорне. Все эти продукты нам кажутся особенно вкусными. Теперь понятно почему.
0: А знаете ли вы, что...
1: Куриные яйца надо варить очень-очень долго. Привычное дело для домохозяек – варить куриные яйца около 5 минут. Ученые выяснили, что так варить яйца не надо. Чтобы куриное яйцо было идеально вкусным, понадобится не 5 и даже не 15 минут, а полчаса минимум, если точнее, 32 минуты, да еще и 2 кастрюли. Суть в том, что яйцо каждые 2 минуты надо по очереди класть в кастрюлю то с кипящей водой, то с немного теплой. Это следует делать потому, что для приготовления желтка и белка нужна разная температура. Для расчетов ученые взяли яйцо весом 68 граммов. Если будет крупнее, то времени для его приготовления потребуется больше. Успеешь и бутерброды сделать, и кашу сварить, и чай налить, и даже позавтракать и в школу уйти. И так и не дождешься своего идеально сваренного яйца.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Зубы можно выращивать как морковку. Важное открытие сделали стоматологи из Англии. Они вырастили человеческий зуб в лаборатории. Это не протез, а самый настоящий зуб, как у каждого во рту. Чтобы добиться такого фантастического успеха, исследователи работали более 10 лет. За это время специалисты нашли способ, как сделать так, чтобы из одной клеточки сформировался новенький зуб. Его можно подсадить в челюсть, и он сам прорастет, то есть даст корни. Так что люди смогут обходиться без имплантов, коронок и протезов. Но, друзья, хотя наука не стоит на месте, свои родные зубы все равно надо беречь. Ведь выращивать новые – дело долгое и непростое. Так что не забывайте чистить зубы 2 раза в день. Не налегайте на конфеты и газировку и ходите на осмотр к стоматологу. Тогда и зубы будут крепкими, и выращивать новые не придется. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мультконцерт! Мультконцерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: по интересам.
1: Здравствуйте. Я пришел на консультацию. Мне подарили рыбок, а я совсем не знаю, как с ними обращаться.
2: Проходите. Я аквариумист и все-все вам расскажу.
1: Аквариумист?
2: Да, это мое хобби. В каждом аквариуме можно создать свой собственный, неповторимый мир. Каких рыбок вам подарили?
1: У меня есть несколько гуппи, 2 крапчатых сомика и 3 улитки.
2: Это маленькие рыбки, и их немного. Будет достаточно аквариума объемом в 10 литров. А еще понадобится грунт, растения, фильтр для воды и лампа.
1: Вода из-под крана, наверное, не подойдет?
2: Вполне, но ей нужно дать отстояться. Я как раз готовлю новый аквариум для моих малышей. Вы мне поможете и запомните все, что нужно сделать.
1: С удовольствием. А что это у вас булькает в кастрюле на плите?
2: Это грунт для нового аквариума. Его обязательно надо прокипятить. А пока мойте хорошенько сам аквариум. Промыть растения я вам не доверю. Они очень хрупкие.
1: Их тоже нужно мыть?
2: Обязательно. Вот так. А теперь давайте посадим их в аквариум.

0: Сыпайте корешки песком, вот так, хорошо.
1: Запускаем рыбок?
0: Вы забыли, что в воде нужно отстояться. Через некоторое время она станет мутно-белой из-за появившихся бактерий. Нужно подождать несколько дней. Пусть снова станет прозрачной. Тогда и запускайте ваших питомцев.
1: Спасибо. А у вас, я вижу, больше 10 разных аквариумов. В этом, например, только водоросли.
0: Это так называемый голландский сад. А вот биотопный аквариум, повторяющий условия какого-то определенного места. Этот, например, точно воссоздает подводный мир озера Селигер.
1: А этот похож на море, с кораллами и яркими рыбками.
0: А это и есть морской. Вот этих рыб вы можете даже погладить. Гордость моей коллекции – японские карпы.
1: А эти серенькие такие смешные.
0: Нет, это пираньи. Еще секунда, и они откусили бы вам палец.
1: Ничего себе. Аквариумистика – занятие для отважных.
0: Не обязательно. Рыбок, как и хобби, каждый выбирает по себе.
2: Клуб по интересам.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Senita, aplichoque, senitonque, a paripa e a pipa. Помогут в опеке козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

Паё о цветах цветовол. О пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою. За день.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква.

0: любимые песни из наших любимых мультиков. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
1: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио семья.
0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
2: И не выключай.
0: Ноль плюс. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
3: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: Офис Мак.
1: Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Реклама.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Hello, I'm going to school.
12: Этот мальчик иностранец?
13: Этот мальчик живет в соседнем доме, просто он учится в частной школе «Взмах».
12: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
13: Частная школа «Взмах», Юго-Западный округ, 2 филиала, несколько иностранных языков, английский до 10 часов в неделю, высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Здравствуйте, друзья! Разрешите представиться, я Ёж Белкин. Многие радиослушатели считают, что я человек. Ха-ха-ха. Это заблуждение. Я лесной ученый-метеоролог. Ёж обыкновенный. Хотя не в

0: вполне обыкновенный. В своем лесу я очень известен и уважаем, потому что предсказываю погоду не хуже любого вашего человеческого синоптика.
1: Вот.
0: Профессор Беляев познакомился когда-то со мной в экспедиции. И с тех пор я постоянно помогаю ему вести программу о природе и погоде на детском радио. Ну сколько можно еще говорить ни о чем? Ай-яй-яй, где же они? Сказали, что будут через час. Время давно истекло, а они не возвращаются. Так, о чем я? Так вот, вместе с профессором Беляевым и его подопечным помощником Васей мы рассказываем о различных явлениях природы. Скоро они прибудут в студию, и мы начнем нашу программу. Нет, ну куда они все-таки запропастились? Их. Все, вот и они. Алло. Алло.
2: Это Александр Беляев.
0: Ну, наконец-то. Профессор, что случилось? Вы же давно должны были вернуться обратно.
3: Вася тут такого натворил. Я искал его полчаса, а когда нашел, с ним уже случился солнечный удар. У него жар, озноб, ожог. В таком виде возвращение домой ему противопоказано. Надо хотя бы сбить температуру.
0: Ах, вот оно что. Этого и следовало ожидать. Вы же в Австралии, а там очень яркое солнце. И всему виной озоновые дыры.
3: Да. Это тема нашей сегодняшней программы. Коллега, пожалуйста, начинайте без нас. Расскажите ребятам все, что вы знаете об озоновых дырах.
0: Ну что ж, возможно, это мой звездный час. Здравствуйте, друзья! В эфире программа о природе и погоде. Ее незаменимый сегодня ведущий Ёж Белкин. Сейчас мы поговорим об озоновых дырах.
4: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
0: Итак, озоновые дыры. Но для начала я скажу несколько слов об озоне. Этом дивном душистом газе, который нравится всем без исключения. Как может нравиться газ? Очень просто. Уверен, вы все хоть раз в жизни вдыхали аромат озона. Помните этот чудесный запах свежести и прохлады после летней грозы? Это и есть озон. Большое количество озона находится высоко в небе, в атмосфере, на расстоянии десятков километров от Земли. Ученые называют это озоновой оболочкой Земли. Это очень полезный слой атмосферы. Он оберегает планету от вредных солнечных лучей. Он защищает растения и животных от сильного солнца. Секунду, извините. Алло.
2: Это профессор Беляев.
0: Я вас слушаю, Александр Вадимович. Как ваши дела? Как Вася?
3: Вася тут такого натворил. Я искал его полчаса, а когда нашел, с ним уже случился солнечный удар. У него жар, озноб, ожог. В таком виде возвращения домой ему противопоказано. Надо хотя бы сбить температуру.
0: Я знаю, профессор. Вы уже это говорили. Вы сейчас в Австралии.
3: Я звонил? Ну, тут вы не правы, уважаемый Ёж. Я дозвонился вам впервые. А вот насчет озоновых дыр вы в точку. Это тема нашей сегодняшней программы. Коллега, пожалуйста, начинайте без нас. Расскажите ребятам все, что вы знаете об озоновых дырах.
0: Я уже рассказываю, профессор. Ничего не понимаю. Он ведь это уже говорил, и мы все это уже слышали. Что же там у них происходит? Может быть, у профессора тоже случился солнечный удар? Ведь там, где озоновые дыры, солнце становится очень опасным. Без паники. Скоро все выяснится. Уверен. А пока будем продолжать. Итак, первая озоновая дыра была обнаружена не так давно, В конце

0: 20 века. Озоновая дыра – это такое место в атмосфере, где количество озона меньше, чем нужно. Ученые сразу стали думать, почему такие прорехи возникают. И пришли к выводу, что во всем виноваты люди. Своей жизнедеятельностью они разрушают озон. Ракеты, запущенные в космос. Самолеты, бороздящие просторы небосвода. Всякие химические вещества, которые человек использует даже дома. Например, фреоны. Это такие вещества, которые есть в разных освежителях воздуха, дезодорантах, холодильниках, кондиционерах. Они улетают в небо и разрушают там озоновый слой Земли. Опять звонит профессор. Наверное, они сейчас вернутся в студию. Надо открыть волшебный тоннель. У нас ежей давно разработан подземный ускоритель перемещения. Алло. Алло.
1: Это профессор Беляев.
0: Как вы? Как Вася? Вы уже собираетесь домой?
1: Вася? Вася тут такого натворил. Я искал его полчаса, когда нашел. С ним уже случился солнечный удар.
0: У него жар, озноб, ожог. В таком виде возвращение домой ему противопоказано. Надо хотя бы сбить температуру.
1: Откуда вы все это знаете, Ёж?
0: Вы уже дважды мне звонили, Александр Вадимович.
1: Я звонил? Не может быть. Я только что нашел Васю и вызвал врача. А вот и врач. Прощайте, коллега.
2: Пациент в соседней комнате, проходите. Где-то я уже видел этого врача, знакомое лицо. Вася. Вася, ты где? Только что лежал здесь и снова исчез. Снова. Так, ничего не понимаю. Кажется, это уже было. Да. Припоминаю, Вася мерил температуру. Пришел врач, а Васи уже нет. Вспомнил, точно. Все сходится. Ах, опять. В гостинице очень жарко. Значит, Вася уже сломал кондиционер и холодильник. Но это ведь все уже было. Почему это происходит снова? Мы попали в петлю времени. Значит, Ёж Белкин не шутил, когда сказал, что я ему уже звонил. Что он подумал?
0: Сумасшедший день. Что у них там? У обоих солнечный удар, что ли? Профессор трижды звонил мне и каждый раз одно и то же повторяет, как будто ничего не помнит. Нет, с ними непременно случился солнечный удар. Люди совершенно не умеют общаться с солнцем. Считаю, что я просто обязан сегодня в рубрике о животных предсказателях рассказать вам, дорогие слушатели, как вести себя на солнце. Особенно, если над головой у вас озоновая дыра.
3: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж.
4: О животных предсказателях и природных показателях,
5: о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
0: Да-да, у микрофона еж Белкин. Представьте, вы оказались в пустыне или степи. Солнце печет нещадно, а вокруг никого нет. Но вы ошибаетесь. Все степные и пустынные змеи, ящерицы, мыши, суслики проводят день под землей. А ночью, когда опускается прохлада, они выбираются на поверхность и совершенно безопасно проводят время. А знаете, как ведет себя пустынный скорпион? Я бывал в Сахаре и брал интервью у этого весьма ядовитого создания. Так вот, у нас был мастер-класс по закапыванию. Ведь пустынный скорпион почти всю жизнь проводит, зарывшись в песок. А когда выбирается из своего укрытия, он так поднимает хвост, что тот образует своеобразный навес над его головой и не позволяет солнечным лучам перегреть мозг. А лисы? Пустынные лисы-феники. Находясь на солнце, они складывают уши таким образом, что получается шапочка, защищающая.

0: очищающее их голову от солнца. В общем, учитесь у нас, как вести себя на солнце. Первое. Если солнце очень жаркое, обычно это в часы после полудня и до раннего вечера, лучше совсем не выходить из норы, в смысле из дома. Второе. Если вы все-таки вышли, накройте голову хвостом или листом, в смысле головным убором или зонтом. В-третьих, пейте много воды, и тогда с вами никакого солнечного удара не случится. А вот что все-таки случилось с моими коллегами? Неужели солнечный удар у обоих? Эх, Александр Вадимович! Эх, Вася!
1: Вася! Как хорошо, что на этот раз я нашел тебя раньше, чем ты натворил кучу дел. Прекрати! Что ты делаешь?
2: Не подумаю. Разве вы не сами сказали, Александр Вадимович, что именно холодильники и газ, который в них находится, разрушают озоновый слой земли? Долой холодильники! Аэрозоли, лаки для волос, дезодоранты тоже долой.
1: А еще все самолеты, ракеты, машины, поезда.
2: А что? Да. И перемещаться по подземным туннелям, как это делает Юр Билкин.
1: Всем этим вы наделаете только хуже. Озоновый слой планеты надо защищать другими способами. А вред холодильников, аэрозолей весьма преувеличен. Это в некотором роде суеверие.
3: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
4: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет.
3: Нет, не суеверие, а народное мнение.
1: Суеверие первое и главное. Люди заблуждаются, полагая, что озоновая дыра – это дыра в небе наподобие дырки на коленке в штанах или отверстие в бублике. Это лишь уменьшение содержания озона в одном конкретном месте атмосферы. Причем это регулирует сама природа. Озоновые дыры то появляются, то затягиваются. Взять хотя бы дыру над Антарктидой. Озоновые дыры на полюсах существовали всегда.
2: Как всегда?
1: И этому есть научное объяснение. Но сначала ответь, а зачем озон нужен атмосфере? Что он делает?
2: Защищает планету от излишних солнечных лучей. Активных.
1: Вот! А на полюсах по полгода бывает что?
2: Что?
1: Полярная ночь, и солнца там совсем нет.
2: Не понимаю.
1: Озоновые дыры образуются там как раз в это время.
2: То есть вы хотите сказать, когда солнце не светит, и защищаться от него не нужно?
1: Ну, как-то так. Соображаешь, молодец.
2: Выходит весной и к лету, когда активность солнца повышается, озоновая дыра затягивается?
1: Верно. Чтобы защищать Землю.
2: Ой, а я еще сейчас подумал. Ведь ни на Северном полюсе, ни на Южном люди не живут. А значит, там нет холодильников и нет аэрозолей. Самолеты летают, конечно, но машин совсем нет. Что же получается, профессор?
1: Получается, что проблема озоновых дыр и влияние на них деятельности человека сильно преувеличена. И не надо сгоряча крушить холодильники, необдуманно уничтожать удобства цивилизации. Гораздо полезней для сохранения озонового слоя Земли создавать, а не разрушать.
2: Что создавать?
1: Леса. Сажать деревья. Почему? Потому что озон, можно сказать, состоит из кислорода.
2: А, это я знаю. Деревья – это легкие планеты. Они как раз и вырабатывают кислород, а поглощают углекислый газ.
1: Правильно. И, конечно, важно не загрязнять леса, чтобы эти самые деревья могли расти как можно больше.
2: Беречь природу и братьев наших меньших.
1: Кстати, о братьях. Как там наш лесной коллега Ёж Белкин? Надо срочно ему позвонить.
0: Где же они? Я, кажется, догадался, что случилось. Наверное, Александр Вадимович и Вася оказались во временной яме или дыре, или, как это сказать, временной петле. У нас с вами все изменяется и продолжается, а

0: застряли в одном часе одного дня, и у них все повторяется снова. Кажется, я слышал такие истории от своего коллеги. Сурок Фил из американского штата Пенсильвания мне рассказывал. Но почему так вышло? Надо срочно звонить профессору. Алло. Алло. Александр Вадимович.
1: Здравствуйте, Ёж. Простите за задержку.
0: Как Вася? У него солнечный удар?
1: Нет. Удары и разрушений за этот час нам удалось избежать. Я нашел Васю раньше, чем он натворил свои глупости. Теперь самое главное – нам выбраться отсюда и оказаться дома. Скорее включайте свой тоннель и переносите нас обратно. Похоже, мы застряли во времени.
0: Да-да, сейчас. Нажимаю кнопку. Перемещаю. Ну как?
1: Ничего не происходит.
0: Я так и знал. Ничего не получится. Вы застряли во времени. Кажется, вас затягивает в озоновую дыру. Я давно-давно слышал об этом. В дыру затягивается все живое. Даже целые звезды и галактики.
1: Без паники. Вы путаете озоновую дыру с черной дырой, коллега.
0: Ах, да. Но что произошло на самом деле, давайте выясним. Вы попросили отправить вас на час в Австралию, чтобы посмотреть на озоновые дыры и отдохнуть.
1: Но подозреваю, что кое-кому часа показалось недостаточно, и он что-то придумал, чтобы мы остались тут подольше.
0: Я понял. Василий закрыл вход в тоннель. Теперь время для вас остановилось, и вы каждый час все начинаете сначала. Вот что желания делают с людьми.
1: Припоминаю, да. Вася все время говорил, вот бы остаться тут навсегда. И кажется, ему это удалось. Что же делать?
0: А может быть, спросим у Васи, что он еще натворил?
1: Точно. Я сейчас пойду и все выясню у Васи. Василий, кто-то заблокировал тоннель. Вася, Вася, ты где?
0: Пропал?
1: Исчез. Теперь опять все повторится сначала. Вася разгромит склад холодильников. За ним будет гнаться полиция. Он заберется на крышу, чтобы не попасть им в руки. Получит солнечный удар. Я найду его. Приведу в гостиницу. Буду его спасать. Вызову врача. А когда придет доктор, мальчик снова сбежит. Замкнутый круг, нам не выбраться отсюда.
0: Выход есть. Надо найти Васю и открыть вход в тоннель. Если вы не сделаете это в самое короткое время, вы навсегда останетесь в этом часе, в этом дне и в этом году.
1: О нет, я срочно отправлюсь на поиски Васи. Мне надо найти его раньше, чем с ним случится солнечный удар, и он потеряет сознание. День сурка какой-то.
0: Вот именно. А что делать мне?
1: Будьте наготове. Ждите моего звонка. А пока нас нет, все-таки продолжайте вести программу. Очень прошу, найдите инструкцию в моей студийной аптечке и расскажите ребятам, что делать, если с вами все-таки случился солнечный удар.
0: Простите, а вы уверены, что дело все-таки не в озоновой дыре и вас туда не затягивает?
1: Это исключено. Не поддавайтесь панике, коллега. Это не более чем суеверие. Расскажите лучше, о чем я вас прошу.
0: Хорошо.
2: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
0: Вот она инструкция. Итак, друзья, слушайте внимательно. Это может вам пригодиться. Учащение дыхания, высокая температура, покраснение кожи, потеря и спутанность сознания. Если это случилось с вами или вашими друзьями, действуйте четко, грамотно и быстро. Первое. Уберите человека с солнца.

Лица. Переведите его в тень или прохладное проветриваемое помещение. Второе. Уложите пострадавшего на ровную поверхность и приподнимите ему голову. Третье.

0: попить воды или чая. Лучше не очень горячего и маленькими порциями, но регулярно и непременно. Вызовите врача. Ну, профессор, ну звоните же. Туннель не может быть открыт все время. Осталось 3 минуты до закрытия. Я уже не смогу вернуть друзей обратно. Где они? Ой, ой. Алло. Алло, профессор!
1: Я нашел Васю, успел. Он еще ничего не натворил и все мне рассказал. Да, он засыпал тоннель камнями для того, чтобы подольше остаться на отдыхе в Австралии и не возвращаться домой. Мы нашли это место и освободили вход в тоннель. Ёж, скорее, запускайте ваш подземный ход.
0: Так, конечно, крутись, проткнись, стрелой несись, домой возвратись. Ура, ура, получилось. Вы здесь, Александр Вадимович. И тебя, Василий, я тоже рад видеть. Ну, вы даете.
2: А чего я? Я просто опыты проводил. Ну, немного неудачно. Но без экспериментов не бывает открытий. А без заблуждений – правильных решений.
1: Мы потом поговорим, Вася. Уважаемый Ёж, простите, что так получилось, коллега. Всю программу вы взяли на себя. Спасибо вам. Мы еще в эфире?
0: Да, кажется.
1: Уважаемые слушатели, надеюсь, эта программа была для вас не только интересной, но и поучительной. Сегодня вы узнали...
0: Что такое озоновые дыры? Где они образуются и как влияют на растения, людей и животных?
1: А еще о том, что надо делать, чтобы не вредить природе, а помогать ей справляться со своими задачами.
2: Я знаю, каждому нужно посадить дерево, хотя бы 2. А лучше 3, тогда деревьев у нас на планете станет сразу на несколько миллиардов больше. А значит, больше кислорода и озона. В общем, берегите растения.
0: А еще берегите себя и защищайтесь от сильных солнечных лучей, как это делаем мы, ваши меньшие братья. Сегодня программу вел я, Ёж Белкин.
2: А мы... Ну, я, Вася и Александр Вадимович Беляев проверяли на себе действие озоновых дыр.
1: До новых встреч, друзья!

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Гипермаркет «Офис Мак».
4: Звонок для учителя.
5: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
6: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
10: Реклама.
11: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
12: Подробности на сайте robostancia.rf.
13: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
14: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь. Часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
15: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
17: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
18: Мама! Папа!
19: Бабушка!
18: Дедушка!
19: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
17: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
20: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
21: В эфире детское радио. Детское радио.
17: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
22: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
23: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
22: А знаете ли вы, что...
23: Летучие мыши любят останавливаться в гостиницах. Необычная история приключилась в отеле чешского города «Плзень». Туристы оставили окно в номере открытым и ушли гулять. К ним в гости заглянуло более 250 летучих мышей. Они облепили все шторы, потолок и мебель. Пришлось отлавливать их с очком, чтобы вернуть на свободу, ведь самостоятельно животные выбраться из помещения не могли. Много лет подряд всех туристов и местных жителей просят закрывать на ночь окна.

0: Ведь город Пльзень находится на пути следования летучих мышей. Они не против после долгого перелета провести вечер в тепле и уюте. В прошлом году спасатели обнаружили в квартирах горожан и гостиницах более 1000 рукокрылых созданий. Пришлось выгонять непрошенных гостей всеми подручными средствами – швабрами и полотенцами.
1: А знаете ли вы, что...
0: Птицы постоянно поют, чтобы не потерять голос. Специалисты обратили внимание, что если птица не поет более 7 дней, ее вокальные мышцы начинают ослабевать. А через 3 недели молчания летунья и вовсе перестанет петь, потому что забывает, как это делать. Ученые пришли к выводу, что птицы постоянно тренируются, вот и поют без остановки. Хотя это отнимает у них много сил и энергии. Да и вообще, это опасно, ведь можно привлечь хищников. Но крылатые артисты не перестают репетировать. Ведь мастерство пения для них играет важную роль. Самец, который выдает самые красивые партии, считается лучшим женихом. И у него больше шансов найти себе подругу жизни для создания семьи.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Совы бесшумно летают из-за бахромы? Ученые раскрыли главный секрет всех сов. Почему эти птицы бесшумно летают? Такая особенность помогает совам точно определять, где добыча, и оставаться незамеченными. Оказалось, все дело в крохотной бахроме, которая находится на задней стороне крыльев. Она подавляет звуки, которые возникают при движении воздуха во время полета. А также помогает птице быстрее и легче менять направление движения. Все это делает ее грозой грызунов. Ученые хотят использовать свои исследования в авиации, придумать такую же бахрому для самолетов и вертолетов, чтобы они тоже бесшумно летали. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Чтобы летом не скучать, надо каждый день включать детские программы и слушать вместе с мамой. И папу тоже не забыть, и дедулю пригласить. Бабушке, чтоб не дремать, надо радио включать. Всем знакома вам она, это детская волна. Здравствуйте, мои маленькие друзья, меня зовут дядя Саша, я ведущий программы «Уроки любопытства» на детском радио. Пусть и у вас, и у ваших родителей это лето станет самым лучшим.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

Ребят, привет! Давненько мы с вами не виделись. Ну, вы уж простите, у нас тут в музее происшествие. Мышь завелась. Нет, не в подполе, а в специальном домике живет. Долго мы думали, как ее назвать, и придумали. Арсением. Почему именно Арсением? А вот сейчас я и расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ой, ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: под нами, под ногами.
1: Наверняка про мышьяк вы уже слышали. Это сильнейший яд. Название произошло как раз от слова «мышь». Издавна это средство было злейшим врагом грызунов. Но есть у мышьяка еще одно научное имя – арсеникум. Вот почему и назвали нашу музейную мышку Арсением. По виду мышьяк напоминает металл стального цвета. Да только мышьяк не совсем металл. Точнее, совсем не металл. Обнаружили мышьяк еще в средние века. И были это алхимики. Нет, алхимики — это не ученые, а скорее великие экспериментаторы. Алхимики искали философский камень, способный превращать любое вещество в золото и даровать вечную жизнь. Книжку «Гарри Поттер» или «Философский камень» читали? Там про это кое-что рассказано. В реальности опыты алхимиков успехами не увенчались. Зато были открыты другие вещества, и одним из них был мышьяк. Открытие приписывают человеку по имени Альберт Великий, немецкому философу и, да-да, алхимику. Есть и другие свидетельства о том, что мышьяк добывали в Китае из разных руд. В отличие от европейцев, которые часто были беспечными в обращении с мышьяком, китайцы понимали всю его опасность. Если человек умер от отравления мышьяком, китайские врачи тоже могли это понять. В Древнем Китае, как правило, мышьяк использовали в составе красок. Раньше мышьяк добавляли в медь. Такой сплав было проще ковать. В средние века алхимики выделяли три вида мышьяка – желтый, красный и белый. Желтый они соединяли с мылом и получали что-то наподобие металла. Правда, что делать с этим новым веществом алхимики не представляли. Дело в том, что они верили в связь металлов с разными планетами. Например, ртуть связывали с Меркурием, медь – с Венерой. А вот с чем соединить новый непонятный полуметалл алхимики понятия не имели. Зато они заметили, что мышьяк окрашивает медь в белый цвет и стали говорить о нем как о веществе, отбеливающем Венеру. Наконец, немецкому аптекарю по имени Иоганн Шрёдер удалось получить мышьяк в чистом виде. Мышьяк – вещество удивительное и противоречивое. Смотрите сами. С одной стороны, это опасный яд. С другой, в человеческом организме, хоть и в небольшом количестве, но мышьяк содержится. Для правильной работы органов он нам необходим. Мышьяк может быть причиной болезней, но при этом его используют как лекарство при тяжелых заболеваниях крови. В общем, все дело в количестве. В малых дозах от мышьяка польза, а вот в больших – огромный вред. В средние века, чтобы найти минералы, содержащие мышьяк, люди ориентировались по запаху. И правда, мышьяковые соединения часто пахнут чесноком. Да-да, чесноком. На самом деле найти мышьяк можно везде, и в земле, и в горных породах, и в растениях, и в воде. Часто в минералах он легко соседствует с медью, оловом и никелем. Есть и особые минералы, которые образуются мышьяком. Представляете, минерал мышьяка под названием никелин в Германии называли фальшивой медью. Дело в том, что внешне красные кристаллы руды напоминали медь. Да только медь получить из нее не удавалось. Мышьяк добывают по всему миру, от Японии до США. И в России, конечно, тоже. На Урале, в Сибири, на Чукотке и около озера Байкал. Да, получить мышьяк можно разными способами. Большая часть получается попутно при переработке металлической руды. Добывают, например, медь. А там, в этой руде, помимо меди, есть немного мышьяка. И вот на фабрике минерал очищают, отделяют медь от примесей, а мышьяк, что в руде есть, не выбрасывают и тоже используют. Мышьяк – весьма ценное вещество. Мышьяк. По-научному арсеникум. Яд, известный людям со средних веков. Впервые его обнаружили алхимики. Мышьяк встречается в природе в разных видах, и как чистое вещество, и в составе минералов. Его используют в медицине и металлургии. Ой, что-то я опять с вами заболтался. Пойду мышку нашего Арсения покормлю, а то ему там скучно, наверное. А потом уж и музей пора открывать. Ну все, пока.

0: Каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Лето – это 3 месяца свободы, веселья и счастья. Остановитесь на секунду. Запомните этот момент. Не торопите события. Оставайтесь на летних волнах детского радио. С вами Супер Гарик.
3: Еще вчера я был угрюмый малый, сегодня я большой весельчак. Теперь меня и мама б не узнала, а папа б сразу вызвал врача.

0: разве что приснится.
1: Как жаль, что мне так хочется спать.
2: Да, да,
3: это мечта.
1: Как жаль, что мне так хочется.

светофоров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 19 августа с 18.30 до 19, 22 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
7: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
0: Реклама.
8: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770, 057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
9: Слушаю.
10: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
9: Что случилось, Добрыня?
10: Чудо-юдо сказки портит.
9: Это чудо-юдо, который из былин?
10: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
11: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
14: Лето. Лето на детском радио.
15: Ребята, горячий летний всем привет. Лето — время наблюдать, слышать, чувствовать, как сверчки поют, птички щебечут, бабочки порхают. Это сама природа празднует лето. А мы с вами дополним эту мелодию веселыми песнями и увлекательными историями. Слушайте детское радио, и пусть каждое мгновение будет волшебным.
14: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: С детством можно не расставаться, даже когда вырастешь и станешь большим. Для этого просто надо слушать детское радио. Вы согласны? Я, почтальон дядь Саша, всем маленьким шлю огромный привет.
2: Мамочка,

0: время. Фикси-минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Первые фотоаппараты придумали почти 200 лет назад. Они работали очень медленно. Ради одного портрета нужно было сидеть неподвижно целый час. Потом изобрели фотопленку. С ней уже можно было делать десяток снимков за минуту. На пленке все получалось шиворот на выворот. Черное белым, а белое черным. Только когда с пленки изображение переносили на бумагу, оно становилось нормальным. Теперь снимают на цифровые камеры. В них пленки нет. Отснятую картинку можно сразу посмотреть на экране. Не понравилось — удаляй и делай заново. Да сейчас уже почти все мобильные телефоны умеют фотографировать.
0: А сейчас фиксипелка.

0: радио.
1: Детское радио.
2: Кипятош, а ты когда-нибудь был газированным?
3: Неожиданный вопрос, Веснушка. Я чайник, а не лимонад.
2: А зря. Газировка веселее. Булькает и щипается.
3: Я сейчас как закиплю, Веснушка, будет тебе шипучка.
4: Ой, каникулы!
5: Лето на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, я Катя Знайкина. Ученые говорят, что смех продлевает жизнь. А я скажу вам по секрету. Он еще делает лето в два раза солнечнее, даже если за окном облака. Так что, ребята, смейтесь, радуйтесь и заряжайте своим позитивом всех вокруг.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг.
3: Человек собаки друг.
2: Это знаю все вокруг.
3: Это знаю все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа.
2: Лапу первым подает.
3: Лапу первым подает.
2: Волю нервам не дает.
3: Волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили» с Алексеем Лосенковым.
4: Ну да, со мной.
0: Реклама.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
8: Гипермаркет Офисмаг.
9: Звонок для учителя.
10: А Офисмаг для

0: Родители. В гипермаркетах «Офисмаг» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с «Офисмаг».
2: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
4: И я бы так хотел увидеть папу.
3: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
4: Ура! Новый фильм про меня!
3: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться.
2: Категория 0+.
5: Реклама. Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
7: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа».
2: 6+.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Детское радио.
10: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его.
11: Детское радио.
12: В эфире детское радио.
9: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
13: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
14: Привет, ребята, с вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
13: А знаете ли вы, что...
14: Торт можно не только есть, но и носить на себе, как платье. В Швейцарии изготовили самый большой и самый необычный в мире торт в виде свадебного платья. В нем можно даже ходить. Правда, далеко не уйдешь, ведь оно очень тяжелое. Весит, как слоненок, больше 100 килограммов. Девушка, на которую надели сладкий наряд, смогла пройти в нем всего 5 метров. Кондитеры, конечно, не просто так старались. Они делали платье-торт для выставки, посвященной свадьбам, чтобы установить рекорд. В конце выставки разрезали свой сладкий шедевр на кусочки и раздали гостям выставки.
13: А знаете ли вы, что...
14: В Японии придумали игрушку, которая помогает держать осанку. По виду это обычная мягкая игрушка в виде кролика, ленивца и обезьянки со спрятанным внутри стержнем. Лапки милых зверушек прикрепляются к столешнице. Сидящий за столом человек опирается животом на игрушку, и стержень не дает ему согнуться. Пока такими игрушками пользуются взрослые, которым часто приходится сидеть за компьютером. А ведь они очень пригодятся и школьникам. Представляете, заходите в класс, а все дети за партами сидят с зайчиками. Мило и полезно.
5: Ужасно интересно.
15: Все то, что неизвестно.
5: А знаете ли вы, что...
14: В Швеции сшили первые в мире джинсы с подушкой безопасности. Эту одежду придумали для защиты водителей мотоциклов. При падении подушки надуваются и защищают нижнюю часть тела человека. Надувные штаны сделаны из армалита, особого материала, который на ощупь, как обычная джинсовая ткань. Он устойчив к истиранию, водонепроницаемый. И даже если подушки безопасности сработают, их можно сдуть и надуть заново. Таким джинсам была бы рада мама любого непоседы. Возможно, производители задумаются над выпуском детских моделей. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
5: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
9: Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Привет, это дядя Саша. Все наши слушатели теперь плывут по лету, все превратились в настоящих летних человечков, и уже к осени можно будет смотреть на вас и удивляться, какие вы стали загорелые, вытянулись, подросли. Ну а до осени еще есть у нас время. Наслаждайтесь теплыми денечками вместе с нами во время каникул, потому как детское радио на каникулы не уходит.
2: Лето на детском радио.

0: Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Рома, ты куда это намылился без шапки?
3: Ну, пап, я же только на минуточку. Мусор выброшу и сразу домой.
2: Никаких «ну». На улице, между прочим, минус 15.
3: А как же Суворов?
2: А что Суворов?
3: А он говорил, держи голову в холоде, а ноги в тепле.
2: Эх, Ромка, Ромка. Великий полководец имел в виду совсем другое. Вернешься, расскажу, что именно. А сейчас надевай шапку и без разговоров.
3: Другое, другое. Ясно же сказано, голову в холоде, ноги в тепле. Вечно эти взрослые все усложняют.
4: Ну ничего, сейчас мы выясним, что к чему.
3: Старинные часы, время назад.
4: Ничего себе, настоящий походный шатер. Интересно, есть там кто-нибудь?
3: Здравствуйте!
5: А? Кто тут?
3: Не пугайтесь, это я, Рома Марковкин. А вы, наверное, Александр Васильевич Суворов?
5: Я? Суворов? Хе, скажешь тоже, Прохором меня кличут. А фамилия моя Дубасов. Денщиком я при Александре Васильевиче состою.
3: Денщиком?
5: Так точно, за мундиром слежу, сапоги чищу. Вот и вся моя забота. Постой, а ты откуда в расположение полка-то взялся?
3: Это долгая история.
5: Ну, история сейчас у всех, почитай, одна. Война, будь она неладна. Сколько ребятишек беспризорных по свету ходит. Эх, да ты котомку-то свою поставь.
3: Это не котомка, пакет с мусором. Скажите, а с кем война?
5: Ну, ты даешь. Как будто только что родился. С французами. С кем же еще? Хотя, сколько их было на моем веку, войн этих. Я порой и сам забываю, куда идем, кого бьем. Польшу усмирим, туркам не имется. Турок разгромим, другу.

0: Ой, враг вот ищется. Теперь вот через горы альпийские пробираемся. Швейцарию от Бонапарта освобождать.
1: Ух ты! Знаменитый переход через Альпы. А давно вы у Суворова служите?
0: Да, как первую-то турецкую войну был к нему приставлен. Так до сих пор в денщиках и хожу. Подожди, в каком же году-то это было? А почитай, в 1768-м. Барин тогда еще полковником был.
1: А сейчас?
0: Сейчас он в чине генералиссимуса. Выше звания не бывает, так-то.
1: А правду говорят, что Суворов ни одной битвы не проиграл?
0: Правду. Про Измаил-то слыхал, небось?
1: Конечно.
0: Так вот, никто той крепости взять не мог. Неприступной она считалась. Да ты сам посуди. С одной стороны река Дунай, с другой стороны стены высоченные, и пушек на них не счесть. Несколько раз, слышь, наши генералы-то солдат на приступ водили, а все без толку. Тогда послали за Суворовым, мол, если у него ничего не получится, то другим и пробовать не стоит. Принял, слышь, Александр Васильевич командование и приказал туркам крепость сдать.
1: А они что?
0: Да посмеялись только. Комендант крепости так и сказал: скорее Дунай пересохнет, и небо упадет на землю, чем русские войдут в Измаил. А прошла, слышь, неделя, небо на месте, Дунай течет себе спокойненько, а над Измаилом русский флаг развивается.
1: Вот это да! А где сейчас Александр Васильевич?
0: На позициях, где же еще? А зачем он тебе?
1: Знаете такую поговорку? Держи голову в холоде, а ноги в тепле.
0: Ты как не знать?
1: Тогда скажите, как эту поговорку понимать?
0: Да очень просто. Ноги, слышь, держи в тепле, чтобы, знать, не захворать. А голову в холоде, чтобы в бою выжить да выстоять. Держать голову в холоде, значит, понапрасну не геройствовать и зря на рожон не лезть. Понятно?
1: Теперь понятно. Спасибо, Прохор. Ну, мне пора. Старинные часы. Время вперед!
2: О, Ромка вернулся? Молодец. Заходи, сейчас я тебе расскажу, что такое держать голову в холоде.
3: Да я уже и сам все понял. Голову в холоде держит не тот, кто зимой без шапки ходит и думает, что он герой, а как раз наоборот.
4: Как Марковкин в историю влип.

0: Лето на детском радио.
1: Привет всем слушателям детского радио и юным, и взрослым. С вами Катя Знайкина. Посмотрите, ребята, кто это там бежит? Да-да, вон там! А, это же лето! Поэтому, ребята, не теряем с вами ни минуты. Догоняем, наслаждаемся, купаемся, отдыхаем, обнимаемся и вкусно едим.
0: А

0: Много песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 19 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
4: «Что под нами, под ногами». Реклама.
5: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
6: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
5: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
7: 6+.
8: Поделюсь с тобой одним секретом.
9: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
10: А будет возвращение легенды.
11: Ждите все сюрприз от гиперленты.
12: И как всегда, все удивительное
13: в «Ленте».
14: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
15: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
16: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
17: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
18: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
19: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
20: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
21: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
22: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
23: Мама! Папа!
24: Бабушка!
23: Дедушка!
24: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
22: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
25: Это на детском радио.
26: А не отправиться ли сегодня на морскую или речную прогулку? Мне кажется, успокаивает и заряжает. Волнение и соленый ветер очищают мысли. И это говорю вам я, диджей Алло Алена.
22: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
3: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
4: «Мне кажется, они следят за нами»,
3: – прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
4: «Нет, они слушают»,
3: – запаниковал Гриша. Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками.
4: Мальчишки похолодели от ужаса.
3: Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу.
4: Его голос оборвался в темноте, крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу.
3: Саша и Гриша выбрались, но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли, а люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
2: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. и даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно. Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
2: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.

0: радио.
1: Всем солнечный привет, я Катя Знайкина. Заведите, ребята, летний дневник и записывайте туда все самое хорошее, что случилось. Или вклеивайте фантики или засушенные цветочки. Осенью будет очень тепло их находить и летний дневничок перечитывать. Но не будем об осени, будем наслаждаться каждым летним деньком.
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. И я хочу сказать, что лето — это прекрасно, потому что детское радио можно слушать

0: песен на детском радио.
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Растишке 25 лет. Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио. 0+.
9: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.

Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.

0: проект интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Пчелиная гостиница существует? В одной итальянской деревушке построили необычную пчелиную гостиницу. Вот только отдыхают в ней не пчелы, а люди. Это небольшой деревянный дом всего с одной комнатой. В ней две кровати, шкаф и раковина. Но самое главное находится под потолком. Это застекленный пчелиной улей. Гости могут лежать на кровати и наблюдать за жизнью огромного пчелиного роя. А по ночам наслаждаться его жужжанием. По словам врачей, этот звук очень полезен для здоровья, успокаивает и расслабляет. Но, конечно, кроме наблюдения за пчелами, постояльцы смогут попробовать вкусный мед и послушать интересные истории о пчелах, которые рассказывает хозяин гостиницы.
2: А знаете ли вы, что...
3: Прививки делают не только людям и животным, но и насекомым. В Америке создали первую в мире вакцину для пчел. Она давно была нужна, ведь медоносные пчелы едва ли не самые важные существа на нашей планете. Они опыляют растения, после чего появляются фрукты и овощи. И еще они, конечно, делают вкусный и полезный мед. Так что пчел надо беречь. Ученые изобрели для них вакцину от одной опасной болезни. Теперь достаточно сделать прививку пчелиной матке, то есть маме всех пчел в одном рое, и она передаст защиту от инфекции всему улью. Разработки вакцин для других полезных насекомых продолжаются.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Пчелы умеют и любят играть. Ученые провели серию экспериментов с

0: пчелами. Учили их закатывать шарики в отверстие, чтобы получить сладкое вознаграждение. Все это происходило на специальной арене в виде маленького стадиона. Сначала биологи открыли для пчел доступ к двум ящикам со сладостями и с шариками. Насекомые играли и угощались. А потом ученые оставили ящик со сладостями пустым. Но пчелы туда даже не стали заглядывать. Сразу отправились играть с шариками. Ученые заметили, что молодые пчелы катали шарики чаще, чем пожилые, а самцы – дольше, чем самки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мои все еще летние, все еще отдыхающие и все еще загоревшие слушатели детского радио. Меня зовут Катя Знайкина, я надеюсь, что вы проводите каникулы интересно, насыщенно и очень вкусно. Помидорчики, огурчики, клубничка, малинка, лучок с огорода, щавель, витамины там и тут. Что может быть лучше?
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Ленка, спасай! Что делать? Я совсем не готов к контрольной. Меня родители оставят без сладкого, без кино, без футбола, без компьютера и вообще без всего. Без всего того, но без чего я жить не могу.
1: Ну, не знаю, не знаю. Пересесть на контрольный математичка ни мне, ни тебе не разрешит. Ну, не знаю. Димка, слушай, а ты попроси списать контрольную у Стаса Синякова.
0: Да ты что, у Синякова? У этого зазнайки? Ты же знаешь, что этот ботан ни с кем не дружит. Я с ним за одной партой 3 года сижу. Он со мной даже не поздоровался ни разу. В упор не видит. Его интересуют только собственные оценки. Все норовит учителю угодить. Понравится. И потом, он страшный сластена и обжора. На перемене все конфетами шуршит. Фу! Хуже человека я в своей жизни не встречал. Даже русичка Ада Анатольевна больше похожа на человека, чем Синяков.
1: Да ты не понимаешь. Синяков – твое единственное спасение. Он – твоя единственная надежда. Синяков – это реально. Ой, вон смотри, он идет. Не упусти свой шанс, Димочка.
0: Ладно, Ленка, я побежал.
1: Удачи!
0: Стас, привет.
2: Чего надо?
0: Я никогда тебя ни о чем не просил, но сегодня мне очень нужно.
2: Чего нужно?
0: Ты не дашь мне сегодня контрольную списать?
2: Ты же знаешь, я никому не даю списывать. И никому не решаю задачи. У меня принципы.
0: Да я знаю, конечно знаю. Я понимаю принципы, но сделай для меня исключение.
2: С чего это вдруг?
0: Да не вдруг. Ты можешь меня просто спасти?
2: Знаешь, для этого должен быть очень сильный аргумент. Движущая мною сила, так сказать.
0: Мы сидим с тобой за одной партой с 1 класса.
2: Нет, это не аргумент. Я дам тебе списать, если ты заставишь меня себя уважать.
0: А как это? А как можно это сделать?
2: Это просто. Очень просто. Гораздо проще, чем ты думаешь. Следи за мыслью. Вот я, например, очень люблю мороженое, йогуртовый торт, пирожное тирамису, а также фрукты, шоколадные конфеты и колу. Если ты, к примеру, угостил бы меня всем этим, то я бы стал тебя уважать и даже дал бы списать контрольную.
0: Я все понял! Завтра же я приглашу тебя к себе домой на угощение!
3: Ну, тогда и уважать тебя я начну с завтрашнего дня.
4: Веселые истории.

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Лето – это время наконец-то встретиться со своими друзьями или дальними родственниками. Обеды становятся теплее на открытом воздухе. Общение с близкими укрепляет отношения и дарит тепло.

0: песен на детском радио.
1: 104-42, 33-15, 8-9-10-2, 50-12.
2: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
3: Подожди, лисичка.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Реклама.
9: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
11: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
12: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
14: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
15: Мама!
16: Папа!
15: Бабушка!

0: поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Летом так здорово играть на улице. Чем ты любишь заниматься на свежем воздухе, Кипитоша?
3: Я все-таки кататься на своем маленьком велосипедике.
2: А я люблю прыгать через скакалку и играть в прятки с друзьями. Лето – время для активных игр.
1: Много песен на детском радио.

0: Ограничений. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Друзья! Завтра ко мне приезжает научная делегация из Китая. А я непростительно мало знаю об этой древнейшей цивилизации. Ее история насчитывает 5 тысячелетий, письменность 5 тысяч иероглифов. Мы в Пекине, в крупнейшем хранилище древности, Национальном музее Китая. Его коллекция насчитывает более 600 тысяч экспонатов. О, приветствую вас, достопочтенный Ли Тай.
2: Чего лама? Здравствуйте, друг. Мы одна из древнейших цивилизаций на Земле. Мы явились изобрести все. Бумагу, шелковые ткани, порох, чай, деньги, компас, письменность, первое колесо и календарь. Что еще? Мороженое. Мы изготовили его около 4000 лет назад.
1: Да, помнится, Марко Поло привез из Китая в Европу секреты приготовления мороженого.
2: В хранилище вы найдете все, что вас

0: Siguintele suit. Predimete tisíciletní davnosti. Nifrit aby adianě dali v nich imperátorov, trakacení kůbky čaši, starinní skulptuli, predimete byta, ukrašení. Nakonec si poprobujte našu gordost. Čaj. V podnebesné lidi pijou celebný napitak už bolie 2000 let. Celé zály muzea posvěšeny drevnějším čajným ceremoniám. О, пластите, тиголама.
1: Здравствуйте.
0: Та-да, здравствуйте. На нашем наречии ежедневное приветствие дословно звучит так. Вы поели или вы не голодны?
1: О, нет, премного благодарен.
0: Тогда извините, мне надо идти. А вы не торопитесь. Моя сокровищница крупнейшая в мире.
1: Благодарю вас. Летай, друзья, простимся. Наша встреча подошла к концу, а я останусь здесь. Надеюсь, до завтра мне удастся ознакомиться хотя бы с самыми выдающимися экспонатами.

0: это на детском радио.
1: В эфире Ириска. Мальчишки и девчонки, ну наконец-то каникулы! Можно забыть про уроки и вставать, когда захочется. Сегодня играем в прятки, завтра строим дворец из подушек, а еще через день катаемся на велосипеде с друзьями. Главное, чтобы было весело и шумно. Каникулы — это здорово!
2: Лето на детском радио.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

0: радио.
1: Детское радио.
2: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Каждое утро в 5 утра птицы напоминают: сегодня еще один подаренный день. Все вместе встречаем лето!

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио.
1: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу.
1: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
4: мультики!
3: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
8: 12-10-7-46-79-24-55. Город Москва. Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет.

0: Ты уже знаешь своих главных героев. Самое время им помочь.
1: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
2: До встречи в финале!
1: Категория 6+.
3: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лето продолжается! И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да! 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.
11: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
12: В эфире детское радио. Детское радио.
7: Познавательно. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
8: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
13: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
8: А знаете ли вы, что...
13: Ученые придумали, как управлять облаками. Они хотят отправлять их туда, где царит засуха или бушует лесной пожар. Обычно облака изливают дожди, не доходя до жарких мест, и исчезают. Чтобы продлить им жизнь, исследователи предлагают насыщать облака особыми веществами, удерживающими влагу. А чтобы облака летели туда, куда нужно, их будут подгонять специальными пушками. Они бьют мощными потоками теплого влажного воздуха. И пухленькие, насыщенные водой облачка полетят туда, где давно ждут дождей.
8: А знаете ли вы, что...
13: Роботы осваивают самую популярную игру на планете. Американские инженеры изобрели робота футбольного вратаря. Его имя переводится с английского как «маленький гепард». Он чем-то напоминает робота-собаку. У него 4 ноги, каждая из которых в любой момент становится рукой. Робот легко прыгает и запросто отбивает голы. Положение мяча определяет с помощью встроенной камеры. Железный вратарь не устает. Ему не нужен перерыв на сон и еду. Так что станет идеальным партнером для детей на футбольных тренировках.
8: Ужасно интересно.
10: Все то, что неизвестно.
8: А знаете ли вы, что...
13: Роботы учат людей беречь планету. Заботиться о природе становится все проще. Мы, дети, можем, например, сортировать мусор. Пакеты и пластиковые бутылки от молока и соков складывать в один контейнер. А исписанные бумажные...

0: разные альбомы, тетради и коробки в другой. Но скоро и это не нужно будет делать. Инженеры создали умный мусорный бак. Он сам все сортирует. С помощью специальной программы и камеры определяют, что в него положили. Банку, бутылку или фантик от шоколадки. И отправляют в нужный отсек. И чем больше в него кладут мусора, тем умнее становится машина. И лучше сортирует отходы. Их потом отправляют на переработку. И это помогает беречь природу нашей планеты. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 46. Алле-ап!
1: Закаляйся, если хочешь быть здоров. Закаляйся,

0: белый. А вы видите, как он подстрижен?
1: Как обычно стригут этих собак. Тело выстрижено, на голове шапочка, на ножках манжеты, хвостик шариком, ушки. Таким был Артемон в сказке про Буратино.
0: Да-да, все так. Только Артемон был черный, а этот белый.
1: Ну и что? Давайте я на собачью площадку схожу, узнаю, видели ли собаку.
0: Есть у меня подозрение, что ее там не видели. Но попробовать стоит. Вы же не боитесь собак?
1: Нет, у меня в детстве был милый Ирдель. Бимом звали. Такой еще у электроника был. Ну, помните, в фильме?
0: Да-да, опять в фильме.
1: Как только приду на площадку, сразу вам отпишусь.
0: Что вы сказали, Стрелка Семеновна?
1: Ну, предупрежу, что пришла.
0: Точно, предупредите. А я пока кое-что поищу.
2: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Шерлок Симофорыч, всех опросила, никто такую собаку не видел. Говорят, что с такой только в цирке выступать.
3: Какие молодцы!
1: А что это у вас шумит? Вы в поезде?
3: Да, решил проехаться до следующей станции. Здесь очень интересно. Приехал цирк Шапито. Знаете, что это такое?
1: Это когда ставят шатер, и внутри выступают звери и цирковые артисты.
3: Я уже купил 2 билета. Приезжайте. Представление вот-вот начнется.
1: Еду.
3: Напишите, как сядете в электричку.
1: Написать? Хорошо. Лет не была в цирке. Кто сегодня в программе?
0: Дрессированные собачки. Дрессировщики – семья Завражновых.
1: Смотрите, на сцене короткие волосы. Это же она, девочка-селфи. Ну, я ей сейчас все скажу.
0: Дождитесь антракта и поговорите. А я вас буду ждать на улице.
1: Шерлок Симофорыч, она. Лена Завражнова, 4 класс.
0: Выступает с родителями, номер с собаками.
1: Да, любимого пуделя зовут Джейк, он и на фотографии. Но как вы догадались, что она будет здесь?
0: Собачники были правы. Собаки эти особенные, их в обычных семьях не заводят и на собачьих площадках не выгуливают. Такому псу особое воспитание нужно. Ему только в цирке выступать. Но в каком?
1: Действительно, цирков много.
0: И тут мне помогли вы. Вы помните, что сказали, когда пошли на собачью площадку?
1: Сказала? А что я такого сказала?
0: Вы сказали, что напишите, когда идете до нее. Вот я и подумал, зачем девочка может делать селфи в электричке? Только если хочет сообщить, что едет, что села в поезд. Частенько люди делают селфи, чтобы рассказать. Вот я. Сейчас я здесь. Скоро буду. Я посмотрел, что на ближайших станциях. И нашел Шапито. А там собаки. Ну и дальше вы знаете.
1: Потрясающе! Дело на одну ириску?
0: На 2. Вот, угощайтесь.
2: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
8: Реклама.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
10: ООО «Система ПБО 0+.»
11: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
12: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Vennix со скидкой 30% по 6 сентября.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Детское.
8: Детское радио.
3: Реклама.
16: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
17: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
18: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет! Собирайся скорее, нам пора.
0: Дядя Кузя, а куда мы едем?
1: Мы отправляемся изучать чудеса Земли.
0: Тогда нам нужно захватить лопатку и ведерко, чтобы копать было удобнее.
1: Чевостик, я говорю не о той Земле, которой лопаты копают, а о нашей планете. Как ты думаешь, что я держу в руках?
0: Шар на палочке, разрисованный всякими цветными пятнами.
1: Верно. Этот шар, Чевостик, называется глобус. Он изображает нашу Землю, планету, на которой мы живем. Коричневым, желтым, зеленым цветами изображена суша, синим – вода, белым – лед.
0: Не понимаю, дядя Кузя, зачем столько цветов? Сделали бы сушу черной, а воду – белой. Так ведь понятнее?
1: Чевостик, наша планета – не гладкий шарик. Есть места высокие, есть низкие. Морские глубины окрашены на глобусе темно-синим цветом. Места, где глубина небольшая, голубым. На суше низкие места обозначены зеленым, желтым цветами, горы коричневым. Чем темнее коричневый цвет, тем гора выше.
0: А какая гора самая высокая?
1: Эверест. Она находится в горной системе Гималаи. Ее высота около 9 километров.
0: Ого! А где эти Гималаи?
1: На востоке материка Евразия.
0: А что такое материк?
1: Сейчас объясню. Обрати внимание, Чевостик, на глобусе изображено много участков суши. Маленькие кусочки суши, со всех сторон окруженные водой, это острова. Большие – это материки. Материков на Земле всего 6. Первый – Евразия. Это самый крупный материк. На нем находится и наша страна – Россия. Ниже под Евразией – жаркая Африка. Справа внизу – самый маленький материк – Австралия. С другой стороны глобуса – Северная и Южная Америки. Наконец, в самом низу, покрытый льдами, материк Антарктида. Запомнил?
0: Кажется, запомнил. Даже стишок про материки сочинил, чтобы не забыть.
1: Ну что ж, послушаем.
0: Посмотрим на глобус внимательным взглядом. Америка южная с северной рядом, Евразия, Африка неподалеку. Внизу Антарктида, Австралия сбоку. Между прочим, дядечка Кузечка, ты сам один материк забыл.
1: Это какой же?
0: А вот здесь, наверху глобуса, такая же белая шапочка, как внизу.
1: Ах, вот ты о чем. Это Арктика, Чевостик. Она не материк. Здесь, как и в Антарктиде, много льда. Только суши под ним нет.
0: А что же есть?
1: Вода. Северный ледовитый океан.
0: А что такое океан?
1: Огромные участки водной оболочки Земли, разделенные материками, называются океанами. Самый большой обманчиво зовется Тихий. Моряки прекрасно знают, какой он на самом деле суровый и капризный. Второй по величине океан – Атлантический. Третий – Индийский. Он расположен в теплых тропических широтах. И, наконец, последний, четвертый океан, ты уже знаешь. Северный ледовитый, покрытый ледяной шапкой.
0: Я лучше стишок сочиню, чтобы запомнить. Значит так. На Земле океанов 4.

0: 4. Первый – тихий, крупнейший в мире. Номер 2 – океан Атлантический. 3 – индийский, он теплый, тропический. И 4-й – снегами покрытый, грозный, северный, ледовитый. Ничего не забыл?
1: Все запомнил. Настоящий географ.
0: Кто-кто?
1: Географ. Ученый, изучающий Землю, нашу планету. География – наука о Земле.
0: Дядя Кузя, мне кажется, что на глобусе воды нарисовано гораздо больше, чем суши.
1: Ты прав, Чевостик. Вода занимает более 2/3 поверхности земного шара. На нашей планете, кроме океанов, есть еще 75 морей, множество озер и рек.
0: Дядя Кузя, а чем моря отличаются от океанов?
1: Прежде всего, размерами. Моря гораздо меньше океанов. Некоторые моря со всех сторон окружены сушей. Некоторые граничат с сушей только одной своей стороной, а другой плавно переходит в океан. А есть одно особенное море, у которого нет берегов.
0: Как это?
1: Саргассово море находится прямо в Атлантическом океане. Мы с тобой там побываем, и я расскажу тебе об этом удивительном море поподробнее.
0: И как же мы в это море попадем, если оно без берегов? Туда же не проехать, не пройти.
1: Чевостик, ты разве забыл? А наш летоплаванырь, мое изобретение, которое и летать, и плавать, и нырять может. Ты же сам дал ему название.
0: Бултых! Ну, конечно! Мы с тобой на нем уже не раз путешествовали.
1: Точно. Вон он стоит возле дома.
0: Похож на стеклянную каплю. Узнаю старого знакомого.
1: Ты готов к путешествию, Чевостик?
0: Готов!
1: Тогда поднимаемся на борт Бултыха и...
0: отправляемся бороздить океанские просторы!
1: Угадал!
0: Спускаем Бултых на воду?
1: Нет, поднимаем в воздух.
0: Как? Ты же говорил...
1: Говорил, и от слов своих не отказываюсь. Нас ждет 5-й океан.
0: Как 5-й? Их же всего 4.
1: Водных 4, а этот особенный. Мы с тобой сейчас как раз находимся на его дне.
0: Дядя Кузя, на каком дне? Что ты меня путаешь? Мы на суше.
1: На суше. А что вокруг нас?
0: Ничего, воздух.
1: Правильно, воздух. Только воздух, Чевостик, это совсем не ничего. Воздух состоит из разных газов и имеет вес.
0: Воздух? Вес? Да ведь его совсем не чувствуешь.
1: А ты махни рукой. Почувствовал?
0: Да, ветерок.
1: Ветер – это и есть движение воздуха.
0: Ладно, пусть так. Но о каком же океане ты все-таки говорил?
1: О воздушном, конечно. Он называется атмосфера. Воздушный океан окружает всю Землю. Благодаря ему на нашей планете существует жизнь. Все наземные живые существа, животные, растения и мы с тобой находятся там, где воздух плотнее всего, на поверхности Земли. Это и есть дно воздушного океана.
0: Дядечка Кузечка, ты хочешь сказать, что воздух не везде одинаковый? А там, наверху он что? Не плотный?
1: Да, малыш. Чем выше, тем воздух разреженнее. И скоро мы в этом убедимся. А теперь в путь. Отправляемся на юг, к подножию Кавказских гор.

0: Мы, наверное, уже высоко над землей. Дядя Кузя, можно я выгляну в иллюминатор?
1: Можно.
0: Какая красота внизу! Лес с зелеными пятнами, поля с желтыми квадратиками, дорожки полосочками, речки с синими лентами. Эх, жалко, нельзя точно сказать, где мы сейчас пролетаем.

0: Почему же нельзя? Посмотрим на приборы. Сообщаю. Наши географические координаты: 50 градусов северной широты, 45 градусов восточной долготы.
1: Ничего не понял. Какая еще широта-долгота? Как каравай? Вот такой ширины, вот такой ужины.
0: Что ж, попробуй объяснить. Глобус мы с тобой не захватили. Используем вместо него модель. Сейчас я ее достану.
1: Ой, апельсинчик! Это я люблю! Давай скорее его съедим!
0: Не спеши, Чевостик. Это не просто апельсин. Это модель нашей Земли. Очистим его и проткнем через серединку спицей.
1: Ты держишь спицу за два конца, и апельсин на ней крутится.
0: Представь, что это наша планета. А спица – воображаемая ось, вокруг которой планета вращается. Места, где ось выходит на поверхность, называются полюсами – северным и южным.
1: Там из полюсов тоже палочки торчат?
0: Нет, конечно, Чевостик. Я же сказал, что земная ось – воображаемая. То есть существует не по-настоящему, а в нашем воображении. Кстати, обрати внимание – в каких местах находятся полюса у нашего апельсина?
1: Там, где дольки вместе сходятся.
0: Верно. Примерно так же на южном и северном земных полюсах сходятся меридианы. Линии, разделяющие нашу планету на похожие дольки.
1: Эти меридианы, небось, тоже воображаемые?
0: Да, как и параллели.
1: Какие еще параллели?
0: Если нарезать апельсин поперек долек на кружочки, вот так...
1: Ты прямо как фокусник, дядя Кузя! Я, кажется, понял, что ты хочешь сказать. Меридианы делят Землю на дольки от полюса к полюсу, а параллели на такие колесики поперек.
0: Совершенно верно. А вместе параллели и меридианы покрывают земной шар воображаемой сеткой.
1: А зачем эта сетка нужна?
0: Чтобы можно было определить любую точку на Земле. Ведь через каждое место и через то, над которым мы пролетали, проходит своя параллель и свой меридиан. По ним определяют географические координаты. Говорят, координаты точки столько-то градусов широты, столько-то градусов долготы. Широту определяет параллель, долготу – меридиан.
1: А почему же ты сначала назвал широту северной, а долготу – восточной? Сможешь на апельсине показать?
0: Смогу. Апельсин можно разделить пополам, разломив его по долькам.
1: По меридиану, значит?
0: Точно. Получится два земных полушария – восточное и западное. А можно разрезать нашу модель на две одинаковых половинки поперек долек.
1: По параллели.
0: Верно. Тогда она разделится на южное и северное полушария.
1: И получится, что в северном полушарии останется северный полюс, а в южном – южный.
0: Молодец! Самая длинная параллель, которая делит земной шар на северное и южное полушария – называется экватор. А меридиан, разделяющий полушария восточное и западное, зовется нулевым.
1: Значит, мы сейчас находимся сразу и в северном, и в восточном полушариях?
0: Именно так.
1: А какая вообще разница, где какое полушарие? Земля же все равно круглая.
0: Разница, Чевостик, большая. Например, когда в восточном полушарии день, в западном – ночь. Это происходит из-за того, что Земля вертится вокруг своей оси. Но наша планета вращается еще и вокруг Солнца. Солнце освещает ее неравномерно. Поэтому, когда в северном полушарии лето, в южном – зима.
1: Чудеса, да и только!
0: Это еще что? Настоящие чудеса творятся на земных полюсах. Там день и ночь – продолжаются по полгода. 6 месяцев солнце не скрывается за горизонтом и светит круглые сутки. А еще 6

0: вообще не показывается.
1: Ой, дядя Кузя, извини, что перебиваю. Там внизу горы высоченные. На вершинах снег лежит.
0: Вот и Кавказ. Снижаемся в долину. Можешь открыть иллюминатор.
1: Тепло. Деревья зеленые. Птички поют.
0: В долинах, у подножия гор, климат сильно отличается от того, что царит на вершинах. Теперь поднимем бултых чуть выше.
1: Деревья кончились. Осталась высокая трава и цветы. Красиво тут.
0: Мы в зоне альпийских лугов. Здесь попрохладнее, воздух и вода очень чистые, склоны покрыты травой. Еще выше.
1: Вот уже и травы почти нет, камни одни. Речка журчит. Ой, лед! Речка прямо из него вытекает.
0: Это ледник. Снег, который падает на вершины гор, не тает. Постепенно он скапливается, спрессовывается и превращается в лед.
1: А здесь-то ледник как оказался? До вершины еще далеко.
0: Сполз, вернее, стек с высокогорья.
1: Стек? Дядя Кузя, разве лед может стекать?
0: Может. Под собственной тяжестью он становится вязким, как смола, и медленно перетекает в долину ниже снеговой линии.
1: Что это еще за линия?
0: Граница, выше которой снег в горах не тает ни зимой, ни летом.
1: Понятно. Ой, дядя Кузя, там за скалами что-то блеснуло. Давай подлетим поближе.
0: Давай.
1: Вот это да! Здесь озеро! Маленькое, но такое симпатичное, как зеркальце. Дядя Кузя, а можно мы приземлимся, и я водички из озера попью?
0: Эй, малыш, будь осторожен. Вода в горных озерах чистая, но очень холодная.
1: Ух, вкусно!
0: Да, из моря так не напьешься.
1: Почему это?
0: Морская вода соленая и для питья не годится. Впрочем, озера тоже бывают солеными. Например, озеро Балхаш. Озера вообще очень разные. И по размеру, и по происхождению. Самое глубокое в мире озеро находится на территории нашей страны и называется Байкал. В Байкале содержится четвертая часть всех мировых запасов пресной, то есть несоленой воды. Это очень много.
1: Дядя Кузя, а есть какое-нибудь особенное озеро?
0: Есть, конечно. Африканское озеро Чад. Оно не имеет определенного размера.
1: Так не бывает.
0: А вот и бывает. В том месте, где Чад расположен, дожди не выпадают месяцами. Но уж если пойдут, то льют много дней, не переставая. Поэтому озеро то разливается, переполняясь дождевой водой, то пересыхает, уменьшаясь в размерах в 2-3 раза.
1: Здорово! Я даже стишок про озеро Чад придумал. Я озеро Чад. Я пока небольшое. Но зря вы торопитесь карты сверять. Вот дождик пройдет, и я вырасту втрое. Тогда приходите меня измерять.
0: Молодец, Чевостик. А я вспомнил еще об одном удивительном озере. Правда, многие ученые считают его морем. Оно так и называется – Мертвое море. Вода там настолько соленая, что на ней можно лежать.
1: На воде? Лежать? И не тонуть?
0: И не тонуть. Чем солонее вода, тем легче плавать. Поэтому в пресной речке плыть тяжелее, чем в соленом море.
1: Дядя Кузя, я хочу поваляться на такой водичке. А мы там побываем?
0: Обязательно. Но сначала все-таки поднимем бултых выше снеговой линии, ближе к вершинам Кавказских гор. Ты не забыл, Чевостик, что мы еще не закончили исследование атмосферы?
1: Не забыл! Летим вверх!
0: Вот мы уже на высоте 3 километров. Высадимся ненадолго.
1: Ой, здесь холодно. Солнце яркое-яркое. Снег глаза слепит. И дышать почему-то трудно.
0: Чевостик, ты спрашивал, везде ли воздух одинаковый? Как видишь, не везде. Чем ближе к вершине, тем труднее дышать. Воздух становится разреженнее. Альпинисты для восхождения на горные вершины обязательно берут с собой кислородные маски. А окажись мы на высоте 10 километров над землей, мы бы просто задохнулись.
1: Там, что ли, вообще воздуха нет?
0: Есть, но на такой высоте его очень и очень мало.
1: Дядя Кузя, я чего-то замерз. Пожалуй, залезу-ка я обратно в летоплаванырь.
0: И я за тобой. Закрываем люки, подключаем отопление и автономную систему дыхания. Ну как, согрелся? Легче дышится?
1: Ага, но мне все равно хочется скорее уже лететь к теплому мертвому морю.

0: Там речка внизу, очень красивая. Дядя Кузя, а я давно хотел спросить. Речки ведь в моря впадают?
1: Впадают.
0: А как же получается, что речка течет-течет и никак не кончится? А море заполняется-заполняется, а через край не льется.
1: Хороший вопрос, Чевостик. Давай подумаем. Вспомни горную речку. Откуда она вытекала?
0: Из ледника.
1: А из чего возник ледник?
0: Из снега.
1: А снег откуда?
0: С неба, из тучи. Только не спрашивай меня, пожалуйста, откуда снег в тучи взялся. Я не знаю.
1: Я сам тебе скажу. В тучу снег и дождь попали из моря. Из озера, из реки, с поверхности земли.
0: Ну, насмешил. Ни разу не видел, чтобы дождик вверх ногами шел от земли на небо.
1: А не приходилось тебе наблюдать такую картину? После дождя солнышко припекает и от травы пар поднимается.
0: Приходилось.
1: Вот тебе и дождик вверх ногами. Точно так же вода под солнцем испаряется с поверхности морей и океанов. Пар поднимается высоко в небо, и там собирается в облака и тучи. А потом тучи проливаются дождем.
0: И?

0: получается.
1: Здорово! У меня даже сочинился круговоротный стишок. На гору сыпал снег из тучи и плавился под солнцем жгучим. По склону вниз из ледника струилась горная река, впадала в море, испарялась, и все сначала повторялось.
0: Очень точно подмечено, Чевостик. А мы, между прочим, уже прилетели к Мертвому морю.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Пр-мяу.
2: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио.
4: 6+.
5: Поделюсь с тобой одним секретом.
6: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
7: А будет возвращение легенды.
8: Ждите все сюрприз от гиперленты.
9: И как всегда, все удивительное
10: в «Ленте».
11: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
12: Кажется, начинается самое интересное.
13: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
14: А ты уже знаешь своих главных героев.
15: Самое время им помочь.
11: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuselbefistv.ru и голосуй за своих героев.
16: До встречи в финале!
11: Категория 6+.
1: Реклама.
17: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
18: Муж главный по ремонту.
19: Жена главная по ремонту.
18: Каширский

0: «Двор» – главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кодвор.ру.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: черепахи умеют разговаривать?
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: ieșire. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Съедобные пакеты существуют. Ученые создали безвредные для природы пакеты. Они растворяются всего за 4 недели. Их даже можно съесть. Сделаны они из обычных морских водорослей. Их сушат и измельчают в порошок, а затем по секретному рецепту превращают в густую вязкую жидкость. При высыхании она превращается в пластичное вещество. Из него-то и можно делать упаковки и пакеты. Купил продукты, положил в пакет, пришел домой, протер его и съел. Возможно, это изобретение поможет избавиться от пластика, ведь он – главный источник загрязнения нашей планеты.
2: А знаете ли вы, что...
3: Оказывается, есть планеты гостеприимные и не очень. Ученые обнаружили самую негостеприимную планету. Она называется К2-141b. По размерам похожа на Землю. На этой действительно необычной планете постоянно идут дожди из камней. Вместо Земли и морей – кипящая лава. Там дуют сверхзвуковые ветры со скоростью 5000 км в час. Неудивительно, что следов жизни на этой планете не обнаружено.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Чайный пакетик можно использовать не только для приготовления напитка. Космонавты наконец-то решили важную проблему. Нашли место утечки воздуха. Однажды приборы зафиксировали, что на станции происходит утечка воздуха. Долгие поиски отверстия ни к чему не привели. Космонавтам надо было срочно решить эту задачу и найти злополучное отверстие. Они сделали это с помощью обыкновенного пакетика чая. Это только кажется, что ветра на станции нет. Он есть, но очень слабый. И благодаря ему оставленный в невесомости пакетик поплыл туда, откуда выходил воздух. То есть к маленькой, незаметной дырочке в обшивке станции. Ну а дальше уже все было просто. Специальным скотчем космонавты заклеили микроотверстие. Оказывается, на орбите часто используют для ремонта такие простые предметы, как скотч, карандаши или пластилин. А жевательная резинка вообще входит в спасательный комплект. Ее используют в космосе для закрепления и соединения деталей. Да и на Земле порой точно так же. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Веснушечка, ты что это читаешь?
2: Книгу, Кипитоша, интересную. Океан, приключения, необитаемый остров. Вот бы на такой попасть.
1: Да, солнце, море, пальмы. И это, жуй кокосы, ешь бананы.
2: А почему бы и нет? И чтобы остров назывался Чунга-Чанга.
1: А как же приключения?
2: Знаешь, Кипитоша, приключения, они вдвойне интересней, если сперва были бы кокосы и бананы.
1: Эх, на таком острове я бы с удовольствием побывала.

0: Вот только уверен, что многие ребята думают, что такой остров действительно существует.
1: Глобус крутят, крутят, а острова-то такого и нет.
0: Ну, конечно, нет, ведь остров выдуманный. А вот кто его выдумал и как эта выдумка в знаменитую песню превратилась, мы сейчас и расскажем.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Как-то раз авторы знаменитой песни «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку», поэт Юрий Энтин и композитор Владимир Шаинский сидели на лавочке в парке и разговаривали. Давай, Кипятош, я буду композитором Владимиром Шаинским,
0: а я буду поэтом Юрием Энтиным.
1: Надо же, как мы с тобой, Юра, Антошку быстро сочинили. Нельзя останавливаться на достигнутом. Вот бы нам еще одну песенку сочинить. А у тебя стихи какие-нибудь есть подходящие?
0: Есть, Володь, есть. Давно крутится одна строчка в голове. А вот что с ней делать и как закончить, не знаю.
1: Придумается. Читай, читай скорее.
0: Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто.
1: Что, Юра, и все?
0: Да, пока все. Дальше сочиняется совсем непросто. Чем-то закончить надо, а чем, не знаю. Название какое-то должно быть у острова, понимаешь?
1: Так, так, так, так, так, так. Чудо-остров, просто чудо. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вроде выходит, Юра. А ты что молчишь? Мелодия не нравится?
0: Да как тебе сказать? Вроде хорошо вот это. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, понимаешь, вот эти ля-ля-ля твои название острова нам не заменят. Я уже тысячу вариантов перебрал. Остров Веселандия, Хохотунья. Эх, все не годится. А без названия... Песня не песня. Понимаешь, Володь?
1: Понимаю, Юра. А давай тогда отложим это дело, а сами на какой-нибудь хороший концерт сходим, чтобы это ля-ля-ля-ля из головы вылетело.
0: На какой, Володя, концерт, когда песня не выходит?
1: Да на любой. Вот же афиша. Читай и выбирай.
0: Где? А, вот это? Ну... Симфоническая музыка не годится. Ансамбль песни и пляски тоже в другой раз. А это что? О, балет на льду. Режиссер Евгений Чанга.
1: Ну и отлично, пошли.

0: Подожди, Володя. Подожди. Никуда мы не идем. Евгений Чанга. Чунга.
1: Юра, с тобой все в порядке? Не Чунга, а Чанга. Фамилия такая, Чанга. Режиссер такой, я его даже знаю.
0: Да какой режиссер, Володя? Причем здесь режиссер? Да никакой это не режиссер.
1: А кто?
0: Остров, Володенька. Наш остров будет называться Чунга-Чанга.
1: Жуй кокосы, ешь бананы.
0: Чунга-Чанга.
1: Вот так у острова и песни появилось название. Говорят, что после того, как песня «Чунга-Чанга» прозвучала в мультфильме «Катерок», режиссер Евгений Чанга стал жаловаться друзьям.
0: Представляете, жена моя теперь, когда зовет обедать, говорит мне не «Женечка, прошу к столу», а «Чунга-Чанга, пошли обедать, кокосы и бананы ждут».
2: Запивай-ка!
1: А теперь делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Владимира Шаинского.
0: Слова Юрия Энтина.
1: Песня «Чунга-Чанга».
0: Исполняют Аида Ведищева и Анатолий Горохов.

0: не хочу, а я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: А я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю.
0: Он готов.
2: Ой, каникулы!
3: Лето на детском радио.

0: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
1: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
2: «Наверное, орел».
1: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
3: «Вот ведь удивили»
4: с Алексеем Лысенковым.
5: Ну да, со мной.
4: Реклама.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+».
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офис Мак».
10: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
11: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
12: И я бы так хотел увидеть папу.
11: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
12: Ура! Новый фильм про меня!
11: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться.
13: Категория 0+.
4: Реклама.
14: Слушаю.
15: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
15: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
15: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8 495 921 40 41.

Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома. Детская радио.

0: Ух ты! Мертвое море! Чистое, прозрачное, спокойное. И почему это, интересно, его так странно назвали?
1: Потому что в воде Мертвого моря не могут жить животные и растения. Слишком много соли. Но купаться здесь можно и даже полезно.
2: Эй, чего, Стик?
1: Вот пострел. Не успел я оглянуться, а он уже плещется.
0: Хочу попробовать, как эта вода меня удержит. Ой, получилось! Ух ты! Здорово! Я просто лежу на воде, а она меня держит. Дядя Кузя, а если есть мертвое море, значит, должно быть и живое?
1: Такого названия на карте мира нет. Впрочем, почти все моря и океаны можно назвать живыми. Жизнь кипит в них от поверхности до самых глубин. А что касается необычных названий, есть море, которое называется Красным. Оно действительно кажется таким из-за красноватых водорослей, которых в нем очень много. Есть море желтое, белое, черное, а есть мраморное.
0: Прямо как коробка с красками. А почему нет синего моря? В сказках же часто говорится «у самого синего моря».
1: В ясную, солнечную погоду любое море кажется синим. В нем отражается небо. А когда пасмурно, солнце закрыто тучами, морская вода выглядит серой или зеленоватой.
2: Ну что, Чевостик, накупался? Понравилось тебе мертвое море?
0: Понравилось. Только это какое-то море понарошку. Не зря его озером считают. Ни шторма, ни волн настоящих.
2: А ты, значит, хочешь, чтоб не понарошку? Тогда отправляемся к Атлантическому океану. Там волны настоящие, это я тебе обещаю. Вытирайся, полезай в болтых, вперед!
0: Вперед!

0: прибыли. Где будем приземляться?
1: Вон на той высокой скале! Оттуда все здорово видно!
0: Согласен. Снижаемся. Ну, здравствуй, Атлантика. Не слишком приветливый океан. Серый, хмурый.
1: Зато волны какие! Огромные, с белой пеной! Об камни! Бу-бух! И назад!
0: А как ты думаешь, Чевостик, от чего бывают волны?
1: От ветра, наверное.
0: Правильно! Прежде всего, от ветра. Чем сильнее ветер,

0: тем выше волна. Во время тихой погоды, моряки говорят, во время штиля, в открытом море волн почти нет, а у берега они очень слабы. Если с моря дует легкий ветерок, бриз, волны тоже небольшие. Но во время плохой погоды, когда на море очень сильный ветер, шторм, прибрежные волны могут достигать высоты многоэтажного дома.
1: Ого! Так волны и до нашей скалы могут достать.
0: Вполне. А когда дуют самые сильные ветры, ураганы, волны могут опрокинуть большой корабль и сломать прочные береговые укрепления.
1: Ой, хорошо, что сейчас нет урагана. Дядя Кузя, а мне почему-то кажется, что воды становится все больше и больше. Вон тот камень недавно был весь снаружи, а сейчас почти скрылся под водой.
0: Просто сейчас время прилива.
1: Полива?
0: Прилива, чевостик. Прилива. Сейчас объясню. Ты ночью на небе луну видел?
1: Видел.
0: Так вот, луна очень сильно влияет на поведение земных морей и океанов.
1: Это как же интересно. Луна же на небе и маленькая совсем.
0: Она только кажется маленькой, потому что находится далеко от Земли. На самом деле Луна – большое небесное тело. Все небесные тела притягиваются друг к другу. Земля притягивает к себе Луну, а Луна, в свою очередь, тянет к себе все, что находится на Земле, в том числе и воду. Но так как Луна вращается вокруг Земли, то вода тянется за ней то в одну сторону, то в другую. Дважды в сутки вода морей и океанов поднимается и накатывает на берег. Дважды отходит назад. Эти явления и называются приливами и отливами. А знаешь, как называется самая большая и самая опасная океанская волна?
1: Как?
0: Цунами. По-японски это слово означает «прибрежная волна». Она может быть высотой почти с 30-этажный дом.
1: А эту цунами кто вызывает? Ветер или луна?
0: Цунами появляется во время подводных землетрясений или извержений подводных вулканов.
1: Дядя Кузя, какие же под водой вулканы? Там песочек, камушки.
0: Не только. На океанском дне есть и вулканы, и горы, и долины, и очень глубокие впадины.
1: А какая самая-пресамая глубокая?
0: Марианская впадина. Она находится в западной части Тихого океана, и глубина ее больше 11 километров.
1: Вот это да! Дядя Кузя, ты пока рассказывал, я успел про волны стишок сочинить. Вокруг Земли вращается луна неторопливо, а на Земле случаются приливы и отливы. Вулканы извергаются, бушуют под волнами и нагоняют на берег огромные цунами. Ветра над океанами тихонько задувают, но штормы с ураганами от этого бывают. Ух, да чего же здесь сильный ветер! Дядя Кузя, можно я к тебе в карман залезу? А то меня сейчас с этой скалы в океан унесет.
0: Залезай, конечно. Вот так. Чевостик, а не пора ли нам продолжить наше путешествие?
1: Конечно, пора. Да и наш летоплаванырь уже заскучал.
0: Тогда летим на запад. Там нас ждет Саргассово море.
1: Помню, помню. Море без берегов. Ты еще обещал, что мы до него обязательно доберемся.

0: Вот и добрались. Приводняемся. Открываем иллюминаторы.
1: Странное море. Оно похоже на суп. Сплошные листики с пузырьками в воде плавают.
2: Это водоросли. Именно они дали Саргассову море название. Давным-давно великий мореплаватель Христофор Колумб путешествовал по морям и океанам в поисках новых земель. Когда его корабли наткнулись на такое большое скопление водорослей, он решил, что где-то рядом суша, а водоросли оторвало штормом от дна. На самом деле суши поблизости нет. Просто этим морским растениям не нужно цепляться за дно. Они так и растут, плавая на поверхности. Пузырьки на листьях водорослей напомнили матросам Колумба гроздья мелкого винограда. Матросы были родом из Португалии, а там такой виноград называется саргассо. Отсюда и произошло название моря – Саргассово. Теплое океаническое течение Гольфстрим ограничивает Саргассово море, делая его одним из самых спокойных мест в Атлантическом океане.
1: Дядя Кузя, а Гольфстрим – это как будто речка посреди океана, да? Значит, в океанах не только волны, но и речки есть.
2: Есть и, как ты говоришь, речки, течения. Есть и подводные водопады, и круговороты. Мировой океан вообще постоянно находится в движении. А нам пора продолжить путешествие. Направим-ка наш бултых в Гольфстрим. И вместе с ним поплывем через Атлантику, а потом на север.
1: Вперед! Дядя Кузя, по правому борту впереди дышка.
0: Лево руля!
2: Мы достигли северных широт. А эта льдышка, чевостик, называется айсберг. Дрейфующая ледяная глыба. Хочешь, подплывем поближе?
1: А чего к нему подплывать? Подумаешь, айсберг. Просто большая льдина.
2: Не скажи, чевостик. Айсберги отличаются от обычных льдин. Льдины, плавающие в холодных морях и океанах, это замерзшая морская вода. Они относительно тонкие, каких-нибудь 5-6 метров толщиной. И, в общем, теплые.
1: Льдины теплые?
2: По сравнению с айсбергами, да. Температура края льдины всего лишь минус 2 градуса. А внутри айсберга мороз достигает минус 60 градусов.
1: А почему такая разница?
2: Потому что айсберг – это отколовшийся кусок полюсного ледника. А ледники на полюсах образуются за сотни и тысячи лет из прессованного снега при очень сильных морозах.
1: Как в горах?
2: Похоже. Только полюсные ледники значительно больше горных, и морозы на северном и южном полюсах покрепче.
1: Дядя Кузя, а айсберги соленые или пресные? Давай кусочек отковырнем и попробуем.
0: Ангины тебе только не хватало. Я и так тебе скажу, что айсберги состоят из пресной воды. Кстати, очень чистой. Люди даже придумали, как их можно использовать.
1: И как же?
2: В некоторых жарких и засушливых странах пресной воды не хватает. Так вот, айсберг цепляет к большому кораблю и привозит в то место, где нужна питьевая вода.
1: Ну, пока эту льдышку дотащишь, она же растает вся. Страны-то южные, сам сказал.
2: Часть айсберга действительно растает. Часть отколется по дороге, но большая часть доплывет. Так что давай, чевостик, придумывай про айсберг стишок. Он того заслуживает.
1: Сейчас. Плавают в море огромные льды. Много в них пресной и чистой воды. Если вам очень захочется пить, можно кусочек себе растопить.
0: Что ж, неплохо. А теперь задраиваем иллюминаторы и погружаемся.
1: Зачем?
2: Чтобы рассмотреть айсберг во всей красе.
1: Так мы же его и так видим. Вот он, весь перед нами, над водой горой торчит.
2: А вот и не весь.
0: над водой Чевостик находится только десятая часть айсберга, самая верхушка, а огромное его основание погружено в океан.
1: Рассказывай! Пока сам не увижу, не поверю. Ныряем!
0: Ну что, теперь убедился?
1: Да уж, погружаемся,

0: ухмыльнулся. Айсбергу и конца не видно. Неужели бывают такие толстые льдины?
1: В центре южного материка Антарктида лед достигает толщины в 3-4 километра. И если вдруг льды Антарктиды растают, уровень мирового океана повысится на 60 метров.
0: Это что значит?
1: Это значит, что берега материков уйдут под воду и будут затоплены многие города.
0: Ой, пусть уж эти льды лучше не тают. Дядя Кузя, вот мы с тобой путешествовали и по земле, и по воде, и под водой, и над землей. Только вниз, в землю жалко нельзя заглянуть. А хотелось бы узнать, что там внутри.
1: Глубоко в землю человек проникнуть пока не может. Но есть на нашей планете места, где земное нутро само выходит на поверхность. Туда-то мы сейчас и отправимся. Даже всплывать не станем. Просто прибавим скорости. Бултых обогнет материк Евразию по Северному Ледовитому океану и окажется у побережья Тихого океана. А по дороге я расскажу тебе о том, как устроена наша планета внутри.
0: Дядя Кузя, я и сам могу тебе рассказать, как эта Земля устроена. Сверху травка и деревья. Потом этот, как его, чернозем. Под ним камни всякие, песок. Да, и еще полезные ископаемые.
1: Чивостик, ты довольно неплохо описал строение самого верхнего слоя Земли, земной коры. Но для нашей планеты этот слой как для яблока кожица.
0: А что же тогда под кожицей?
1: Под этой кожицей, земной корой, находится мантия. Она состоит из горячей и вязкой, как раскаленная каша магмы. Магма все время движется и перемешивается.
0: Прямо у нас под ногами? Надо будет осторожнее ходить, как бы пятки не обжечь.
1: Не бойся, не обожжешь. Не прямо под ногами, а очень глубоко. А еще глубже под мантией находится земное ядро. Чем ближе к центру, тем Земля становится горячее. Ученые предполагают, что температура ядра Земли почти такая же, как температура Солнца.
0: Вот это да! Выходит, Солнце у нас и над головой, и под ногами?
1: Возможно.
0: Дядя Кузя, я понял. Получается, как в яйце. Желток – ядро, потом белок – мантия, а снаружи – твердая скорлупа, земная кора.
1: Удачное сравнение. А теперь представь себе, что скорлупа у этого яйца планеты не цельная, а разделена на большие такие скорлупки. И скорлупки эти относительно друг друга движутся. Ученые называют их литосферными плитами.
0: Выходит, не только сама Земля крутится вокруг оси, но на Земле эти плиты еще куда-то едут.
1: Именно.
0: А что же мы с тобой этого не чувствуем?
1: А потому что литосферные плиты перемещаются очень-очень медленно, всего на несколько сантиметров в год. Вместе с ними движутся и материки.
0: А в какую сторону они едут?
1: По-разному. Африка с Америкой, например, удаляются друг от друга.
0: Ну ничего себе! Но если одни плиты разъезжаются, значит, другие должны сталкиваться? Представляю, с каким треском! Бабах! Австралия Евразию толкнула! Извините, пожалуйста, я не хотела.
1: Бывает, что и сталкиваются. Только не с размаху, бабах. Столкновения эти могут длиться миллионы лет, и на их месте образуются горы.
0: А что же остается в том месте, откуда плита уехала? Дырка, что ли?
1: Дырка не дырка, а трещина. Разлом в земной коре действительно образуется. Кстати, озеро Байкал, о котором я говорил в начале нашего путешествия, как раз возникло в такой трещине.
0: А я думал, из такой трещины должна магма полезть. Ты же сам говорил, что она жидкая. Вот если сырое яйцо треснуло, оно же начинает вытекать.

0: Так. Действительно, иногда в местах разломов земной коры раскаленное подземное вещество поднимается к поверхности, застывает и образует новую кору. Одна из таких трещин проходит посреди Атлантического океана. Помнишь, я говорил тебе про подводные вулканы? Вдоль этой трещины они и расположены. А у берегов Тихого океана одна литосферная плита подныривает под другую. Поэтому именно в этой области находятся самые глубокие океанские впадины и больше всего наземных вулканов.
1: Значит, мы из-за них туда плывем?
0: И из-за них тоже. Мы сейчас оказались на самом востоке нашей страны, у Тихого океана. Здесь расположены полуостров Камчатка, остров Сахалин, Курильские острова. Это удивительные места с уникальной природой. Причаливаем к одному из островов. Высаживаемся на берег.
1: Ого! Здесь гора! Дядя Кузя, мы уже были с тобой в горах. Ой, что это? Земля под ногами дрожит. И грохот! Я боюсь!
0: Это не просто гора, Чевостик. Это и есть вулкан. Мы застали его извержение. Пожалуй, рано мы из Бултыха вылезли. Давай-ка заберемся внутрь. Взлетим и посмотрим на извержение с воздуха.
1: Да, теперь я заметил. Вулкан отличается от обычной горы. У него верхушка срезана, и никакого снега нет. Наоборот, из верхушки дым валит. Ой, а теперь огонь появился. Дядечка Кузечка, он до нас не достанет?
0: Да нет, мы на безопасном расстоянии. Продолжай наблюдение.
1: Ладно. Теперь из верхушки вулкана что-то такое оранжево-красное полилось. И красиво, и страшно. Это и есть магма? Да, дядя Кузя?
0: Это лава. Магма, вырвавшаяся на поверхность вместе с кусками твердых пород. Давай по порядку. Из-за того, что земная кора движется, в некоторых местах образуются, как ты говоришь, дырки. На землю из них начинает под давлением выбрасываться вулканический пепел.
1: Ясно теперь, почему форма у вулкана такая ровная.
0: Конусовидная.
1: Это пепел насыпается вокруг дырки горой, и получается вулкан.
0: Примерно так. А потом по жерлу вулкана вверх начинает подниматься магма с кусками горных пород. Раскаленная лава стекает по склонам, сжигая все на своем пути. Извержение вулкана приносит людям жертвы и разрушения.
1: А если лаву водой полить?
0: Бесполезно. Вода моментально испарится.
1: А если дождик пойдет?
0: Все равно не поможет. Остановить лавовый поток может только море. Или он сам остановится, когда остынет. Остывая, лава становится вязкой, покрывается черной коркой, а потом вообще превращается в камень. За вулканами внимательно наблюдают ученые-вулканологи. Они уже научились предсказывать извержение вулканов.
1: Как это предсказывать? Разве вулканы не все время извергаются?
0: Нет, Чевостик. Бывает, действующий вулкан вдруг засыпает на месяцы, даже на годы, а потом опять просыпается. А бывает, вообще перестает быть вулканом, превращается в обычную гору. Самая высокая гора на Кавказе, Эльбрус, с нее началось наше путешествие, это бывший вулкан. Другая очень красивая гора, Фудзияма, которая находится в Японии, тоже когда-то была вулканом. А большинство действующих вулканов расположено здесь, на берегах Тихого океана.
1: Где одна литосферная плита подлезает под другую.
0: Точно! Молодец, Чевостик, все запомнил.
1: А еще меня удивило, что все, связанное с Землей, движется. Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, еще вокруг своей оси. На самой Земле плиты движутся, под ними магма бурлит, речки бегут, вулканы извергаются. Я-то раньше думал,

0: что тверже и спокойнее земли ничего нет. А она, оказывается, вся такая, как будто живая.
1: Да не как будто, а на самом деле живая. Наша планета меняется –

0: каждый родитель желает знать.
1: Как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Растишке 25 лет. Поздравляем!
6: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
7: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
6: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио 0+.
8: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
0: Реклама.
2: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...

0: интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.
2: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
3: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
3: В зоопарках стали появляться виртуальные животные. В Австралии открылся зоопарк без настоящих животных. Все звери, птицы и рыбы в нем голографические, то есть созданы компьютером. Их можно увидеть на огромных экранах, которыми увешаны стены зоопарка. Для этого надо надеть специальные очки. Они позволяют оказаться среди бегущих слонов, покормить жирафа виртуальной травой, а также потрогать язык бегемота или отправиться в путешествие в далекую Арктику. Во время экскурсии можно почувствовать брызги воды с океана, теплый ветер и даже дыхание некоторых животных. Однако, самое главное отличие этого зоопарка от любого другого в том, что здесь есть динозавры! Их тоже можно покормить и даже понаблюдать за тем, как вылупляются из яиц их детеныши. Возможно, в будущем все зоопарки будут голографическими, и мы, когда вырастем, будем водить в них своих детей.
0: А знаете ли вы, что...
3: Ученые разоблачили кенгуру! Эти животные прыгали не всегда. Оказалось, много лет назад кенгуру на задних лапах ходили, а не прыгали. Порой передвигались даже на четвереньках и отлично карабкались по деревьям. А все потому, что их ноги были не такими мощными, как сейчас. Некоторые виды кенгуру весили по 200 килограммов, как большой мотоцикл. Такое тяжелое тело не просто поднять в воздух. Какие уж тут прыжки! Ученые предположили, что кенгуру начали прыгать из-за изменения климата. 10 миллионов лет назад в Австралию пришла засуха. Животным потребовалось много путешествовать, чтобы найти еду. Тогда-то кенгуру поняли всю прелесть прыганья и с помощью прыжков начали быстро перемещаться на большие расстояния. У сумчатых животных даже изменился вес и длина ног. Так кенгуру позабыли, что такое ходить.
0: Ужасно интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
3: Петухи могут быть ростом с 5-летнего ребенка. В Бразилии вывели новую породу петухов. Они очень высокие, по росту с дошкольника старшей группы, 116 сантиметров. Чтобы вывести таких больших птиц, агрономы скрестили бойцовских петухов с обычными деревенскими курами, которых не держат в клетках. Они здоровее и выносливее обычных. В итоге, после долгих лет получилось настоящее чудо в перьях. Многие люди заводят таких петухов в качестве домашних питомцев. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: если ты волшебный, научи детей одной вежливой привычке.
1: Легко. Когда я закипаю, я, например, всегда говорю «Спасибо, огонь!»
0: А слушатели пусть не забывают говорить «Спасибо солнцу за лето!»
2: Лето на детском радио.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Здравствуйте, дорогие любители и почитатели хорошей литературы. С вами снова я, ваш книжный червячок. Скоро-скоро каникулы превратятся из настоящего в прошлое. Это, конечно, грустно, как-то очень быстро пронеслись эти 3 месяца. Но зато сколько прибавилось воспоминаний, ярких и совершенно незабываемых. И я совершенно уверен, что в этих воспоминаниях вы всегда вместе со своими друзьями. И на речке, и в

0: в лесу, и у костра, и на даче, и на экскурсиях, и просто дома с книжкой. Ведь вместе все гораздо веселее и совсем не страшно, даже если вы сталкиваетесь с необъяснимыми и пугающими событиями. В книжке Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол» поначалу все было как в сказке, только очень страшной.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Происходило все в школе-пансионате, которая располагалась в старинной усадьбе. А усадьба некогда принадлежала богатому купцу Семену Платонову, у которого было удивительное увлечение – кукольный театр. Недавно в одном из помещений усадьбы была найдена большая коллекция этих кукол, и с ними была связана страшная легенда. Эту легенду своему соседу по комнате, новенькому ученику школы Олегу Седову, рассказал Пашка Жаров.
2: Слушай, школа в усадьбе открылась за несколько лет до исчезновения Платонова. Актовый зал почти всегда пустовал. Лишь по праздникам сюда приносили стулья, натягивали занавесы, устраивали представления. В центре сцены был люк, ведущий в помещение, где и хранились куклы. Театральные, дорогие. Из дерева, фарфора, ткани. Лица у них были резные, глаза стеклянные. Дети кукол боялись как огня. Да и не только дети. Люди говорили, что куклы живые. Позже, после загадочного исчезновения Платонова, люк закрыли на замок. Но весной 1907 года трое мальчишек, Саша, Петя и Гриша, нашли в старом письменном столе на чердаке железный ключ. На нем было выгравировано «Внутренняя сцена. Не открывать». Они открыли люк поздно вечером, когда ученики уже легли спать. То, что они увидели, не укладывалось в голове. Под сценой не было ни паутины, ни пыли. На полках, как в костюмерной, сидели или лежали куклы. Десятки кукол. Одна кукла стояла. Пальцы ее были вытянуты, глаза широко распахнуты, рот приоткрыт. Как будто она только что вдохнула или собиралась что-то сказать.
3: «Мне кажется, они следят за нами»,
2: – прошептал Гриша. «Этого не может быть», – буркнул Петя.
3: «Нет, они слушают», – запаниковал Гриша.
2: Саша подошел ближе. Стоявшая кукла двинула пальцем. Саша закричал, и все куклы сразу зашевелились. Пашка сделал короткую паузу и посмотрел на Олега. Тот внимательно слушал. Одна кукла соскользнула с полки и побежала прямо на Петю. На деревянных ножках, рывками.
3: Мальчишки похолодели от ужаса.
2: Они хотели бежать, но куклы преградили им путь к лестнице. Гриша понял, куклы их не выпустят. У одной были в руке ножницы, у другой сабля, острая как бритва, у третьей нож. Петя споткнулся, Саша завопил: «Бежим!» Он рванулся наверх, Гриша за ним, и только Петя остался внизу.
3: Его голос оборвался в темноте. Крик сменился хрипом, а потом раздался шорох, как будто что-то потащили по полу.
2: Саша и Гриша выбрались. Но Гриша не мог уйти без друга. Он заглянул в люк и позвал: «Петя, Петя, закрывай!» Заорал Саша: «Закрывай!» Петю так и не нашли. А люк заколотили досками и сделали вид, что ничего не было.
0: Олег к рассказу Пашки отнесся скептически. Он не поверил в легенду. А потом сказал, что сейчас пойдет в актовый зал к куклам и докажет, что все это ерунда. И даже пришлет в доказательство фотку. Он накинул пиджак, взял телефон и вышел из комнаты. А через 20 минут Пашка действительно получил от него фото. В полумраке Олег стоял возле витрин с куклами, подняв руку с выставленными вверх указательным и средним пальцами. Жест буквой «В» выглядел почти шутливым, и в то же время казалось, будто этот знак адресован не Пашке, а кому-то или чему-то за пределами кадра. Качество снимка было так себе. Угол чуть сбоку, фон слегка смазан, одна из ламп бьет в объектив. Из-за этого на стекле витрины лежала какая-то странная тень. В сообщении Олег написал, что все в порядке, куклы стоят неподвижно.

0: Пашка не стал дожидаться возвращения приятеля, и хотя на душе было тревожно, лег спать. А утром увидел, что кровать Олега не тронута. Не появился он и на уроках. Днем уже по всей школе прошел слух, что Олег пропал не просто так. Его утащили куклы. Пашке было не по себе. В глубине души он чувствовал себя виновным. Вдруг сосед исчез по его вине. От этой мысли по спине побежали мурашки, а ноги стали ватными. И тогда он решил все рассказать команде ИКС. В нее входили юные детективы Илья, Кира и Саша. И на их счету было уже несколько интересных расследований. Ребята взялись за дело. Да, было чего прийти в ужас и поверить в старинную легенду. Но детективы, даже если они совсем юные, никогда и ничего не принимают на веру. Команда ИКС, оправившись от первого испуга, с новыми силами продолжила свое расследование. А как оно проходило и к каким результатам привело, об этом вы можете прочитать в книге Светланы Кривошлыковой «Дело оживших кукол». Ее выпустило издательство «Эксмо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Книжный червячок.
0: Вот вам еще одно подтверждение того, что только вместе с друзьями можно преодолеть любые трудности, распутать самый сложный узел и разгадать самую загадочную тайну. Но я очень надеюсь, что ничего подобного этим летом вам испытать не довелось, и никакие куклы вам не посмели угрожать. Ой, что это там шевельнулось на моей книжной полке? Пойду проверю. Где моя волшебная указка? Ненадолго попрощаюсь с вами, а потом все подробно расскажу. До встречи, ваш книжный червячок.
2: В книжном мире маячок.
0: Ваш книжный, книжный
2: червячок.
1: Книжный червячок. На детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: 104, 42, 30 и 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
7: Лисичка, вот

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет, каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики.
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва.
6: Гипермаркет Офис Мак.
7: Звонок для учителя.
8: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с Офис Мак.
8: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
3: Реклама.
9: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
10: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
11: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
12: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте dtfm.ru в разделе «Новости». 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Здравствуйте, ребятки. Чувствуете дуновение ветерка? А это стучат по подоконнику крупные дождевые капли, выбивая звонкий ритм. А это звуки песни, что доносится из открытого окна, когда вы бежите по улице прямо по теплым лужам. Я, дядя Саша, желаю вам летнего счастья.

0: Учусь.
1: Пап, а кто придумал знак вопроса?
2: Молодец! Но на этот вопрос есть два ответа. И пока ученые не знают точно, какой из них правильнее. Одни считают, что впервые вопросительный знак появился в Древней Греции. В конце каждого предложения древние греки ставили точку с запятой. А когда хотели передать удивление, ну или, например, гнев, этот знак переворачивали. И получалось, что точка оказывалась внизу, а запятая над ней. Со временем люди стали делать эту верхнюю запятую более изогнутой в вопросительных предложениях, а в восклицательных более прямой. Ну, представь себе точку с запятой. Мысленно переверни этот знак так, чтобы точка оказалась внизу, а запятая вверху. А теперь изогни запятую. Ну, что получилось?
1: Вопросительный знак. А если выпрямить запятую, то восклицательный получается. А какой же второй ответ?
2: А вторая версия такова. Вопросительный знак придумали жители Рима в те времена, когда они говорили и писали на латинском языке. После вопросительного предложения они ставили буквы «ку» и «о», потому что этими буквами начиналось и заканчивалось слово «квесто». В переводе с латинского оно означает «вопрос». Эта буква по форме напоминает верхнюю часть вопросительного знака. Ну а «о» со временем превратилось в точку и стало писаться не рядом с «ку», а прям под ней.
1: Да, тоже получается вопросительный знак. Интересно, а какой ответ правильный?
2: А ты знаешь, возможно, что оба правильные.
3: Да.
2: Не исключено, что греки превратили в вопросительный знак точку с запятой, а римляне – буквы «ку» и «о». Ведь вопросительный знак нужен всем, правильно?
3: Правильно.
2: Особенно таким почемучкам, как ты.

0: Веснушка, почему у тебя пятки такие грязные?
1: А потому что лето. Я по траве бегала босиком.
0: Я свою подставку мою 3 раза в день. Чистота – залог вкусного чая.
1: Не ворчи, лучше песню включи. Для веселых босоногих путешественников.

Ребята, с вами Кирилл Раскаскин. Знаю, что многие из вас сейчас в детских лагерях или на дачах. Там столько активностей: футбол, волейбол, прогулки. Продолжайте в том же духе. Пусть это лето будет незабываемым.

0: провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Дай плюс.
1: Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.
6: Растишке 25 лет! Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипятошей. Подробности в ВК. В группе детского радио 0+.
9: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

можно снизу, можно сверху скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Цок-цок-цок-цок-цок. Мама-белка цок, часто шутит цок, чтобы хвостик цок, парашютик цок. Я за шишкой скок, за орехом скок, и от платья, и от смеха скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Цок-цок-цок-цок-цок. Как удачно цок.

0: Реклама.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно.

0: увлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Собакам пора покупать отдельный телевизор. В Великобритании владельцы животных могут не переживать, что любимцы заскучают дома. В стране появился телеканал Dog TV для собак. Он транслирует обучающие передачи длительностью от 2 до 6 минут. Они подходят собакам любых пород и возрастов. Их снимали вместе с зоопсихологами. Смотреть их можно как в одиночестве, так и в компании хозяина.
1: А знаете ли вы, что...
2: Коровы, оказывается, не мычат, они общаются. Это выяснили австралийские ученые. Они разработали программу «Интернет-переводчик», который помогал им расшифровывать записи коровьих разговоров. Как выяснилось, главные темы бесед у буренок – еда и погода. Также ученые обнаружили, что у каждой коровы в зависимости от ситуации меняется голос и интонация. Если погода неважная, например, на улице дождь, мычание становится более глухим и низким. Если буренки обсуждают приятные моменты, например, сочную траву, то их мычание звонче. Ученые полагают, что переводчик с коровьего поможет фермерам лучше понимать своих подопечных, следить за их состоянием и настроением.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Теперь вместо «Алло» нужно говорить «Гав». Собачий телефон существует. Его назвали собакофон. С его помощью домашние питомцы могут звонить по видеосвязи хозяевам. Собакофон представляет собой мягкий мячик. Когда собака хватает его в зубы или кидает на пол, на ноутбук или компьютер поступает сигнал, и специальная программа запускает видеозвонок хозяину. Владельцы также могут звонить питомцам, хотя собаке или кошке придется подвигать мяч, чтобы взять трубку, то есть ответить. Разработчики собакофона решили пойти еще дальше и создать для собак социальную сеть, чтобы четвероногие друзья человека могли общаться друг с другом. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, с вами старший почтальон. Есть такая поговорка: учение свет, а не учение тьма. И всем, конечно, понятно, что она означает. Но и когда учеба закончилась, во время каникул всегда есть шанс узнать что-то новое и развиваться даже без отрыва от отдыха. Достаточно включить детское радио.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: в одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История веера. На центральной площади небольшого города в горшке росла высокая пальма. Летом она стояла на улице, а на зиму ее заносили в дом. Пальму привезли с востока и очень ею дорожили. Она была самой старой пальмой на земле. Как-то раз в знойный полдень к пальме подошел незнакомец.
2: «Здравствуй, пальма! Разреши мне укрыться в твоей тени!»
1: – попросил он.
3: «Пожалуйста!»
1: – ответила пальма.
3: «Но взамен на мою прохладу ты должен будешь помочь мне вернуться на родину».
2: «Скажи, откуда ты?»
1: – поинтересовался незнакомец.
3: «Из Японии»,
1: – вздохнула пальма.
3: «Я так хочу вернуться домой».
2: «Интересное совпадение».
1: Незнакомец удобно уселся в тени пальмы.
2: «Я учитель японских боевых искусств. Меня зовут Михайру. Здесь я учил детей, но скоро мне надо будет возвращаться в Японию. С удовольствием помогу тебе вернуться домой. Но не расскажешь ли мне, как ты здесь оказалась?»
3: «Меня привезли сюда за тысячи километров от родной земли, как диковинное растение, и берегут, как настоящее сокровище. Люди часто приходят посмотреть на меня, ведь благодаря мне придумали веер».
2: «Благодаря тебе? Не могу поверить»,
1: – улыбнулся Михайру.
3: «Это так. В древности

0: месте в жаркую погоду люди обмахивались пальмовыми листьями. Позже по их форме создали веер.
1: «Я слышал, бывает два вида вееров»,
2: – спросил Михайру.
1: «Веер опахала, он похож на большой лист, и складной веер. Он состоит из деревянных ребер, покрытых тканью или бумагой».
0: «Да, раньше на Востоке чаще использовали веер опахала. Такие веера расписывали чудесными узорами, украшали золотом и драгоценными камнями».
1: «Наверное, тогда по вееру можно было определить, велик ли достаток его владельца»,
2: – догадался Михайру.
0: «Да, в Японии веер с рисунком восходящего серебряного солнца был символом власти. Им подавали команды».
1: «Значит, мой веер создан благодаря тебе?» —
2: задумался Михайру.
0: «Думаю, да», —
2: ответила пальма.
0: «Покажи мне его, пожалуйста».
2: Михайру достал из глубокого кармана складной веер на металлических спицах.
1: «Вот он! Его называют тессен. Это японский боевой веер. Его используют в качестве оружия. Я обучаю своих учеников различным техникам защиты и нападения с этим веером».
0: «Веер мне знаком».
2: Пальма задумчиво пошуршала листьями.
0: «А известно тебе, что японцы использовали веера во время чайной церемонии, в качестве записной книжки или для общения друг с другом?»
1: «Они разговаривали без слов?» —
2: удивился Михайру.
0: «Люди подавали друг другу знаки на языке вееров. Например, чтобы сказать «да», прикладывали веер левой рукой к правой щеке».
1: «Как же с тобой интересно, пальма! Я и не заметил, как стемнело. Когда наступит ночь, я помогу тебе вернуться домой», —
2: прошептал Михайру.
0: «Благодарю тебя, Михайру», —
2: сказала пальма.
0: «Я подарю тебе один из своих листьев. Ты будешь обмахиваться им, и зло никогда не коснется тебя».
2: Скоро на улице совсем стемнело. Михайру бережно поднял горшок с пальмой и осторожно понес на окраину города. Они шли и разговаривали.
1: «Забыл спросить, а как же о японском веере узнали в мире?» —
2: спросил Михайру.
0: «Благодаря торговцам», —
2: ответила пальма.
0: «Веер нравится всем. Это очень нужная вещь».
1: «А вот и мой самолет. Мы пришли», —
2: сказал Михайру.
1: «Он мигом доставит нас в Японию».
2: Михайру удобно устроил пальму в салоне. Они поднялись в небо и полетели в страну восходящего солнца. Так называют Японию. Именно там началась когда-то история веера.
3: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: Много песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 19 августа с 7.05 до 7.35.
2: 6+. Как поют ведущие детского радио?

0: на всех популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском», выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
3: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
2: Готовим на детском вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на детском радио. 6+.

0: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в ленте этим летом.
1: А будет возвращение легенды.
0: Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное в

0: Реклама.
1: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

Всем привет, с вами Катя Знайкина. Приветствую юных и взрослых радиослушателей. Как вы знаете, ребята, танец – это язык тела и радости. Слушайте любимые песни на детском радио и танцуйте так, как будто вас никто не видит. И поверьте, такой танец прогонит грусть и подарит вам хорошее настроение.

0: Ваши имена.
1: Кипятош, а у нас в школе вчера была викторина. Учительница загадывала нам загадки в стихах. А мы должны были отгадать. Кто быстрее назовет правильный ответ, тот и победил.
2: Это очень интересная игра. А главное, оригинальная. Ну-ка, отгадай-ка мою загадочку.
1: Давай только не очень сложную.
2: Загадка моя будет необычная. Я тебе прочитаю стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, а ты должна будешь сказать, о ком он написал эти строчки. Готова?
1: Ну, Пушкина я знаю. Готова.
2: Тогда слушай. То академик, то герой, то мореплаватель,

0: плотник. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник.
1: И мореплаватель, и герой, и царь раз на троне сидел.
0: Ага.
1: Кто бы это мог быть?
0: Ну ты не торопись, ты подумай.
1: Знаю! Это же Петр Первый!
0: Правильно! Молодец! Именно так Пушкин писал о Петре, первом русском императоре.
1: Да-да-да! Это же он прорубил окно в Европу, создал морской флот, учебники сам писал. Я про него много знаю.
0: А знаешь, что его имя означает?
1: Конечно! Петр в переводе с древнегреческого означает «скала», «камень».
0: Вот умница, все ты знаешь.
1: А еще знаю, что кроме Петра Первого был еще один выдающийся Петр. Композитор Петр Ильич Чайковский. Его музыка во всем мире известна.
0: Это ты верно говоришь. Только Петр выдающийся не один. Есть еще Петр Павлович Ершов, известный детский писатель и поэт. Помнишь его сказку «Конёк-горбунок»?
1: Конечно, ее все дети знают, еще с детского садика. А я вот недавно узнала, что Питер – это тоже Петр, только по-английски. Тогда в список известных личностей можно добавить еще и Питера Пэна. Его тоже все знают.
0: Ну, Питер Пэн все же вымышленный персонаж, так что его лучше в отдельный список запишем, где будут герои произведений. Ты вот кого еще из сказок и рассказов помнишь с именем Петр?
1: Помню еще сказку «Петя и волк». Там Петя бабушку и красную шапочку от волка спасал.
0: Точно, как ты быстро сообразила. Так много мы уже людей и героев вспомнили с именем Петр. Распространенное, значит, имя.
1: Наверное. А может, это только раньше всех Петями называли, а теперь уже нет?
0: Да ты что, имя же никуда не делось. Вон, среди наших слушателей наверняка есть Пети.
1: Да, пожалуй, ты прав, Кипитоша. Наверняка есть.
2: Что значит «наши имена»?

мы забываем каждый день в школе. Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам. Обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Летом даже дождик грибной и ягодный. Суп вкусный и полезный, а ветер теплый и веселый. Держим нос по ветру вместе с детским радио. Это Супергарик. Полетели!
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Мои хорошие, мои добрые друзья, я Ириска, всем желаю отличного настроения. Представляю, как вы сейчас наслаждаетесь летними денечками. Лежите на травке, смотрите в небо, веселые облака плывут. Одно как динозавр, а другое похоже на белого барашку. Третье – феи с нежными крылышками. Продолжайте придумывать. Каникулы – время фантазий и творческого полета.

0: Русское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня.

0: лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку

0: OGPM.ru.
1: Ищите Хрум особенный день.
2: Хрум-хрум.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
2: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
2: И все.
5: Ноль плюс. Реклама.
6: Растишке 25 лет. Поздравляем!
7: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
8: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
7: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе детского радио.
9: С днем рождения, Растишку, поздравляют мимимишки. Вместе веселей расти, к нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка, 25 лет детства. 0+.
7: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
10: И я бы так хотел увидеть папу.
7: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
10: Ура! Новый фильм про меня!
7: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может, именно твой рисунок заставит космос улыбнуться.
11: Категория 0+.
5: Реклама.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что

0: где можно и купаться, и кататься. Каждый год в бельгийском городе Динан проходит уникальный фестиваль. Его участники спускаются по реке Мёс на разных забавных плавсредствах. Они могут быть какой угодно формы и размера. Главное, чтобы в основе была самая обычная ванна. Участники прикрепляют к ним огромные баки с воздухом и большие платформы, на которых ставят необычные конструкции. Капитан и пассажиры переодеваются в известных персонажей. В этом году среди участников были команда смурфиков, Бэтмен, а также Тин-Тин, главный герой знаменитого комикса бельгийского художника Эрже «Приключения Тин-Тина». В регате принимали участие 42 лодки. До финиша добрались 40. Все экипажи получили медали, памятные подарки и, конечно, незабываемые впечатления.
1: А знаете ли вы, что...
0: В воде можно ездить на мотоцикле! Грузинский мотогонщик Георгий Гахиладзе проехал на своем мотоцикле по Черному морю 33 километра за 33 минуты. К этому заезду спортсмен готовился 2 года. Купил мотоцикл, оснастил его водными лыжами и приступил к тренировкам. Поначалу Георгий проезжал по воде 500 метров, потом километр, затем 2. В итоге проехал 33 километра и установил новый необычный мировой рекорд.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Дельфины – настоящие серферы. Ученые из Техасского университета выяснили, почему дельфины так любят кататься на волнах, которые создают корабли. Наблюдая за морскими обитателями с помощью дронов, исследователи заметили, что такое катание помогает животным экономить силы. Когда дельфин плывет на волне, ему не нужно прилагать много усилий. Он даже дышит реже. Вода несет его сама собой. Так что катание на волнах – это не только веселая игра, но и способ отдохнуть. Дельфины – настоящие серферы. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Летом даже борщ мечтает стать окрошкой. Сосиска мечтает стать клубникой, а мороженое мечтает, чтобы ты его съел. Я Супер Гарик. Приятного вам летнего аппетита!
0: Лето на детском радио.

0: веселые, веселые истории.
1: Вначале было слово.
2: Повторяй, тебе говорят: рэп это круто, рэп это круто.
3: Кеша хороший.
2: Ага, хороший. Еще полчаса, и Колян придет. Проспорю из-за тебя, дурака. Ну, попробуй. Пуч, пуч, рэп, рэп. Эй, давай, за мной повторяй. Рэп это круто, знает каждый попугай. Пуч.
3: Кеша, тошечка.
2: Да где ты таких слов нахватался?
3: Кеша хороший.
2: Да хватит этой рекламы. Тебя уже купили. Похоже, зря. Ничего запомнить не можешь. Мне в школе знаешь, какие стихи задают? Сейчас. Без книги, не помню. Вот. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый, кто кивер чистил, весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. Понял? Вот это действительно абракадабра какая-то. Запомнить просто нереально. Третий день учу, а ты...
3: Кеша хороший!
2: Послушай, ты же какаду! Вот тут в книжке про тебя написано. Могут запоминать до 1000 разных слов. А ты что же, бракованный?
3: Хороший!
2: Издеваешься надо мной? Ну, сейчас я тебе устрою разбор полетов. Я заставлю тебя рэп читать. Говори, говори, что говорят. Рэп — это круто! Рэп — это круто! Рэп — это, рэп — это, рэп — это круто! Ну вот, дождался. Это за тобой. Точно, из санэпидемстанции. Я туда позвонил. Сказал, что у нас в квартире разносчик птичьего гриппа. Что ты на меня уставился? Про тебя говорю. Ты птица определенно нездоровая. Невменяемая просто. У тебя есть последний шанс доказать свою хваленую попугаючью эрудицию. Или я иду открывать дверь. Раз. Два. Два с половиной...
3: Кеша!

0: Ну все!
1: Ну, как успехи?
0: На, забирай.
1: О, классные наушники. Обожаю споры выигрывать. Ты, если решишь еще чему-нибудь свою цаплю научить, зови. Пока.
0: Ничему я тебя учить больше не буду. Кеша дурак.
2: Кеша не дурак.

0: веселые истории.
1: Детское радио.

Ребята, меня зовут Кирилл Рассказкин, и я всем желаю отличного настроения. Рассказываю, как сделать так, чтобы день был удачным. Как только открываете глаза, улыбайтесь, радуйтесь лету, и не забывайте, что каникулы продолжаются. И детское радио слушать тоже не забывайте.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
5: ООО «Система ПБО 0+».
0: Детское радио. Реклама.
7: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-176-79-4. Город Москва. 18+.
8: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

летом мы все немножко супергерои. Я так точно, супер Гарик. А какие суперспособности у вас? Может, вы суперлюбитель мороженого? А может, вы суперкопатель грядок на даче? А может, вы суперслушатель детского радио? Тогда продолжаем веселиться и отдыхать вместе!

0: Гном и Том.
1: Гном и Том.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например,

0: Например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
1: Тихон, чего ты там гремишь? Сейчас не время мыть посуду.
2: Вода из крана куда-то подевалась. Ее там, Рыжик, совсем не осталось. Я кран-то открыл, а воды и след простыл.
1: Идут ремонтные работы. Объявление же висело на подъезде. Сегодня воды не будет 2 часа.
2: Эх, понятно. Ну что, пока ремонтируют, посидим отдохнем. Помедитируем. Помечтаем немножко. Я о грибах, а ты о рыбешке.
1: А вот и нет. Я мечтаю о морском путешествии. Корабль, паруса, мачты, кругом вода. А я на капитанском мостике командую лево руля, право руля.
2: Красивая мечта. Недооценил я кота.
1: Поэтому я уже и учусь плавать. Но пока, правда, по книжкам. Изучаю, как надо лапами перебирать в воде и куда морду поворачивать, чтобы вода в нос не попадала.
2: Слава по всей планете у тебя пойдет. Еще бы, первый в мире водоплавающий кот.
1: Да-да-да-да-да. И вот мы идем на корабле через какой-нибудь пролив. Волна разгулялась, кругом скалы, ветер бушует. А нам, морским котам, все нипочем.
3: Тихон, что это за звук?
2: Это шумит океан мировой. По нему плывем, сейчас мы с тобой.
3: Ты что, Тихон, какой океан?
1: Ты на кухне кран не закрыл.
2: А чего закрывать? Воды ж не видать.
1: Водопроводный кран нужно закрывать в любом случае. Даже если из него и не течет вода. Обязательно! Быстрей на кухню!
2: Да тут волны океанские, да морские бризы. Как бы не затопить соседей, что снизу?
1: Надо срочно закрыть кран, чтобы перекрыть воду.
2: Я в этот океан не ногой. Я гном сухопутный, а не морской.
1: Эх, была не была.
2: Как-то плохо ты постарался. И секунды в воде не продержался.
1: Так, конечно, она холодная.
2: Занять плаванием пока без результата. Да, плаваешь ты, я гляжу, плоховато.
1: А я тогда возьму пустой таз. Он будет отлично держаться на воде.
2: Это будет наша лодка. Как ты ей управляешь ловко.
1: А для весла подойдет кухонная лопатка. Эх, развернись, морская душа! Лево руля! Все, Тихон. Я больше не домашний Рыжик. Я теперь рыжий пират. Право руля! Забрасывай веревку на кран!
2: Эх, Рыжик, то есть пират. Ну и ловок ты, брат. Бери на абордаж и на таран. Сильней закручивай этот кран.
1: Готово. Проблему решили. Осталось теперь воду собрать. Вот тебе, Тихон, половник. А я ложкой буду. Тут работы на пару часов.
2: Если в одиночку убирать, то часов не сосчитать. А мы справимся вскоре. Нас же с тобой двое. Воду вмиг соберут вокруг гном лесной и кот его друг.
1: Ой, горячо.
2: Смотри-ка, о, горячая вода. Давай-ка посуду сюда. И по кухне.

0: не в тазу будешь плыть, а я буду посуду мыть.
1: Тебе лишь бы чистоту наводить. Эх, неромантичный ты, Тихон. Кстати, я ведь не спросил, ты-то о чем мечтаешь?
0: Мечтаю возле камина сидеть, сушить башмаки и на пламя смотреть, пить чаек, играть в слова, слушать, как трещат дрова.
1: Ну, Тихон, тогда уж мечтай современней. В 21 веке домашние камины работают не на дровах, а на газе. Во-первых, это экологично. Нет дыма и копоти. Во-вторых, представь, сколько ты ценной древесины сбережешь. В-третьих, камин на газе гораздо безопаснее, чем на дровах.
0: Да, огонь просто так не шутит. Только откуда в камине топливо будет?
1: Камин подключат к газовой трубе, как и кухонную плиту. И будет в нем топливо непрерывно. Главное, чтобы некоторые с умом всем этим пользовались. И кран закрывали.
0: Отныне я себе цель поставил. Соблюдать основные домашние правила, знать их все без подсказки.
1: И будем жить с тобой словно в сказке.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: лучезарный привет. Я Катя Знайкина. Здравствуйте, и маленькие взрослые слушатели детского радио. У каждого из нас есть свой уникальный талант. Подумайте хорошенько, а что у вас получается лучше всего? И сделайте это вновь с радостью, и мир станет ярче.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.

0: Радио.
1: Всем прекрасного летнего настроения желаю я, Катя Знайкина. Лето, пора отпусков. Время, когда у всех каникулы, перерыв на учебу, занятия и работу. А еще лето – это время, когда можно навестить своих родных. Сделайте это обязательно. Всем хорошего лета.

0: А что, неплохо? Познакомьтесь, три кота.
1: Три кота.
0: Три кота и три хвоста.
1: Три хвоста.

0: неплохо.
1: В новом выпуске программы «Вот ведь удивили».
2: Войдя в зоопарк, Вита сразу побежала к вольерам с птицами. Увидала индюшку и как закричит: «Мама, мама, смотри, какая большая курица!»
3: «Наверное, орел».
2: А вот что было дальше, вы узнаете в эту субботу в 16:00 в программе
4: «Вот ведь удивили»
5: с Алексеем Лысенковым.
6: Ну да, со мной.
1: Реклама.
7: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
8: Кажется, начинается самое интересное.
9: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
10: А ты уже знаешь своих главных героев.
11: Самое время им помочь.
7: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
12: До встречи в финале!
7: Категория 6+.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
16: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня. Более 200 эксклюзивных костюмов. 20 трюковых номеров на пике возможностей. Драйв живой музыки, акробатики и хореографии. Шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина». Цирк, театр, чудеса. Все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
17: Мама! Папа!
18: Бабушка!
17: Дедушка!
18: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
5: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
19: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
20: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
21: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
22: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
21: А знаете ли вы, что...
22: Пингвины – лучший подарок на свадьбу! В Англии прошла необычная свадьба. В ней принял участие пингвин. Дело в том, что невеста очень любит черно-белых птиц. И жених решил сделать ей сюрприз. В самый важный момент, когда надо было обменяться кольцами, свидетель вышел, а вернулся вместо него пингвин. На его шее была повязана ленточка с кольцами. Чтобы не отвлекался от важного задания, рядом с ним несли ведерко с рыбой. Так пингвин по кличке Виджет стал шафером, то есть свидетелем на свадьбе. Его сопровождали два

0: родичи. Трое пингвинов погуляли на свадьбе, сфотографировались с гостями и вкусно поели. Сюрприз невесте понравился. А это самое главное.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собак надо называть правильными именами. Четвероногих питомцев хозяева часто называют в честь знаменитостей, а также любимых персонажей фильмов, мультфильмов и книг. Специалисты советуют хорошенько подумать, прежде чем выбрать кличку для собаки. Точно стоит забыть о длинных именах, таких, например, как Наполеон, Дамблдор, Рапунцель или Белоснежка. Их долго произносить. Собака не поймет сразу, что ее зовут, будет путаться. Кличка должна быть короткой, звонкой и понятной, как команда, и состоять из пары слогов. Примеры идеальных имен для собаки – Рыжик, Снежок, Пушок, Черныш, Вихрь, Каштанка, Алмаз. Многие скажут банально, то есть как у всех, зато удобно для собаки.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Коровы предпочитают дружить с женщинами. Врачи подтверждают, что общение с дельфинами, собаками и даже с коровами помогает людям успокоиться и даже избавиться от некоторых болезней. Достаточно просто погладить или обнять животное. Есть фермы, на которых все желающие могут пообниматься с буренками. Врачи долго наблюдали за поведением рогатых и выяснили, что коровы охотнее заводят дружбу с женщинами, чем с мужчинами. Почему? Теперь предстоит выяснить. Ученые предполагают, что мужчины просто более стеснительные. Коровы это чувствуют и поэтому охотнее общаются с женщинами. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте. Я вижу, ваша коллекция начинается еще в прихожей.
2: Вы имеете в виду этот календарь на стене? Нет, это не экспонат. Но кое в чем вы правы. Я люблю во всем точность и не представляю, как можно жить без календаря под рукой. Возможно, с этого и началось мое увлечение.
1: А как называют коллекционеров календарей?
2: Филотаймист.
1: Фило в переводе с греческого означает «люблю», а тайм по-английски «время». Что же получается? Любитель времени?
2: Календарь – это древнейший хранитель времени. Если вы не знали, календари появились несколько тысяч лет назад. В древности счет времени вели мудрейшие служители храмов – жрецы. Календари высекали на камне и отливали в золоте.
1: А сегодня человек не может обойтись без простых карманных календариков.
2: Именно их я и собираю. В моей коллекции уже более 30 тысяч экземпляров.
1: Ого!
2: Да, ого! Но для настоящего коллекционера важно не количество, а качество. И нужная тематика.
1: А какие темы вас интересуют?
2: Ну вот, посмотрите. Вот альбомы с календариками, посвященными истории моего родного города. А здесь с изображениями старинных паровозов и пароходов. Еще мне очень нравятся календари с репродукциями картин великих художников.
1: А почему календари с репродукциями вы храните не в альбомах, а в коробке?
2: Дело в том, что моя маленькая внучка очень любит играть в музей. Эти календарики похожи на маленькие картины. Она расставляет их, как в галерее, и устраивает экскурсии для своих кукол.
1: А что в этой коробке?
2: О-о-о!

0: Здесь то, зачем гоняется любой коллекционер. Экспонаты с ошибками. У меня их десятки. Здесь и грамматические, и смысловые ошибки. Календари с двумя понедельниками.
1: А вот на этом я вижу один выходной пропущен.
0: Да-да-да-да-да. Все это редкие, а потому особо ценные для коллекционера находки. А в этой стопке календарики вообще без выходных.
1: Целая стопка? Неужели столько ошибок?
0: Нет, это совсем не ошибка. Это календари времен Великой Отечественной войны. Тогда вся сторона работала без выходных. Так что и на календарях тех лет не было красных дней.
1: Удивительно, как много может рассказать маленький календарь. Спасибо за все интересное, что я сегодня узнал.
0: Пожалуйста.
2: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: песен на детском радио. Каждый родитель желает знать,
1: как результат обучения зависит от личности учителя и его отношения к детям. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Вашим собеседником буду я, доктор психологических наук Паата Амонашвили.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: дури, но все равно ведь мы дури. Туру, дури, туристы.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477 4677
5: 24-55. Город Москва, 6+. Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Доброе утро, Кипитоша. А помоги мне, пожалуйста, приготовить завтрак. Что-то ты зачитался. Наверное, книжка интересная.

0: Попалась. Ты что, хочешь оставить меня без утреннего чая?
1: Ой, Веснушка, приготовь сегодня завтрак сама. Не могу я оторваться от этой замечательной книжки об Антарктиде. Сама-то ты ее уже прочитала. Понимаешь, невозможно остановиться. То кофемолка с утра приставала. Помоги, говорит, придержи мне крышечку, пока я кофе помелю. А то она у меня так дребезжит, что потом весь день трясет, как в лихорадке.
0: И что? Ты не помог кофемолке? Разве ты забыл, что никому нельзя отказывать в помощи? Потому что когда-нибудь тебе самому может понадобиться помощь. Ну, конечно, книжка об Антарктиде очень интересная. Я специально взяла ее в библиотеке, когда папа отправился в научную антарктическую экспедицию. И все равно, Кипитоша, отказывать друзьям в помощи стыдно.
2: Веснушка, а у меня хорошие новости. Мне позвонили из папиного института и сообщили, что сегодня в Антарктиду летит грузовой самолет. На исследовательскую станцию доставляют медицинское оборудование. Чтобы наладить это оборудование, нужен врач со специальной подготовкой. Это ответственное дело поручили мне. Начальник научной станции разрешил взять на борт и тебя, чтобы ты навестила папу.
0: Ура! Как это здорово! Я только что думала о том, как бы мне хотелось увидеть папу и как я по нему соскучилась.
2: Бывает и так, Веснушка, что желание исполняется сразу же, как только ты чего-то пожелаешь. Но мне еще нужно на работу заехать, а ты пока собирайся в дорогу.
0: Кипитоша, ты это слышал? Мы отправляемся в Антарктиду! Папа мне рассказывал, что в Антарктиде побывало очень мало детей. Их туда стараются не брать из-за сурового климата. Как же мне повезло!
1: Видишь, как все повернулось. Тебя ждет необыкновенное путешествие. Я столько всего интересного прочитал в книжке. А надолго вы уедете? Я буду скучать без тебя.
0: Что значит «вы»? Разве ты не хочешь полететь со мной? Пропустить такое путешествие — это так на тебя не похоже, Кипитоша. Начинаем собираться.
1: Я хочу полететь с тобой. Только очень я боюсь перелета. Я и от багажника автомобиля не в восторге, а уж грузовой отсек самолета — это вообще кошмар.
0: Ну вот. А кто говорил, что настоящий путешественник должен быть готов к лишениям и неудобствам? Придется потерпеть. Сам же потом будешь жалеть, если останешься дома. Надо поторапливаться, скоро вернется мама, а у нас еще ничего не собрано.
1: Не забудь положить в рюкзак побольше теплых вещей. Всем известно, что нет на Земле места холоднее Антарктиды. Там даже зафиксирован температурный рекорд — минус 88 градусов. Не представляю, какая одежда может защитить человека в такой мороз. Но разве что скафандр космонавта.
0: Да, и в таких условиях люди не только живут, но и работают. Вот, к примеру, мой папа. Геологи порой работают в таких местах, куда до них не ступала нога человека.
1: А ты ничего не путаешь? Мы, конечно, летим на юг, но солнцезащитные очки и крем от загара нам совсем ни к чему. Ты что, собралась в мороз загорать?
0: Кипитоша, ты столько книг прочитал, а не знаешь, что солнечные лучи в снежный погожий день гораздо опаснее для глаз и кожи, чем жарким летом. Можно серьезно обгореть, как на морском курорте.
1: Надо же, кто бы мог подумать. Я, конечно, видел по телевизору, что альпинисты в горах надевают очки и прячут лица. Но я решил, что это только защита от ветра и снега. Но никак не думал, что они защищаются от солнца.
0: Ну вот мы и собрались. По-моему, ничего не забыли. Так, Кипитош, полезай в рюкзак и устраивайся там поудобнее.
2: Веснушка, ты уже собралась? Поторопись, внизу нас ждет такси. Мне кажется, ты набрала много лишнего. Давай-ка посмотрим, что ты положила в рюкзак.
0: Нет, мамочка, здесь все только самое необходимое. Я ж не в первый раз собираюсь в дорогу и уже знаю, что ничего лишнего брать нельзя. Я сама понесу, не переживай. Ну, поехали.

0: идем на посадку. Ничего не бойся. Такой ответственный полет доверят только самым опытным летчикам.
1: Понял. А хорошо, что твоя мама не заглянула в рюкзак, да? Уж, конечно, она не разрешила бы брать с собой чайник в путешествии. Но до встречи в Антарктиде!
0: Ну, мы уже на месте. Сейчас вернется мама. Она только узнает, где нам папу искать.
2: Веснушка, папа еще занят на изыскательских работах, которые проходят довольно далеко от научной станции. Ой, даже и не знаю, успеет ли он вернуться к тому времени, как закончится разгрузка самолета.
0: Как жалко! Будет обидно, если мы, преодолев такое расстояние, так и не встретимся с папой.
2: Но ты пока посмотри, что здесь и как. А мы вместе с врачом научной станции опробуем новое оборудование, которое доставили на нашем самолете. И проведем медицинский осмотр сотрудников.
3: Хорошо, мам, я найду чем заняться. Кипятоша, мама ушла. Пора выбираться из рюкзака. Пойдем осмотрим окрестности.
1: Ой, ну наконец-то. Я думал, что этот полет никогда не кончится. С удовольствием разомнусь на свежем воздухе.
0: Смотри, настоящий птичий базар. Я никогда не видела столько птиц в одном месте. А вот и пингвины. Какие же они забавные. Важные. Правда, похоже, будто они одеты в черные фраки с белыми манишками.
1: Действительно похоже. А что, в Антарктиде птеродактили водятся? Я ничего об этом не слышал. Но к нам летит самый настоящий птеродактиль.
0: Какие еще птеродактили? Это ж доисторические летающие ящеры, которых на Земле не осталось.
1: Не осталось, говоришь? А это, по-твоему, кто приближается к нам по воздуху? Что-то я не припомню, чтобы у кого-то из птиц были такие гигантские крылья.
3: Да это же альбатрос! Неудивительно, Кипятоша, что ты принял его за птеродактиля.
0: Крылья у него просто огромные! А чего это пингвины так заволновались? А куда это они так торопятся? Скользят, спотыкаются. О, Кипятоша, мы должны помочь пингвинам. Там, у скалы, они устроили ясли для своих птенцов. Туда-то и устремился альбатрос. Птенцы, такая легкая добыча.
1: Эй, ты, бессовестная птица, а ну кыш отсюда! Лети, говорю, по-добру, по-здорову. Сейчас как возьму камень, как запущу в тебя, будешь знать, как нападать на малышей. Ой, мамочки, альбатрос развернулся и летит прямо на меня. Ой, ой, что это, Веснушка? Я лечу.
0: Тебя схватил альбатрос и тащит к открытой воде. Кипятоша, миленький, держись. Я сейчас что-нибудь придумаю.
1: Веснушка, сделай что-нибудь. Эх ты, эй, алло, алло, как тебя там? А ну верни меня туда, откуда взял. Верни меня от своей лапы. Я не хочу к воде, она холодная. Ау, ой, я падаю в воду. А!
0: Эй, Кипятоша, ну не сдавайся, плыви к берегу. Давай, давай, хватайся за мою руку. Давай, давай, давай, еще совсем чуть-чуть, давай. Вот так.
1: Спасибо за помощь. Я после купания в холодной воде мои бока покрылись ледяной коркой. И крышка примерзла. И на носике сосулька висит.
0: Давай, Кипятоша, я заверну тебя в свой шарф. Ты и согреешься.
3: Вот, вот уже и сосулька на носике растаяла. И на боках нет ледяной корки.
1: Ой, мне так стыдно. Сегодня ты не просто помогла мне. Ты меня спасла, а я отказал в помощи и тебе, и кофемолке. А ведь мне ничего не стоило помочь вам. Но я был так занят своими делами, что не придал значения просьбам друзей.
3: Не огорчайся, Кипятоша. Все совершают ошибки. Важно понять, что ты поступил неправильно, и больше так не поступать. Пойдем, нам уже пора возвращаться на станцию.
2: Вот ты где.

0: И Веснушка, а я уже забеспокоилась, куда ты могла деться. Ну что ж, медосмотр мы закончили. Самолет уже разгрузили. К сожалению, мы не дождались папу. Погода портится, нам пора возвращаться. Надвигается буран. Но перед отлетом мы можем связаться с папой по спутниковому телефону.
1: Здорово! Алло, папочка, ты меня слышишь? Здравствуй! Мы с мамой так хотели тебя увидеть. Но надвигается буран, и нам нужно срочно лететь. Я так скучаю по тебе. Конечно, я понимаю, что это работа. Я ведь уже большая. Скоро твоя экспедиция закончится, и ты сам к нам приедешь. До свидания, папа. Мама, но ведь буран застанет папу вдали от станции.
0: Не переживай, Веснушка. Вездеходы уже направляются к папе, чтобы привести геологов на станцию до того, как начнется буран. В этих суровых местах просто необходима взаимовыручка. Если каждый будет сам по себе, недолго и пропасть.
1: Это точно. Без взаимовыручки здесь никак. Сегодня ты кому-то помог, а завтра и тебе помогут в трудную минуту. Правда, Кипитоша?
2: Подписываюсь под каждым твоим словом, Веснушка. С сегодняшнего дня я никогда и никому не откажу в помощи. Очень важно знать, что ты не один, что в любую минуту кто-то придет тебе на помощь. Ну что, летим домой? До свидания, Антарктида! Счастливо оставаться!

горячий шум затылки, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да.

0: ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Реклама.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Лето продолжается! И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да! 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
3: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Птицы подчас умнее 5-летних детей. Большой попугай по кличке Гриффин прошел тест на интеллект лучше 5-летних детей. Ученые предлагали ему закрытые чашки, в одной из которых было спрятано лакомство. Потом приоткрывали крышку пустой чашки и показывали попугаю. Дальше он должен был логически догадаться, какая из остальных чашек не пуста и под какой крышкой скрывается заветный орешек. Вроде задача не такая несложная, но ученые говорят, что дети до 5 лет с ней справиться не могут. А Гриффин в дополнительных испытаниях смог доказать, что не просто удачно угадывает чашку с лакомством, а действует осознанно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Смартфоны отвлекают от учебы. Это все понимают, но не понимают, насколько. Одна канадская учительница решила показать, насколько сильно телефоны мешают учебе. Она предложила ученикам простой эксперимент. Во время урока все должны были включить звуковые оповещения на своих устройствах и при каждом таком сигнале рисовать палочку на доске. Надо ли говорить, что к концу урока доска была изрисована полностью?

0: Оказалось, что меньше всего в телефонах было пропущенных звонков, а больше всего уведомлений из социальных сетей и мессенджеров. Учителя говорят, что дети всегда пытаются незаметно посмотреть, что же там такое пришло на телефон. А поскольку уведомления сыплются бесконечно, то и учебы нормальной не получается.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Скоро летать можно будет и на мотоцикле. Японская компания начала разрабатывать летающие мотоциклы. Она обещает начать их продавать уже в 2022 году. Сейчас эта фирма делает разные небольшие дроны для доставки грузов. Но инженеры уверены, от дрона до мотоцикла один шаг. Их двухколесный транспорт сможет подниматься на несколько метров над землей. А специальные сенсоры защитят водителя от столкновений со зданиями и другими летающими мотоциклами. Создатели полагают, что этот транспорт будущего больше всего пригодится в тех местах, где вообще нет дорог. Но и жителям больших городов должно понравиться облетать пробки по воздуху. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Учителей.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Так, думаю, все же стоит принять приглашение. Отправляемся в Ирландию, неповторимую сокровищницу древних кельтов. Ирландия, изумрудный остров, клады, тайны. Все здесь будоражит воображение. Когда кельтские племена прибыли в Ирландию, неизвестно. Но говорят, их властители могли одним звуком голоса вызывать дождь и примирять враждующие армии. Здесь, в Национальном музее Дублина, и хранятся древние сокровища этого благородного, загадочного народа. Сегодня хранитель музея обещал открыть их только для меня. Ой, боюсь потерять голову от всего великолепия.
3: Добро пожаловать, кузен. Вы все же решились. Тогда пойдемте. Прошу восхищаться. Знаменитая брошь Тару.
2: О, та самая бесподобность 7 века из графства Мид, украшена янтарями и филигранной золотой нитью.
3: А это знаменитый крест из древнего города Конг. Верх ремесленного мастерства. Датируется началом 12-го столетия. А вот, взгляните, простая премилая вещица. Золотой полумесяц. Массивное ожерелье из золота. Изготовлено до нашей эры. Примерьте, господин гном.
2: Как? Это возможно?
3: Пока в залах безлюдно, я сделаю вам такой подарок. Прошу.
2: Мягкое свечение золотого серпа завораживает. Ваш национальный музей бесподобен. Экспонаты несравненны.
3: Премного благодарен.
2: Разрешите откланяться. До новых встреч.
0: Тайны хранителей.
4: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19.

0: Москва, 181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Устали?

0: Те спешу. АИ. Лоцнис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: сказки наизнанку. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова Морковка. Не путайте с полезным и вкусным овощем. Это всего лишь псевдоним, который берут себе некоторые журналисты, чтобы упростить общение. С таким именем я могу найти общий язык с любым сказочным персонажем, будь он прекрасен или опасен, и вывести его на чистую воду. Подождите немного, и вы сами увидите, как мой любопытный морковный нос будет разнюхивать сказочные секреты красоты, силы и успеха. Я задаю вопросы, на которые вам давно не терпится услышать ответы. И сегодня у меня в гостях... Угадайте, кто же это?
1: У нее золотые перья, она летает в горах.
2: У нее разными цветами хвост, и она может жить еще где замок вместе с принцессой.
3: Это птица, она...

0: очень горячая, красная.
1: Ее невозможно потрогать, можно обжечь руки.
2: Она живет далеко-далеко в такой стране. И она называется «Теплые края».
3: Правильно, друзья мои, это жар-птица. Единственная загвоздка состоит в том, что это прекрасное сказочное существо никогда не дается людям в руки по своей воле. А бегать за ней за 39 земель с диктофоном, чтобы задать интересующие меня вопросы, боюсь, пришлось бы не день и не два. Но тут я проявила смекалку. Вспомнила, что в сказках жар-птицы предпочитают жить в золотых клетках и питаться яблоками, которые они бессовестно воруют из царских садов. Я решила основательно подготовиться, и вот что сделала. Покрасила обычную клетку позолотой. Настоящая золотая клетка оставила бы меня без обедов на год. И положила в нее несколько прекрасных спелых яблок. Не из царского сада, конечно, а с маминой дачи. Теперь остается только ждать. Судя по описанию, которое я взяла из сказки «Жар-птица» и «Василиса царевна», приближение нашей гости пропустить невозможно. Тут так и написано. Вдруг зашумел лес, поднялись волны на море, летит жар-птица.
4: Но это сильно преувеличено. Сильно. Что же я вам, птеродактиль какой или змей Горыныч, чтобы крыльями волны на море поднимать?
3: Ой, кто здесь?
4: Ну вот, приехали. То есть, прилетели. А вы кого-то еще ждете, девица-красавица?
3: Мы с ребятами ждем жар-птицу. А вы кто?
4: Ну так я и есть жар-птица. Оставила все дела, прилетела из 30-го царства давать вам интервью.
3: А почему же я вас не вижу?
4: Потому что не там смотрите. Вернее, не так. Я спряталась, чтобы не причинить вреда вашим глазам. Ведь я олицетворение солнца. А всем известно, что смотреть на солнышко вредно.
3: И как же быть? Неужели так и придется разговаривать, не видя вас? Надо что-то придумать. О, а ведь где-то здесь у меня были солнечные очки. Сейчас, вот, сейчас я их надену. Готово. Все, милые гости, можете показываться. Я защитила свои глаза.
4: Здравствуйте, морковка. Рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, уважаемая жар-птица. Спасибо, что прибыли. Как добрались?
4: Не сказать, чтобы очень хорошо. Летаю я, конечно, быстрее всех ваших лайнеров, но день не мое время. Я, знаете ли, сова.
3: Как сова? Вы же жар-птица. Чего-то я не понимаю.
4: Ну да, я жар-птица, сова. Но не в пернатом смысле. Совами называют тех, кто бодрствует вечером и ночью. Причем такой человек может встать рано, но будет сонным и вялым. Только после полудня раскачается и станет активным. А тех, кто встает рано утром и при этом чувствует себя полным сил весь день, называют жаворонками.
3: Ах, вот вы о чем! Тогда я тоже сова. Очень люблю утром поспать подольше, а ночью почитать какую-нибудь интересную книжку при свете ночника.
4: Это вы зря, девица-красавица. Ведь для нас, жар-птиц, быть совами нормально. Мы такими созданы. А вот человек должен ночью спать. Считается, что жаворонки ведут более здоровый образ жизни, более естественный для людей. На протяжении всей эволюции человека в течение многих миллионов лет природа приспосабливала вас к дневной жизни. Человеку ночью активность проявлять было незачем, да и опасно. Тут тебе и хищники, и разбойники, поджидавшие припозднившегося путника. По возможности ложиться нужно до полуночи, часов в 10, а детям и того раньше. Это полезно для здоровья. Организм успевает отдохнуть и омолодиться. Мне-то, знаете ли, все это не нужно. Я всегда бодра и прекрасна.
3: А сколько вам лет?
4: Ну, знаете ли, такие вопросы девушкам задавать неприлично. Эти сведения секретные и разглашению не подлежат. И потом, эта информация для вас все равно бесполезна, в отличие от правильного сна.
3: Минуточку, вы сказали правильный сон? Как это понять?
4: Вы не знаете? Тогда слушайте внимательно. Я подробно расскажу.
5: Рецепты сказочной красоты.
4: Правильный сон – основа здоровья, красоты, хорошей учебы. Если вы лишаете себя качественного сна, вы сбиваете работу организма. А кроме того, еще и подвергаетесь риску преждевременного старения.
3: О, эти советы!

0: советы также пригодятся нашим взрослым слушателям. Ведь всем хочется подольше оставаться молодыми и красивыми. Скорее расскажите, как правильно подготовиться ко сну.
1: Для этого нужно выполнять несколько несложных правил. Начинайте подготовку ко сну за полчаса до того времени, когда вы решили пойти в кровать. И лучше проветривать комнату хотя бы 10 минут.
0: Нужно это делать даже зимой? Холодно же.
2: Ничего страшного, если ненадолго открыть форточку.
1: Зато быстрее заснете. Также в спальне должно быть тихо и темно. А еще не рекомендуется смотреть перед сном фильмы, особенно остросюжетные, и не играть в видеоигры.
0: Это и понятно. Разволнуешься за какого-нибудь персонажа и потом долго ворочаешься сбоку на бок.
1: Теперь открою небольшой секрет о правильном времени сна. Оказывается, что просто спать 7-8 часов в сутки недостаточно. Ученые доказали, что самый глубокий, правильный, восстанавливающий сон длится именно с 10 вечера до полуночи.
0: Таким образом, если вы ложитесь в постель после 12, вы полностью пропускаете самое полезное время для сна, которое позволяет восстанавливаться организму.
1: Совершенно верно. Теперь разберемся, существует ли правильная поза для сна. Многие считают, что проще всего заснуть лежа на животе. Однако эта поза самая вредная.
0: Почему же?
1: Ну, сами подумайте. Лицо упирается в подушку. Легкие человека сдавливаются всем телом. Нарушается кровообращение. Так что стоит стремиться к тому, чтобы спать на спине или на боку.
0: Легко сказать. А если у вас не получается заснуть так?
1: Старайтесь ложиться так в те дни, когда вы очень устали и засыпаете на ходу. Постепенно вы привыкнете, и вам будет удобно спать в такой позе.
0: Ну надо же! Теперь всегда буду спать на спине. А позвольте узнать, дорогая жар-птица, вы-то почему не любите ночью спать?
1: У ночных существ свои приспособления. Так летучая мышь ориентируется в темноте на слух. Издавая звуки, которые отражаются от предметов, рассказывает ей, что где находится. У совы глаза видят в темноте. А у меня такое яркое оперение, что когда я вылетаю, все вокруг озаряется как днем. Так отчего же мне не пользоваться таким своим преимуществом?
0: Ну да, тем более, когда люди спят, вы можете безнаказанно воровать яблоки из чужих садов. И не стыдно вам? Это же нехорошо.
1: Ой, это все в прошлом. Ну, любила повеселиться в молодости. Так до сих пор и закрепилась за мной дурная слава. Да и поступала я так из вредности, а не от недоедания. Просто люди за мной постоянно охотились. А кому это понравится? Вот я и отвечала им по-своему.
0: Я понимаю, почему вас хотели поймать. Такая красота. Каждый захотел бы такую в дом. Ребята, кто никогда не видел жар-птицу и даже не читал про нее сказок, я расскажу, как она выглядит. Ее перья блистают серебром и золотом. Крылья, как языки пламени. А глаза светятся, как кристаллы. Размером она с павлина. Да и внешне на него походит. Только выглядит куда утонченней и горделивее.
1: Дело не только в красоте. Кстати, спасибо за комплименты. Считалось, что поймавший меня будет во всем иметь удачу. Поэтому во всех сказках поиски жар-птицы были всегда трудны. Герои должны были пройти испытания, которые могли преодолеть только бескорыстные люди.
0: А что, многие пытались поймать вас ради выгоды?
1: Неоднократно! Ведь считается, что если выдернуть перо жар-птицы, сначала оно просто светит лучше любой лампы, а со временем остывает и становится золотым. Есть еще одно поверье, что когда поет жар-птица, изо рта ее сыплются прекрасные жемчужины. Считается, что мое пение обладает целебными свойствами для больных и даже возвращает зрение слепым. Таким образом, сами видите, что лучше держать меня на свободе. Тогда я и пою, и исцеляю, и счастье приношу. И уж тем более совсем нехорошо выдергивать перья из меня. Вот вам бы понравилось, если бы из вас выдергивали волосы.
0: Мне бы не понравилось. Но я понимаю, почему всем так хочется заполучить хоть одно перышко. Оно так ярко светит, что озарит даже самый темный подвал.
1: Для освещения темных помещений можно использовать более подходящие предметы. Мало того, изготовить их можно своими руками. Сейчас я вас научу.
3: Просто сказочная поделка.
1: Мы с вами сделаем фонарик из ниток. Нам понадобятся воздушные шарики, клей и толстые нитки.
0: Насколько толстые?
1: Толщина не важна. Но нужно понимать, что чем тоньше нитка, тем больше слоев нужно будет сделать. Но все по порядку. Для начала надуваем шарик. Он может быть как большим, так и маленьким.
0: Если вы делаете несколько ламп, они могут быть разного размера.
1: Итак, надули шарик. Берем клей.
0: Думаю, лучше всего подойдет ПВА.
1: Это вы сами решайте. Нам нужно проклеить нитку по всей длине. Чтобы было быстрее, веселее и чище в квартире, выполнять это лучше с кем-нибудь из взрослых. Наматываем на шарик проклеенную нитку. Оставьте на одной стороне небольшое пространство. Это будет низ лампы. Теперь нужно время, чтобы все просохло.
0: А я вот что придумала. Если клей находится в пластиковой баночке, тогда можно взять приготовленную нитку, продеть сквозь длинную иголку и проколоть баночку с клеем насквозь, чтобы нитка проходила сквозь банку, обмазываясь в клее.
1: Интересная идея. Молодец, морковка. Когда клей высох, спускаем шарик и аккуратно его вынимаем из получившегося ниточного шара.
0: А дальше просто включайте фантазию. Это может стать подвесной люстрой или настольной лампой.
1: Точно. Можно попросить папу или дедушку вставить в получившийся абажур лампочку, работающую от сети или батареек. Наши изделия можно разукрасить, добавить блесток или разноцветных звездочек.
0: Вы просто кладезь полезной информации. Но вернемся к вашим суперспособностям. Вы умеете исцелять, освещаете, приносите удачу. А есть что-то еще?
1: Конечно. Я умею перерождаться.
0: Как это?
1: Считается, что жар-птица умирает каждую осень, но уже весной возрождается. Этим мы похожи с одной моей родственницей, птицей Феникс. Наши юные друзья могли видеть ее в фильме о Гарри Поттере.
0: О, а расскажите об этой птице чуть-чуть.
1: Пожалуйста. Каждые 500 лет Феникс прилетает издалека в храм Солнца в Гелиополе. Там горит костер из священной лозы, и птица бросается в огонь. Ее пропитанные благовониями крылья вспыхивают, и Феникс быстро сгорает. А через 3 дня из пепла вырастает новый.
0: Таких тонкостей я не знала. Слышала только, что птица Феникс считается символом вечного обновления.
1: Символ-то символ, но после этих постоянных самосожжений пахнет гарью. Ну ладно, пахло до недавнего времени, пока я не научила избавляться от неприятных запахов.
0: Ой, а нам расскажете? Никогда не знаешь, что может пригодиться в будущем.
3: Сказочные советы.
1: Самое простое, до чего додумался современный человек, установить специальный прибор – озонатор. Он не только устраняет неприятный запах, но и дезинфицирует воздух.
0: Да уж, технологии не стоят на месте. Ну а если нет его, этого озонатора, как быть? Побрызгать освежителем можно, например.
1: С помощью разнообразных освежителей воздуха можно с легкостью создать в помещении приятную атмосферу. Но большой минус таких средств – их вредное воздействие на человека. Например, они не подходят людям с аллергией.
0: О, об этом я не подумала. И что делать в таком случае?
1: Поэтому мы будем использовать природные средства, которые никому не навредят. Например, мне очень нравится использовать аромалампу. Для тех, кто не знает, поясню. Она состоит из верхней части чаши, где находится вода и эфирное масло, и нижней части арки, там свеча. Ее огонь медленно нагревает жидкость, и воздух наполняется ароматными и полезными испарениями. Ведь эфирное масло получают из растений. Например, я предпочитаю запах с удивительными нотками корицы и мяты, кориандра и апельсина, эвкалипта и лимона.
0: А я дома использую самодельные саше. Это такие льняные мешочки с лавандой, мятой, кофейными зернами или высушенными корочками.

0: кроме апельсина.
1: А для того, чтобы воздух в помещении всегда был свежим, где-нибудь в неприметном месте на лист бумаги положите 20 таблеток активированного угля. Он прекрасно впитывает запахи.
0: Ух, сколько советов! Как бы не забыть ничего!
2: Сказки наизнанку!
0: И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете детское радио, с вами Морковка. И сегодня у нас в гостях жар-птица.
1: Приветствую вас!
0: Недавно наша гостья поведала о том, как избавиться от неприятных запахов в доме.
1: Я забыла сказать самое главное. Любой неприятный запах нейтрализуется ароматом какого-нибудь вкусного домашнего блюда. Например, свежеиспеченного яблочного пирога. Яблочный пирог – мое любимое блюдо.
0: Ну, это ясно. Вы любите все с яблоками, да?
1: Безусловно.
2: Этот сказочный вкус.
1: Итак, шарлотка. Но кто не знает шарлотку? Это такое популярное блюдо, что многие используют это название и для обычных бисквитов, и для открытого яблочного пая, и пирогов с яблоками. Но есть рецепт шарлотки из черствого батона.
0: Из магазинного хлеба?
1: Да-да, не удивляйтесь. Сейчас все поймете. Нам нужен батон, 2-3 яблока, 4 яйца, стакан сахара, щепотка ванилина и примерно литр молока.
0: Совсем простые ингредиенты. Точно получится вкусно?
1: Не сомневайтесь. Итак, начнем. Батон нужно раскрошить достаточно мелко. Корочку тоже обязательно используйте. Ничего не выкидывайте, все пригодится. Очень сухой хлеб можно потереть на терке.
0: Как всегда, ребята, готовьте вместе с родителями.
1: Далее мелко режем яблоки. Можно прямо со шкуркой. Берем форму для выпечки и начинаем слоями выкладывать хлеб, яблоки, хлеб, яблоки, хлеб. Верхний слой обязательно хлебный.
0: Готово. Дальше что делаем?
1: Приминаем пальцами. Чем сильнее утрамбуете, тем прочнее выйдет пирог.
0: Вот это да! И весело время проводим, и готовим. Интересный рецепт, надо заметить.
1: В отдельной миске взбиваем 4 яйца со стаканом сахара и ванилином. Добавляем литр молока и снова слегка взбиваем.
0: Как я понимаю, всей этой яично-молочной смесью осторожно заливаем будущий пирог в форме, да?
1: Правильно. Теперь снова аккуратно надавливаем, прижимаем, смотрим, чтобы все было пропитано этой смесью. Потому что сухие крошки пирогом не станут. Отправляем шарлотку в сильно разогретую духовку. Проверяем готовность спичкой или ножом.
0: Это мы умеем. Нас Баба-Яга научила.
1: Молодец какая. Ну и остается только достать нашу шарлотку из духовки, остудить и разрезать.
0: И, конечно, с удовольствием съесть.
3: Ох, утомилась я немного. Если вы не против, морковушка-красавица, я бы поспала у вас тут в клеточке. Ох, до ночи. А потом уж полетела бы во свояси.
0: Конечно, конечно. Откланиваюсь. Спасибо вам, дорогая жар-птица.
1: Спасибо вам за интерес ко мне и за то, что слушали внимательно. До свидания, друзья.
0: Спокойной ночи. Ой, то есть спокойный день. Ой, ну, в общем, сладких снов вам.
4: Пускай отдохнет немного. А мне, глядишь, удача какая-нибудь перепадет. А нам с вами пора прощаться. До новых встреч, мои дорогие радиослушатели.
2: Сказки наизнанку.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери все

0: смешариков во вкусно и точка.
1: ООО «Система ПБО 0+».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер.

0: Радио.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
1: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс. Реклама.
4: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня, более 200 эксклюзивных костюмов, 20 трюковых номеров на пике возможностей, драйв живой музыки, акробатики и хореографии, шоу, которое поражает воображение. «Сны Пушкина», цирк, театр, чудеса, все лето в Лужниках. Подробности на pushkin.show. 0+.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefizgroup.ru.
5: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Бывает дождь из игуан.
10: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
10: Каждый день на детском радио.
0: Детское радио.
12: В эфире «Детское радио».
10: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
8: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
13: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
8: А знаете ли вы, что...
13: Ученые придумали, как проводить уборку в космосе. На орбите летает много мусора. Это обломки ракет, детали кораблей и старые спутники. Все они мешают работе разной космической техники. Чтобы навести порядок в безвоздушном пространстве, российские инженеры создали специальный пылесос. Он может собирать мусор и привозить его обратно на Землю. Это первый в мире многоразовый аппарат для космической уборки. Скоро ученые проверят его в деле. Они смогут не только навести чистоту в космосе, но и чинить старые спутники, которые доставит на Землю робот-пылесос.
8: А знаете ли вы, что...
13: Северное сияние бывает не только на Земле. Недавно астрономы наблюдали яркие бирюзовые всполохи в атмосфере Нептуна, самой далекой планеты Солнечной системы. На его поверхности дуют супербыстрые ветра и возникают ураганы невероятной силы и мощности. А теперь, оказывается, еще и небесное шоу проходит. Только сияние возникает не у полюсов, как на Земле, а посерединке. Будто планета решила сделать себе светящийся пояс. Исследователи считают, что сияние на Нептуне происходило всегда, но стало заметно из-за похолодания. За последние 30 лет Нептун остыл аж на 300 градусов. Астрономы планируют выяснить, почему и какие еще тайны скрывает ледяной гигант.
8: Ужасно интересно.
11: Все то, что неизвестно.
8: А знаете ли вы, что...
13: Ученые нашли планету, похожую на...

0: Землю. Астрономы в свои супертелескопы разглядели за пределами нашей Солнечной системы планету, на которой есть вода, а значит, там может быть и жизнь. Планета в 6 раз больше Земли и находится на расстоянии 20 световых лет от нас. По космическим меркам это совсем рядом. Ей дали научное название HD 2079-4D. Орбита этой планеты не круглая, а овальная, так что иногда сильно удаляется от своей звезды. Это означает, что вода на планете постоянно меняется. Она то замерзает, то тает. Ученые всерьез взялись изучать HD 2079-4D и искать на ней следы жизни. Может быть, в будущем мы даже сможем туда слетать и увидеть эту планету своими глазами. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

Это не я. Это кто-то за окном фейерверки запускает. Да я-то откуда знаю, почему? Может, день рождения празднуют? Зато я знаю, почему фейерверки бывают ярко-красного цвета и так классно взрываются. Во всем виноват один металл. О нем я вам сейчас и расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Металл под названием стронций, который частенько используют для производства фейерверков и другой пиротехники, далеко не безобиден. В середине 18 века в руднике, где добывали свинец, рядом с городком Стронтен в Шотландии, обнаружили необычный минерал. Назвали его в честь этого местечка – стронцианит. Правда о том, что минерал стронцианит содержит новый, еще неизвестный металл, люди поняли далеко не сразу. Открытие стронция связано с именами сразу четырех ученых. Первыми были английские химики Адер Кроуфорд и Уильям Крюикшенк. Они тщательно исследовали землю из шотландского города Стронтен и поняли, что она содержит металл еще неведомой науки. Такой же вывод сделал их коллега из Германии, Мартин Генрих Клапрот. И, наконец, англичанин Гемфри Дэви смог получить этот металл в лаборатории. Впрочем, исследования велись не только в Европе, но и в нашей стране. Независимо от английских ученых, этот металл обнаружил химик Товий Ловиц из Петербургской академии наук. Когда, наконец, чистый металл был открыт, ему дали название стронций. От названия минерала стронцианит, а не из-за английского слова «стронг» — «сильный», как можно подумать. Стронций – металл распространенный. Он есть и в земле, и в воде, а еще в планктоне. Это такие простейшие организмы, которые живут на дне океанов и морей, и которыми киты питаются. Но в чистом виде стронций в природе не встречается, только в составе разных минералов. Самые большие залежи стронция находятся в странах Европы и в Мексике. В России стронций тоже есть, но мы, как правило, не добываем его, а закупаем из разных стран. Стронций добывают из земли или из воды. Сначала добывают минерал. В нем прячется металл. Добытый минерал везут на фабрику. Там, в специальной трубке, при высокой температуре происходит химическая реакция, и металл стронций отделяется от других компонентов. Так зачем же добывают стронций? Ну, прежде всего, он необходим для работы с другими металлами. Например, стронций может изменять свойства меди. Такой процесс называется легирование. Помимо этого, стронций применяют для создания фейерверков,

разных взрывающихся в небе ракет и другой классной пиротехники. А еще магнитов, но не тех, которые у нас на холодильнике висят, а гораздо более мощных. И, конечно, стронций нужен в ядерной энергетике. И вот тут он становится очень опасным. Ядерная энергетика, по-другому ее называют атомная, занимается получением тепла и электричества с помощью особой ядерной энергии. Эта энергия может и космический корабль к звездам отправить, и целый город обогреть и осветить, а может целую планету уничтожить. Смотрели фантастические фильмы, где по пустынным городам ходят пришельцы, а люди прячутся в бункерах? Не просто так режиссеры это придумали. Ядерная энергия действительно на такое способна, и стронций тут играет не последнюю роль. Если стронций попадет в землю из реактора, специального устройства, которое вырабатывает ядерную энергию, то будет катастрофа. Люди, которые живут рядом, могут серьезно заболеть. Можно подумать, что наш стронций очень плохой металл, раз может причинить такой вред. Но это совсем не так. В природе нет ничего плохого. Нужно просто использовать ее дары с умом. Минерал, содержащий стронций, впервые был обнаружен в городке Стронтен в Шотландии. Позже ученые смогли выделить из него чистый металл. Стронций применяют в металлургии, а еще для создания фейерверков и магнитов. Большую опасность несет в себе этот металл, когда его используют для создания ядерной энергии. Если он попадет в землю и воду, то отравит их на многие-многие годы. Ну вот, фейерверк-то уже прекратился. Значит, поздний вечер уже. Пора мне экспонаты проверять. А то как без меня музей откроют? Всем пока!

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с Ашан.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
0: Реклама.
4: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
5: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
6: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
8: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: навсегда.
1: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
2: О разных территориях расскажем мы вам истории.
1: Ведь ты и твои одноклассники...
2: Ведь ты и твои одноклассники ужасно...
1: Ужасно любите...

0: География праздников.
1: Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
2: Да! А куда мы держим путь сегодня?
3: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
1: Совершенно верно. На север Европы, в страну тысячи озер. Мантухансен Ярвен.
2: Ой, а где это у нас столько озер?
3: Так.
1: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях и саунах. Даже поговорка такая у них есть. Сначала строй сауну, а потом дом. Энсимяйнен тилоси саунан яситтен талон.
2: Ух ты, в баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем на даче всегда баньку топим.
1: В этой стране обожают рыбу сырую, соленую, тушеную, а главное – рыбалку.
3: Так, а помимо озер, у них море есть?
1: Конечно, Балтийское море, а еще… Именно в этой стране, если верить сказке, проживало некогда веселое мумми-семейство самых настоящих потомков скандинавских троллей. Беленьких, кругленьких, похожих на бегемотиков.
2: Ой, мумми-тролли! Я так люблю эту сказку, так часто читал ее в детстве, что помню наизусть. На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору, стоял, утонув в снегу, дом. Он напоминал причудливый снежный сугроб и выглядел очень одиноким. Совсем рядом, среди обледенелых берегов, извивалась черная, как уголь, река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. На мосту же не видно было никаких следов, да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальном печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из ростовой печи, все семейство мумитроллей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со времен их предков. А мумитролли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей. Рядом же, с кроватями, в ожидании ранней весны, мумитролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся. Лопаты, солнечные очки, кинопленки, анемометры и тому подобные вещи первой необходимости. Я запомнил, потом еще у деда

0: дедушки спрашивал, что такое анемометр. Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
1: Молодец, Микрофоша, правильно.
0: Эту сказку написала чудесная детская писательница Тува Янсен.
2: И родом она была из Финляндии.
0: Ура, мы едем в Финляндию.
2: На родину Йолла-Пуки.
0: Стоп, какого еще Йолла-Пуки?
2: Ты что, Микрофош, Деда Мороза не знаешь?
0: Деда Мороза знаю, Йолла-Пуков нет.
1: Старый добрый Йолла-Пуки из финской провинции под названием Лапландия. Сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз с белой бородой, в красной шубе и шапке, а 100 лет назад финны изображали его в козлиной шкуре и иногда даже с маленькими рожками. У него есть жена, Мори, Зима и гномы-помощники. Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулуалат, и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
0: Ах, вот оно что! А праздник-то? Праздник мы какой едем отмечать?
1: О, поистине волшебный! Я бы даже сказал, сказочный. Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Калевалы.
3: Карнавал Калевалы! Ух ты!
4: Внимание пассажиров! Завершается посадка на рейс 12:35 Москва-Хельсинки.
1: Бежим скорее, а то на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
5: География праздников.
2: Ну что, Микрофош, включай аппаратуру.
0: Готово.
2: С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями старых финских сказок на празднике Калевала. Слово нашему эксперту-календарю.
1: Каждый год более 1,5 веков в последний день зимы вся Финляндия дружно отмечает Калевала. Веселый праздник, посвященный финской национальной культуре.
2: Что же обычно происходит на этом празднике?
1: В этот день Хельсинки и все другие города Финляндии словно по взмаху волшебной палочки преображаются. Прямо по улицам проходят костюмированные шествия. Все от мала до велика танцуют, играют на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки. Особенно красиво становится вечером, когда зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
2: А что означает само слово «Калевала»?
1: «Калевала» называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калевала. Калевала состоит из отдельных рассказов о подвигах древних финских героев и волшебников. Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют, сражаются с врагами, путешествуют, сватаются и исполняют прихоти капризных невест, совершают героические подвиги. Эти истории знают и любят все финны, а главный герой Калевалы, мудрый Вайнамёйнин, является национальным героем страны. Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёйнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
2: Календарь, расскажите чуть подробнее про него.
1: Ладно, хорошо. Элиас родился в начале 19 века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в 6 лет он сам, без помощи взрослых, научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. И его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета. Успешно завершил обучение и стал работать врачом. Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки. Песни финского народа.
2: А как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
1: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому. Из поколения в поколение. Лёнрот разыскивал по маленьким далеким деревушкам

0: ушком старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории. Про сотворение мира из утиного яйца, про богов, сил природы и древних непобедимых героев. А потом, собрав все воедино и немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу.
1: Трудно ему было, наверное.
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа. Очень скоро Калевалу перевели на сотни языков мира. Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть. По мотивам Калевалы талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофош выключай.
2: Есть! Отлично получилось. Впрочем, как и всегда.
3: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Тервитулуа, Суоми.
4: География праздников.
1: Ну, вот мы и на месте.
2: Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
0: Тогда поспешим на главную площадь.
1: Как здесь красиво. Микрофош, устроим прямое включение? Готов?
2: Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же. Включил уже.
1: Мы находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калевала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах, с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент – треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн. И льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту календарю.
0: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием кантеле. И действительно, его прадедушкой были гусли. У кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние сказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
1: Начинается представление. Попробуем подобраться поближе к сцене. Какие красивые декорации! Темный лес, зеркальное озеро, светлячки в траве. Вот перед нами появился высокий мужчина. Статный, с добрыми глазами. На нем длинная рубаха и седой парик. Кто это? Календарь!
0: Это никто иной, как сам Калев, мифический предок народа Калевалы. Его имя в переводе означает «великан», «громадный и могучий человек». Сейчас он начнет рассказ о своих потомках.
1: Вот на сцену поднимается еще один человек.
0: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамёйнин, любимец народа. По преданию, он владел древней магией и мог подчинять себе людей, животных и даже стихии. Именно он создал землю и море.
1: К ним присоединился еще один красивый юноша. Вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот.
0: Это брат мудрого колдуна Вайнамёйнина, искусный кузнец Илмаринин. По легенде, он выковал небо и звезды. А вот этот удалой охотник и весельчак – Лёминкайнин.
1: Какие сложные у них имена, но какие красивые и звучные. Лёминкайнин Илмаринин.
5: Золотой мой друг и братец, дорогой товарищ детства, мы споем с тобою вместе, мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, с двух сторон теперь сошлись. Редко мы бываем вместе, редко ходим мы друг к другу на пространстве этом бедном, в крае севера убогом. Так давай свои мне руки, пальцы наши вместе сложим, песни славные споем мы, начиная с самых лучших. Пусть друзья услышат пение, пусть приветливо внимают межрастущей молодежью в подрастающем народе. Я собрал все эти речи, эти песни, что держали и на чреслах Вайнамёйнин, и в горниле Ильмаринин, на секире Каукомйоле, и на стрелах Йоукухайнин. В дальних северных полянах

0: На просторах Калевалы их пивал отец мой прежде, топорище вырезая. Мать меня им научила, за своей прялкой сидя. На полу тогда ребенком у коленах я вертелся. Был я крошкой и питался молоком еще, малютка. Пели мне они о сампо и о чарах хитрой Лоухи. И старела сампо в песнях, и от чар погибла Лоухи. С песней Випунин скончался, в битве умер Лёменкайнен. Слов других храню немало, и познаний мне известных. Я нарвал их на тропинке, их на вереске сломал я, их с кусточков отломил я, их набрал себе на ветках, их собрал себе я в травах, их я поднял на дороге, пастухом бродя по тропкам, и на пастбищах мальчишкой, где луга богаты медом, где поляна золотые, вслед за мурики коровой и за пестрой Иди Кимма. Насказал мороз мне песен, и нанес мне песен дождик, мне навеял песен ветер, принесли морские волны, мне слова сложили птицы, речи дали мне деревья. Я в один клубок смотал их в одну связал я связку, положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках. На санях привез ковину и в амбаре под стропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали, не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли? Не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить под прекрасные стропила, под хорошей этой кровлей? Не открыть ли ларчик песен, сундучок словами полный? За конец клубок не взять ли? И моток не распустить ли? Калевала, Лёнрот Элиас.
1: География праздников.
2: А что там за разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из трех отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
3: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Ильмаринин. Из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Ильмаринина, дочери злой колдуньи Севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рог изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же, по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающей из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финнам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
2: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
3: А дальше приключилась тоже весьма занятная история. Получив свою невесту, Ильмаринин решил схитрить и похитить у колдуньи волшебную мельницу Сампо, чтобы подарить ее своему народу. Усыпил колдунью, выкрал Сампо. Конечно, ему помогли Вайнамёнин и Лёменкайнен. Но колдунья проснулась, обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю. Сампо разрушилась по дороге, и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
2: Спасибо за чудесную историю, календарь. Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже.
4: Ничего, я не устал. Я мужчина, только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
3: Ну, конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
2: Смотрите, сколько разных пестрых шатров. Как вкусно пахнет. Календари, рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
3: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран. Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят...

0: Любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши, паштеты. Практически все у них вареное, тушеное, томленое, а вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
1: Так, а что-нибудь необычное?
0: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо атолохко. Его готовят только по праздникам. Терве, войме ола кольме атолохко ота.
2: Какой все-таки у них забавный язык. А что это вы сказали, календарь?
0: Это я попросил там три порции того самого атолохко. Как вы заметили, финский язык очень певучий. В нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слог. Кстати, если вы читали книгу «Властелин колец» или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкиен, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
1: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже. Язык эльфов такой таинственный и сказочный.
0: О, вот и наш обед готов.
1: Наконец-то. Календарь, а как сказать спасибо?
0: Киитос, микрофош.
1: Киитос вам большое.
3: Хюэроку халуа.
0: Приятного аппетита нам пожелали.
2: Как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба.
0: А тут и то, и другое. И рыба, и мясо.
1: Очень вкусно. Даже лучше, чем дома.
2: Так, а рецепт? Микрофош, включай микрофон.
1: Включаю.
2: Друзья, я только что отведала потрясающее финское блюдо атолохко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить. Календарий.
0: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мясо. Говядину, свинину, баранину. Снимаем пенку, как закипит. Затем в бульон добавляем промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать атолохко нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью.
2: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарю. Выключай микрофон.
1: Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле и как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее, доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду.
2: Смотрите, у них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги.
1: Хорошо.
2: Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано два больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами две команды, и в одной из них наш звукооператор Микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту календарю и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
0: Это кюкуа – старая добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у Микрофоша называется майла. Деревянные цилиндры – кюкуа.
2: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
0: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кюкуа за пределы поля. Расставлено их по 40 с каждой стороны. У игрока есть два подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кюкуа невероятно просты. Две команды по два или по четыре человека броском биты выбивают кюкуа противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное – упорство и сноровка.
2: Наш Микрофоша одним броском выбил сразу 20 кюкуа. Настоящий чемпион! Ура!
1: Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Да как закрутил эту биту. Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится.
2: Ой, смотрите, какое красивое здание. Что это, календарий? Похоже на древний средневековый замок.
0: А это Национальный музей Финляндии. Вся история Финляндии хранится в этом месте.
1: Эх, жаль, что уже закрыто. Такой замок сказочный. Кто же его построил? Сейчас в путеводитель посмотрю. Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы. Герман Эрнст Хенрик Гезелиус, Армас Линдгрен, Готлиб Элиэль Сааринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки,

0: обязательно схожу в этот музей.
1: Ну что ж, нам пора возвращаться домой. Сегодня с вами на празднике Карнавала веселились я, Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор Микрофоша,
0: и самый лучший на свете эксперт по праздникам календарь.
1: По-фински «до свидания» звучит «накамен».
0: До свидания. Накамен.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
8: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
8: ООО «Система ПБО 0+.

0: Русское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Реклама. Устали искать обходные пути? В «Спешу АИ» открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в «Спешу АИ» за рубли. Гуглите «Спешу АИ». Вот снизу. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
6: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
7: Hello, I'm going to school.
8: Этот мальчик иностранец?
9: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
8: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
9: Частная школа «Взмах». Юго-западный округ. 2 филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
11: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
12: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
11: А знаете ли вы, что...
12: В Японии построили необычную дорогу из снега. Это гигантский снежный коридор, который идет через гору Тетеяма. Зимой здесь идут сильные снегопады. Дорогу постоянно чистят. И вдоль трассы на обочинах вырастают высоченные стены, шестиэтажные здания. Эту дорогу называют «Великая снежная стена». Она открывается в начале мая и стоит до июня. Желающих увидеть огромный снежный забор много. На личном транспорте сюда приезжать запрещено. Туристов пускают только на экскурсионных автобусах с электрическими двигателями, чтобы не нанести вред уникальной природе этого места.
11: А знаете ли вы, что...
12: Чай с печеньками покорил вершину мира. Команда американских альпинистов попала в Книгу рекордов. За чаепитие, которое они устроили на самой высокой точке в мире, на горе Эверест в Непале. Самым сложным было довести припасы до места пикника. Продукты должны были выдержать полет на самолете через весь мир, перевозку на лошадях в базовый лагерь и дорогу в рюкзаках по горам. К счастью, печенье по пути не раскрошилось, и альпинисты с удовольствием съели его на полдник на самой высокой горе в мире.
11: Ужасно интересно.
13: Все то, что неизвестно.
11: А знаете ли вы, что...
12: Узнать, насколько ты храбрый, поможет прогулка по мосту. Правда, только если гулять вы будете по самому длинному стеклянному мосту в мире. Он находится во Вьетнаме, на острове Мокчао. Его длина более...

0: более 600 метров. Примерно как от одной автобусной остановки до другой. Переправа сделана из суперзакаленного стекла и выдержит, если в одно и то же время на ней будет стоять 500 человек. Мост висит на огромной высоте. Чтобы пройтись по нему, надо быть очень смелым. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Наверное, каждому вспомнится такой случай. Лампочка горит, а в комнате никого нет. Или телевизор работает, а его никто не смотрит. Кажется, что за беда. Но представьте себе, сколько на Земле живет людей. И если каждый забудет выключить лампочку или телевизор, то пропадет столько электроэнергии, сколько дают 100 мощных электростанций. А для каждой электростанции нужны вагоны угля и потоки нефти. И это топливо нужно все время добывать и сжигать. Видите, как дорого обходится одна горящая лампочка? Так что не забывайте выключать электроприборы, которыми не пользуетесь. Это так просто.
3: А сейчас фиксипелка.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.

0: чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГБ-радио. ОГРН 117-7-46.

0: в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 15-я. Воздушная музыка.
4: Лишь легкое жужжание каких-то древних приборов услышал я, открыв дверцу своего холодильничка, моей сломанной машины времени. Провода, провода, проводочки! В пустой лаборатории. А то, что это явно была какая-то научная лаборатория, сомнений у меня не было. Так вот, в лаборатории был полумрак. И в этом полумраке я увидел стоящий на столе странный ящик. Даже не ящик, а какая-то коробка. Из верхней ее части торчал длинный штырь. Сбоку торчала какая-то в виде петли металлическая загогулина. Желая получше рассмотреть штырь и загогулину, я подошел к коробке. Любопытно. А ну-ка, я протянул руки к штырю. О, что это было? Что это было? Вскричал я, одернув руку. Или эта коробка хочет предупредить меня об опасности, или неужели это я вызвал такие странные звуки? Ты ученый, Крутилкин, ученый! А значит, надо повторить эксперимент, сказал я громко и протянул руку к штырю. Ничего страшного не произошло, однако этот звук показался мне знакомым. Я что-то подобное когда-то где-то слышал. А что, если сразу поднести руки и к штырю, и к загогулине? Я протянул руки.
5: Не надо тянуть ко мне руки вот так.
4: Как так?
5: Вот так, как тянете вы. У вас не получается никак.
4: Что не получается?
5: В том-то и дело, что ничего и не получается. Уж извините. Вы могли бы не двигаться, не протягивать ко мне руки. Я натура весьма чувствительная.
4: Не двигаться, не получается.
5: Да-да, знаете, вы так неинтересно подносите ко мне руки, что все время фальшивите.
4: Фальшивлю? Я?
5: Вы. Именно вы и фальшивите. Хотите до, а получается ре. Сплошные диссонансы.
4: Да у меня, если хотите знать, абсолютный слух. Я вообще

0: Музыкальную школу для роботов окончил. Я скрипач. Я руками водить умею. Пицциката, легато, штрихи и правый, и левый, и...
1: Скрипач? Тогда вы точно легко сможете сыграть на мне. Но сперва надо будет поучиться.
0: Сыграть на вас? А, так вы... И тут я понял, где я и что за коробка передо мной. Со штырем, торчащим вверх, и загогулиной сбоку. И что будет написано на сосиске для Вертелкина?
2: С самого утра я ждал сообщения от Крутилкина, но оно не приходило. Мой холодильничек, моя исправная машина времени, работает отлично. И я всегда могу вернуться домой. А вот Крутилкин каждый раз оказывается где-то в прошлом. Куда на этот раз забросила его, его сломанная машина времени? Я уже несколько раз открывал и закрывал дверцу холодильничка, но сосиски не было. И вот она пришла! Вернее, она появилась, а оно, сообщение, пришло. На сосиске зубочисткой были выцарапаны два слова – «этер» и «тон». О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, произнес я и стал рассуждать. Я знаю эти слова. Первое – «этер», что по-гречески значит «эфир», а второе – «тон», что опять же по-гречески означает «звук». Что же это означает? Что же, Крутилкин в Греции, что ли? Ерунда какая-то. Так думал я, продолжая разглядывать сосиску. Как вдруг на самом ее кончике я увидел два значка. Один — это был зигзаг со стрелочкой на конце, а второй — волна. Эфировый звук. Звук из эфира. Но, зигзаг со стрелочкой. Это знак, изображающий электричество. А волна, волна. Солнце позолота. Волна! Звук, электричество и волна! Ха! Ну точно! Осталось только набрать на панели моего холодильничка нужный год. 1919-й!
0: Я понял, что Вертелкин обо всем догадался не только потому, что он появился, а еще и потому, что начал весьма, я бы сказал, музыкально размахивать руками и петь.
2: Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Ха, Крутилкин и Вертелкин.
1: А ваш приятель-то, а? Все же музыкальнее, чем вы. Он как играет. Вон что, выкаблучивает.
2: Да, я такой, уважаемый, термин вокс.
1: Извините, кто?
2: Как это кто? Термин вокс. Один из первых в мире электронных музыкальных инструментов. И первый музыкальный инструмент, который мне буквально делает музыку из воздуха. Играть на вас можно, не прикасаясь.
1: Термин вокс? Почему вы называете меня термин вокс? Меня зовут Этератон. В переводе с древнегреческого «звук из эфира».
0: Да-да, уважаемый Этератон, пока вас зовут именно так. Ведь так вас назвал ваш создатель, инженер Лев Термен.
1: Лев Сергеевич Термен – наш великий ученый и музыкант.
2: И наш великий, общий великий.
1: Именно здесь, в этой самой лаборатории, в городе Петрограде, он меня и придумал.
2: Да, тогда город Санкт-Петербург назывался Петроград.
0: Принцип работы инструмента очень прост. Две антенны. Одна отвечает за громкость, другая за высоту звука.
2: Все наверняка слышали, как гудят провода, когда по ним идет электрический ток.
0: Вот Лев Термен, занимаясь совсем другими исследованиями, вдруг понял, что этим звуком можно управлять.

0: Причем руками. Когда человек подносит руку к антенне, ну, вот к этому штырю, ближе или дальше, то звучат разные ноты. А вторую руку подносишь вон к той загогулине, то ближе, то дальше. И получается разная громкость.
1: И вот вам, пожалуйста, гамма.
2: До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.
0: Когда в других странах узнали об этом изобретении Льва Сергеевича, то их газеты так и написали: «Русский извлекает музыку из воздуха».
1: Впервые термин «вокс» был показан публике в октябре 1920 года.
0: Он так всем понравился, что его решили назвать по имени изобретателя – термин «вокс». «Вокс» – это голос, термен – изобретатель. То есть термин «вокс» – это голос термена.
1: Лев Сергеевич термен изобрел и другие необычные музыкальные инструменты. Например, термен-виолончель, который можно управлять без помощи смычка.
0: Термин «вокс» популярен в мире и сейчас.

0: в России.
1: Правой, левой, правой и левой играю я весьма умело.
2: Вертелкин, что-то ты такое поешь.
1: Это не что-то, а попутную песню. Для тебя, Крутилкин, ты же в холодильничек сейчас полезешь.
2: Ну да.
1: Ну и вот, обо мне не забывай, Крутилкин. Прощай.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.
4: С Крутилкиным и Вертелкиным.
3: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.

Тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.

0: Детское радио. Реклама.
1: Растишке 25 лет. Поздравляем!
2: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
1: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
2: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
3: С днем рождения Растишку поздравляют Мимимишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
4: Нет времени объяснять.
5: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Детское радио и сеть магазинов «Лента» представляют «Неуловимый кот Ух» в гостях на Детском радио. Ловите рубрику «Готовим на детском». Выполняйте задание от кота Уха и получайте призы от «Ленты». А еще знакомьтесь с крутыми рецептами от юных кулинаров и готовьте всей семьей.
8: Одобрено котом Ухом. Рмяу.
7: Готовим на детском. Вместе с котом Ухом. Слушайте по будням на Детском радио.
9: 6+.
10: Поделюсь с тобой одним секретом.
11: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
12: А будет возвращение легенды.
13: Ждите все сюрприз от гиперленты.
14: И как всегда, все удивительное
15: в «Ленте».

Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года – лето! Кататься на велосипедах и самокатах, гулять, спать сколько хочешь, читать, рисовать, разную вкуснятину уплетать. Но и об интересных встречах не забывать. Команда детского радио приглашает вас провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вас ждут веселые игры с вашими любимыми ведущими детского

0: радио. Ну и, конечно, сможете сделать на память яркие фото. День с детским радио. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Нольдес.
1: А знаете ли вы, что...
2: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
1: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио. Реклама. Шоу, о котором все говорят. 250 тысяч зрителей уже оценили. «Сны Пушкина». Уникальная постановка на стыке цирка и театра без животных. 60 артистов мирового уровня.

0: школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
1: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: О золотых рыбках. Чешская народная сказка. Поспорили однажды резчик по дереву и золотых дел мастер, чье ремесло лучше. Спорили они, ссорились, и пришел к ним король. Стали они просить, чтобы он рассудил их. Король сказал, что ремесло у обоих хорошее, но чтобы наверняка определить, велел каждому сделать вещь и самим срок назначить, а тогда и решение будет, чье ремесло лучше. Золотых дел мастер просил неделю сроку, а резчик просил 2 недели. На том и разошлись. Неделя проходит, приносит золотых дел мастер королю золотых рыбок, которые сами плавают, если их в воду пустить. Королю работа очень понравилась, и стал он ждать, что принесет резчик. Сидит он как-то во дворце у открытого окна и смотрит на улицу. Тут раздался вдруг сильный шорох. Король и оглядеться не успел. Вдруг в комнату влетел на деревянных крыльях резчик. Сделал он такие крылья, что любой человек мог прикрепить их и летать, как птица. Подивился король, велел позвать золотых дел мастера и похвалил обоих за великое их мастерство. А кто лучше из них, не смог сказать, но наперед запретил им спорить под страхом смерти. Потом богато наградил их и отпустил. А для золотых рыбок велел король устроить пруд на проточном ручье, чтобы вода в нем всегда свежая была. Был у короля маленький сын. Тут началась война, и король ушел воевать, а сына дома оставил. Играл маленький принц с рыбками, играл и думает, что же они все только в пруду плещутся. Надо посмотреть, как они по ручью поплывут. И выпустил он золотых рыбок в ручей. Рыбки плыли-плыли, да и уплыли. Испугался принц, побежал за ними по берегу ручья, да не догнал. Что он отцу теперь скажет, когда тот вернется с войны? И вспомнил принц, что есть у короля спрятанные крылья. Отыскать бы крылья и улететь на них подальше. Побежал принц во дворец, нашел крылья, приладил, и только его и видели. Летел он, летел, и захотелось ему есть. Видит внизу, пастух пасет свиней. Спустился принц на землю, крылья снял, спрятал, подошел к свинопасу и попросился в помощники. Обещал пасти свиней за одни харчи. Свинопас был старый, принц ему приглянулся, он и взял его себе в подпаски. И стал принц пасти поросят. Сидит, бывало, принц, за поросятами смотрит, а сам дудочки вырезает. Потом начал он на дудочке играть и поросят танцевать учил. Пас он как-то под окнами королевского дворца, и увидала его принцесса, как он поросятам играет. Подивилась принцесса его забавам и поросячьим танцам. Но больше всего смотрела принцесса на молодого свинопаса. Так он ей понравился. И не диво, был очень пригож и хорош собою принц. Заметил и свинопас принцессу, и она ему тоже понравилась. Часто пригонял он свое стадо под окна дворца –

Да что проку? Разве к принцессе в покое пустили бы свинопас? Вспомнил тут принц про свои крылья и обрадовался. Приладил он их вечером, чтобы никто не видал, и влетел к принцессе в открытое окно, а под утро, еще затемно, улетел. Долгое время летал он в гости к принцессе, и никто о том не догадывался. Но вечно ничто не длится. Однажды все открылось. Принцесса приказывала по вечерам приносить ей ужин на двоих. И когда дознался про то король, заподозрил недоброе. Велел он выследить, кто к принцессе ходит. Поставили стражу под дверью, но никто через двери к ней не ходил. И подумал король, уж не в окно ли к принцессе гости лазят. Позвал каменщиков, чтобы они под окном у принцессы западню поставили. А ей велели сказать, что башню укрепляют, подпирают, как бы не развалилась. Каменщики сделали все, как было велено. Огромную западню под окном поставили. Принцесса сперва обеспокоилась, а когда объяснили ей каменщики, будто они башню укрепляют, опять она стала весело ждать своего любезного пастушка. Он и прилетел, как всегда, но когда хотел в окно войти, со страшным грохотом западня захлопнулась, и бедняга не мог ни выбраться, ни шевельнуться. Горько заплакала принцесса, но и она не смогла западню открыть. Принц успокаивал ее как мог, утешал, что все хорошо кончится. Так и ночь прошла. Утром пришел король поглядеть, кто попался, и страшно рассердился, увидав в западне свинопаса. Приказал он обоих бросить в глубокую темницу, а потом казнить. Наступил день казни. Съехались рыцари и знатные паны, и простой народ, и все столпились перед дворцом. Вывели принца с принцессой на помост. Тут принц-пастух попросил короля, чтоб разрешил он ему в сторонке перед смертью с принцессой проститься. Король разрешил. Принц-пастух отвел принцессу в сторонку, достал крылья, которые всегда прятал подальше, приладил их, взял на руки принцессу, и оба они поднялись высоко в небо. А внизу народ смеяться стал и кричать: «Черт унес дочку нашего короля! Черт унес дочку нашего короля!» И все поверили, даже сам король, что черт унес принцессу. А принц прилетел с принцессой к своему отцу-королю. Старый отец несказанно обрадовался им, ведь он давно считал своего сына мертвым. И сыграли свадьбу, шумную свадьбу. Гости гуляли, пили, ели на ней целую неделю. После свадьбы передал король сыну свое королевство, и все вместе стали счастливо жить. Прошло время. Поехал молодой король со своей женой к ее отцу прощения просить. А король ни дочку свою не узнал, ни пастуха. Заговорил принц с ним, стал расспрашивать, отчего нет у него детей. Сказал король, что была у него дочь, но не захотел признаваться, что ее унес черт. Принц все допытывался. Узнал бы король свою дочь после стольких лет разлуки. Тут принцесса бросилась отцу в ноги, и оба они стали просить у него прощения. Король на радостях чуть ума не лишился, простил их и отдал им свое королевство. Так что стало у них со своим целых два.

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Заяц, его друзья и рыжий лис. Однажды поздней осенью заяц отправился в город за капустой и морковью. Когда заяц возвращался домой, он по пути зашел в гости к бурундуку. Хозяин был дома и очень обрадовался, увидев старого друга.
2: «Откуда идешь? И что лежит у тебя в таком большом рюкзаке?» — спросил любопытный бурундук.
3: «Иду из города. Купил в магазине свежую капусту и морковь. Положу все это в кладовку. Ведь скоро зима».
1: Стали они чай пить с вареньем из дикой малины, с аппетитными пирожками и пряниками. А еще они пригласили пить чай синичку, домик которой находился в дупле ели рядом с крышей домика бурундука. Пока друзья пили чай и приятно беседовали, прошел первый снег, и весь лес, все звериные тропинки накрыл белым, холодным одеялом. Стали бурундучок и синичка провожать зайца, а он расстроился и говорит им: «Идти мне придется вдоль ручья, а там злой рыжий лис живет. Увидит он мои следы на снегу, погонится за мной, не убегу я от него с тяжелым рюкзаком, как бы беда не случилась». Стали друзья думать, как злого лиса обмануть, и придумали. Полетела синичка к известной на весь лес сплетнице Сороке и говорит ей: «Заяц сегодня на болото за клюквой пошел, а тут снег неожиданно выпал, весь лес засыпал, ничего не соберет, бедняга. Рассказала я тебе, Сорока, это по секрету, смотри рыжему лису, не проболтайся». Спряталась синичка недалеко от дома лиса и стала смотреть, что дальше будет. Как только синичка улетела, сплетница Сорока тотчас к лису полетела.
4: «Слышал, рыжий, новость», —
1: говорит она лису.

0: заяц на болото клюкву собирать пошел. А тут вдруг снег выпал, все засыпал. Правда, смешно. Полечу, посмотрю на Длинноухого, да посмеюсь над ним.
1: Рыжий лис усмехнулся и подумал: будет мне на ужин зайчатинка. Он быстро собрался и отправился на болото выслеживать зайца. Синичка вернулась и рассказала обо всем, что видела и слышала зайцу и бурундуку. «Спасибо, Синичка! Спасибо, бурундук!» — поблагодарил друзей заяц. Он забросил на плечи рюкзак и отправился домой. Прошел заяц мимо домика злого лиса, потом через полянку, потом опять по густому лесу идет и думает с тревогой. Вдруг рыжий лис вернется, увидит на снегу мои следы и побежит за мной в погоню. Надо мне следы запутать. Стал заяц кругами ходить, следы запутывать, хитро петлял, задом наперед ходил, а потом, по сломанной ветром, еле через ручей перебрался. Тут и домик его недалеко был. Рыжий лис побродил по болоту, понял, что его обманули, и раздосадованный вернулся домой. Недалеко от своего дома он увидел на снегу свежие следы зайца и решил догнать его. Долго бежал лис вслед за зайцем, хитрые его уловки разгадывал, а когда совсем устал, понял лис, что по кругу ходит, обхитрил его заяц. Ничего, в следующий раз я его точно поймаю, — пообещал, успокаивая себя, рыжий лис и, шатаясь от усталости, побрел домой. Дома лису пришлось выпить таблетку от головокружения, так как он много плутал, кружил по лесу, запутавшись в следах зайца. В это время заяц был уже в своем уютном домике. Вместе с зайчихой они сидели на лавке и с удовольствием ели морковку. Сквозь окно они видели, что в лесу вновь начался снегопад, который очень скоро засыпал глубоким снегом все следы.
2: Спокойной ночи! Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
4: А ты уже знаешь своих главных героев.
5: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
6: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
2: Реклама на детском радио.
7: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: У шмелей отличная память.
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на Детском радио.

0: Немало мальчишек отважных, наверное, читали когда-то романы Жюль Верна. И так уж случалось, что каждый роман мальчишек тянул и тянул в океан. Они оставляли потертые книжки, из дома в моря убегали мальчишки, матросами, юнгами шли в океаны. Потом вырастали из них капитаны. Они становились солиднее, строже. Был дорог им берег, но море дороже.
1: Веками молчит глубина, свои охраняя секреты. Всегда здесь стоит тишина, тишина, и ночь не уходит с рассветом. Но живет и живет неизменно под волнами, под крошевом льдин.

седой, молчаливый старик, ни дней, ни часов не считает, давно он от солнца отвык, от белых сверкающих чаек. Но живет и живет неизменно под волнами, под кружевом.

капитанемо с океаном один на один. Океан в материк, плывут за недели, недели. Прожектор, прожектор, сверкающий штык, безмолвие

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
3: 1-10-7-46-79-24-55. Город Москва. Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки наших юных слушателей. На часах 10, и это значит, что на Детском радио наступило ваше время. Так что устраивайтесь поудобнее. С вами ведущая Елена Самойлова, и мы начинаем наши родительские разговоры. На этой неделе у нас с вами очень интересный гость, а следовательно и беседа будет полезной и содержательной. У нас в студии доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики, рыцарь гуманной педагогики, Паата Амонашвили. Паата, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Паата, вы амбассадор гуманной педагогики. Что это такое?
3: Внутри у нас есть сознание. И гуманная педагогика начинается в родительском сознании, в сознании учителей, в сознании воспитателей, в сознании тех, кто вообще выстраивает отношения с ребенком. Само сознание, оно может быть разным, конечно, но можно упростить и свести к гуманному сознанию и авторитарному сознанию.
2: Так.
3: Авторитарное сознание – некая противоположность гуманного. Можно очень легко отследить каждому человеку в себе состояние то или иное. Гуманное состояние выстраивается в первую очередь из принятия. В это время авторитарное состояние, в противоположность, выстраивается на неприятии.
2: Угу.
3: Неприятие – несложное понятие. Всякое неприятие сводится к очень простому суждению. Суждение такое – вот то, что происходит, так не должно происходить. Вот если такое суждение мы отслеживаем в себе, это скорее из неприятия и состояния авторитарное. Если это перенести на детей, ребенок не должен так себя вести.
2: А если он хорошо себя ведет?
3: Если он хорошо себя ведет, а сейчас повел себя нехорошо, и мы опять не принимаем, то это неприятие. Само понятие «хорошее», «плохое» скорее к авторитарному мировоззрению в целом.
2: Угу.
3: Ребенок не может себя всегда хорошо вести из авторитарного сознание. Он иногда делает вещи, которые он делать не должен. Вот это само сознание, неприятие такое.
2: Или которое нам не нравится.
3: Нам может это не нравиться, нам может это быть неудобно, нам может быть это не вовремя, нам может быть это вообще не полезно, разное может быть вредно. Но любое суждение, которое сводится «не так должно быть», это скорее неприятие. Принятие
2: угу. –
3: противоположное суждение. Так и должно происходить.
2: То есть даже если ребенок себя ведет так, как это, в общем, не очень хорошо, мы все равно это принимаем.
3: Да, но надо уточнить.
2: Угу.
3: Есть некоторые нюансы.
2: Вещи, которые даже в гуманной педагогике
3: надо
2: не принимаются,
3: уточнять.
2: Да?
3: Не-не-не, надо уточнять, что значит «хорошо ведет» или «нехорошо ведет». Ну, представим абсолютно стандартную сцену. Ребенок не хочет делать домашние задания.
2: Угу.
3: Есть домашние задания, он их из школы, очевидно, принес, но из школы он не принес мотивацию на домашние задания и, соответственно, не хочет. Ну, стандартно же, часто же происходит. Вот вы вначале...
2: Что значит часто? Почти всегда.
3: Почти всегда. Неприятие означает, ребенок должен делать домашнее задание, он не может.

0: может не хотеть домашние задания. Это его обязанность. Это, в конце концов, ему же нужно, а не нам.
1: Хорошо, а в принятии это как?
0: Принятие означает, если ребенок не мотивирован, на то есть какие-то причины. Ничего не случается без каких-то причин. Есть что-то, что привело к тому, что ребенок не хочет домашние задания. Вот в этом...
1: У меня сейчас прямо принципиальный вопрос. А в гуманной педагогике мы ищем причину, почему он не хочет, но сделать-то он все равно должен, раз это его обязанность.
0: Но это второй, третий или четвертый шаг. Сначала вопрос, какие причины, почему он не хочет, или почему он не хочет зубы чистить, или почему его не вырвать из его гаджета, или почему он не слушает маму и делает глупости, или почему он на уроке переворачивает парту. Все, что бы ребенок не делал, просто с этим, с точки зрения логики, даже невозможно поспорить. Есть причины, которые привели к тому, что он сейчас либо не мотивирован, либо проявляет безнравственность, либо какой-то плохой нрав какой-то. Вот, есть причины. И да, первый вопрос, который мы задаем, это о причинах. Авторитарный настрой и мировоззрение не спрашивает, почему. Здесь должен и все. Идешь и делаешь. Через «не хочу».
1: Ну, в таком случае, наверное, все-таки большинство людей – это сторонники гуманной педагогики, потому что так или иначе даже строгие родители чаще всего спрашивают: «Ну, почему ты так делаешь?»
0: Это вы хорошо сказали, мне понравилось очень. Конечно, спрашивают, но ребенок не учебник по психологии. Он не аспирант и даже не студент.
1: То есть он может
0: доцент.
1: Сам не знать, почему он это
0: Конечно,
1: делает.
0: Естественно.
1: И наша задача вместе с ним докопаться, собственно говоря, до сути.
0: А можно для начала самому разобраться в природе ребенка. Вот только в состоянии принятия мы делаем следующий шаг. Давай разберемся в природе ребенка. Не то, что ребенок, мы сами сколько чего делаем, и когда нас спрашиваем, ну почему ты повернул налево, да. Не, ну нам можно, нельзя, но мы причины не знаем, иногда делаем, но не всегда можем объяснить, хотя причины, конечно же, есть. Вот как только мы включаем это состояние принятия и ищем причины, тут же окажется, что, конечно, вся природа ребенка непростая, но можно свести на некие совершенно очевидные показатели, эту причинно-следственную связь. Вот один из показателей. Каждый ребенок устремлен к взрослости. Это значит, что каждый ребенок желает побыстрее повзрослеть.
1: И поэтому не делает уроки?
0: Да. Если не учитывать звенья, которые между этими двумя суждениями, да, поэтому. Давайте назовем еще и вторую страсть внутреннюю ребенка, и потом проследим домашние задания. Второе – это устремление делать то, что сам выбрал делать, а не то, что навязали. Вот то, что по взрослению дети здесь на нас похожи, только наоборот. Мы с вами сейчас хотим помоложе выглядеть. Дети также стремятся к взрослости, и они считают за грубость, если их обзывают еще маленькими.
1: Малышами.
0: Малышами, маленькими, несмышленными. Это еще тебе нельзя. Эмоции те же самые. Также стремление к свободе. А здесь они один в один похожи на нас. Мы с большим энтузиазмом и с большей мотивацией делаем то, что сами выбрали.
1: Сейчас... Когда это свобода нашей воли.
0: Вот именно. Вот вспомните школу, где учится ваш сын, или любую другую школу. И просто попробуем ответить. В этой школе можно еще себя представить. Мы можем одноклассниками там себя представить и попробовать ответить на вопрос. Внутри школы нам дается чувство взрослости, нас признают взрослыми, может быть, или нам не замечают наши, в кавычках, морщины, или, может быть, к нам обращаются по имени-отчеству, может быть, ну, что-то делает школа, либо в отношениях учителя это могли бы делать, либо сама система, структура организации школы могла бы тоже этому способствовать. Если мы ответим на вопрос «нет», тогда второй вопрос. Нам есть что выбирать в школе? Чувство выбора дается нам? предлагают ли нам сначала уроки, потом, не знаю, перемены?
1: Нет, конечно.
0: Вот. Вот

0: смотрите, я бы назвал школу, которая не дает ребенку чувство взрослости и чувство свободного выбора. Это хорошая, я не скажу, что школа плохая, но она не соответствует природе ребенка. И если среда не соответствует природе ребенка, естественно, что в этой среде ребенок будет менее мотивирован, чем в той среде, которая способствует его природе. Вот сейчас домашнее задание возьмите. Понятие «домашнее задание», два слова, ни в одном не нахожу взрослости. Чувства взрослости нету. Уже домашнее задание – это дело детей, это дело школьников, это дело детское. А взрослых с домашними заданиями в Москве на улице мы не встречаем. Да и нигде не встречаем. Ну, учителя, ладно, ходят с домашними заданиями.
1: Нет, но сейчас у многих ненормированный рабочий день, и можно сказать, что и дома люди работают, и это их домашнее задание, которое они делают сами, потому что это их выбор.
0: Это их выбор, да, и это не называется домашним заданием, это ненормированный рабочий день, смотрите, вообще другие слова. Задание уже означает, выбора нету. И вот смотрите, если я вижу ребенка с домашним заданием, которое он не хочет делать, я сразу же спрашиваю себя, а он чувствует с этим домашним заданием себя взрослее, когда он его делает, и чувствует ли хоть какую-то свободу через выбор? И если нет, то просто здравый смысл подсказывает, он будет не хотеть это домашнее задание дальше.
1: Ну почему? А если это любимый предмет какой-то, если ребенку это интересно?
0: А бывают дети с любимым предметом, конечно. Дети же не одинаковые рождаются. Есть внутренние устремления, похожие, одинаковые у всех детей, но интересы разные. Да, какой-то ребенок может быть прирожденным химиком или биологом, ему все интересно в химии, и он будет с радостью делать домашние задания по химии. Но ему также читать Пушкина, и он, может быть, не чувствует склонности к литературе совсем. Мотивация ребенка в гуманной педагогике скорее не через интересы ребенка. Они могут быть, они могут и не быть. А через природу ребенка. Вот создать среду, где ребенок будет чувствовать себя взрослее, и где он будет чувствовать, что ему есть что-то, что выбирать, есть какой-то выбор.
1: То есть он должен будет сделать все те же домашние задания, но только у него должна быть другая мотивация.
0: Можно по-другому сказать так. То же самое. Ничего он не должен делать.
1: А, то есть мы убираем слово «должен».
0: Да, давайте попробуем убрать.
1: Ему хочется.
0: И представим, что учитель, который отправил нам ребенка домой с домашним заданием и без мотивации, сначала представим, что позаботился о мотивации, а потом уже дал домашнее задание. Мотивация очень легко закладывается в каждого ребенка,
1: как?
0: Если честно.
1: Как?
0: Давайте представьте. Представьте, что муж вам говорит: моя прекрасная Елена, как ты молодо выглядишь, ты меня восхищаешь, каждым днем молодеешь, восхищаюсь. Вечером, если можно, может быть, мой любимый чай, возможно. Это одна версия. Это из гуманного настроя.
1: Угу.
0: Из авторитарного настроя. Лена, вечером чай не забудь.
1: Угу.
0: А то быстро стареешь, может, склероз у тебя появился. Вот смотри, два обращения, одна и та же просьба. Первое, ближе к домашним заданиям, которые задаются детям. Второе ближе к авторитарным домашним, а первое ближе к гуманному настрою. Вот при каких условиях в первом или во втором варианте вы будете с большей радостью вечером готовить любимому мужу?
1: Понятно, когда тебя похвалили и даже не попросили, а просто сказали, как это все замечательно получается, понятно, что так человеку самому захочется проявить это. Так, в школе это как будет выглядеть?
0: Учитель как будет действовать? В школе это может выглядеть прекрасно в любой школе. Как в общественной, так и в частной, так и как в маленькой, так и большой. Это все касается отношений. Это то, как учитель смотрит на наших учеников, на своих учеников. Какие слова он им говорит в отношениях. Через отношения очень сильную мотивацию можно заложить в каждого ребенка. Представьте, учитель говорит нашему сыну, ну, как его могли бы звать, назовите любое, Миша, дорогой Миша, слушай, я в тебе вижу не просто Мишу там 13-летнего, а ты прямо уже ученый настоящий, смотри, твой взгляд, философия, то, как ты говоришь, меня восхищает, просто восхищает. Пожалуйста.

0: Пожалуйста, выбери, этот стишок ты возьмешь на завтра, или, может, этот рассказ почитаешь, просто чтобы обрадовать меня. Вот смотрите, домашнее задание то же самое, что-то надо прочитать, какой-то стишок, может быть, надо выучить. Но учитель в этом случае, я бы сказал, постарался дать Мише то, что природа в Мише и требует. Он обратился как ко взрослому и постарался предложить выбор. Ну и, конечно, подразумевается, что Миша любит учителя. Если Миша не любил учителя, это не работало бы никак. Вот я считаю, что в этом случае Миша будет больше заинтересован сделать вот то, что получил из рук учителя, нежели когда, Миша, открываешь учебник, 32-я страница, все делаешь, завтра не придешь, знаешь, что с тобой будет. Вообще будет плохо. Ну, что сделаешь?
1: Ну, смотрите, тут ведь есть такая история, что, во-первых, у Миши не обязательно хороши отношения со всеми педагогами. Значит, где-то все-таки гуманная педагогика даст сбой. И потом, не получится ли так, что дети, видя, что учитель так ко всем обращается... Вот тут, кстати, даже два момента. Если учитель ко всем так обращается, то не возникнет ли у детей ощущение, что это неискренне? А если он обращается только к кому-то так, то возникнет ощущение, что у него есть любимчики.
0: Конечно, обязательно возникнет. Потому мы начинаем обсуждать гуманную педагогику из сознания. Искренность складывается в нашем сознании. Если мы искренни, если мы так видим и Мишу, и всех своих учеников, как мы и говорим, тогда мы не можем быть неискренними. Будем искренни. Если кто-то так воспримет, то ну, поймет, что это не так. Но главный вопрос первый, который вы сказали, вы озвучили. У Миши могут быть разные отношения с учителями. Вот гуманная педагогика начинается с ответственности учителя создать такую среду, где большинство хотя бы детей будут любить учителя. Вот без этого фундамента гуманная педагогика не выстроится, не получится, никакие методы не будут работать. Сначала эмоциональная привязанность ученика к учителю, ну, привязанность не то, может быть, слово, но вот такое хорошее отношение к учителю, любовь в идеале.
1: Хороший эмоциональный контакт.
0: Да, хороший эмоциональный контакт, в идеале любовь к учителю. Вот если это случается, мы же сами для любимого человека могли бы многое сделать, в том числе, что не хотим делать. Мы все-таки сделаем, если человек любим, а он просто попросил. Вот. Вот то же самое и дети. Влюбить в себя учеников, я думаю, из гуманного мировоззрения это первоочередная задача. Из авторитарного нет совершенно, не нужно. Там нужно быть просто профессиональным учителем, хорошо подавать материал, наглядность прекрасно организовывать, требовать, знать, отметки выставлять, мерить все. Вот это да, вот это авторитарное, это и гуманный учитель должен нести в себе. Но там не требуется, чтобы даже вот сама идеология не требуется, требует, что ученик должен любить своего учителя. А в гуманном состоянии, да, иначе методы не работают наши нигде.
1: То есть в основе гуманной педагогики личность педагога незаурядная, прекрасная и умеющая выстроить отношения с детьми такие, чтобы у них, собственно говоря, был интерес учиться. Просто как интерес.
0: Та личность вообще не только в педагогике гуманной, вообще-то и в авторитарной то же самое. Личность учителя – это инструмент в хорошем смысле. Этот инструмент может быть не то, что хорошим или плохим, он может быть хорошо отточенным и настроенным хорошо как инструмент, а может быть плохо. Вот авторитарное состояние, там могут быть прекрасные учителя, которые просто как-то используют то, что вот близко к гуманному состоянию. Но сам инструмент личности учителя может ну, хромать, страдать, быть невыстроенным, ненастроенным. А вот в гуманном состоянии это не значит, гуманный учитель не значит идеальный учитель, это ангел с крыльями, ни в коем случае. Это человек, который стремится усовершенствовать свое сознание, развить свою личность, личностным ростом каким-то занимается, и это делает на постоянной основе и видит задачу. Когда у нас личные хорошие отношения, достаточно их добиться, уже мотивация повышается.
1: Ну, тут не поспоришь. приходим к выводу, что гуманная педагогика

0: Педагогика – это высший пилотаж в педагогике, в общем-то, можно сказать.
1: Вот если со здоровьем сравнить, вот просто педагогику, можно сказать, что человек в 100 лет здоровый, бегает, прыгает, лекции читает, ходит, говорит. Это высший пилотаж, можно сказать. Но с точки зрения природы, он просто не курил, он просто нормально питался, он просто упражнялся, он двигался побольше. И вот его тело выдерживает и будет в здоровом состоянии. То есть вот с одной точки зрения, то, что кажется высшим пилотажем, это просто ближе к природе. Вот то же самое в гуманном. Мы стараемся быть ближе к природе ребенка. Поэтому мы ее изучаем. Поэтому мы изучаем свою природу, как сделать так, чтобы отношения были ближе к естественным. Вот. Если честно, я, может быть, и идеалист, но верю, что люди рождены для счастливых отношений друг с другом. И если несчастливые случаются отношения, это не то, что плохо, просто это мы чуть-чуть отошли от природы.
0: То есть это люди что-то сломали?
1: Ну, можно и так, если хочется, да. Что-то
0: хорошо,
1: сломали.
0: Хорошо, а в гуманной педагогике есть место строгости? Ведь если все время гладить по шерстке, может быть, это не так уж и хорошо.
1: Вот сейчас я три раза скажу «да», еще раз «да», еще раз «да».
0: То есть хорошие отношения с учителем, это не исключает и строгости со стороны педагога?
1: Обязательно, да. Да, строгость, даже больше, она нужна иногда в некоторых вопросах. Надо обязательно. Вот три раза сказал еще, надо быть строгим. Мы ответственны за здоровье наших детей. Мы ответственны за их развитие. Мы, взрослые, ответственны за их образование и обучение и воспитание. Наша ответственность, не их ответственность быть здоровыми, пока они несовершеннолетние, а наша ответственность. И если ребенок, очевидно, делает что-то во вред своему здоровью, конечно, нужно проявлять строгость. Но мы опять говорим не о строгости внешней, а сначала мы говорим о внутреннем состоянии. Можно продолжать искренне, безусловно, любить и быть строгим. Можно раздражаться, злиться и быть строгим. И в первом случае строгость, и во втором случае. Но это разные строгости. И да, мы будем строги, мы будем требовать. Нельзя играть в гаджеты всю ночь. Категорически там и больше получаса, если честно, нельзя играть. И надо быть строгим, надо ограничивать. Надо. Не об этом речь. Речь о нашем состоянии. Из какого состояния мы ограничиваем? Срываемся
0: то есть из каких побуждений?
1: Да, срываемся, злимся, раздражаемся и ограничиваем. Или продолжаем искренне любить. Продолжаем оставаться в внутреннем, нормальном, гармоничном состоянии. Видим причинно-следственную связь. Ребенок в каком-то десятилетнем возрасте не может себя контролировать. Очевидно, не может контролировать. Вот мы видим эту причину. Мы не смогли его мотивировать. Это тоже мы видим. Вот учитель не смог мотивировать. Вот зато его замотивировали производители компьютерной игры какой-то. Вот. И мы видим это все. И да, нужно ограничивать. Но с условием, с каким настроем. Гуманное ограничение будет из гуманного настроя. Ограничение авторитарное будет из авторитарного настроя. Знаете, я видел немало строгих гуманных учителей. Знаете, что отличает их от строгих авторитарных? Вот строгих из гуманного состояния учителям, к учителям дети тянутся. С ними им хорошо. Они к ним бегут, они строго потребуют, они скажут строгое слово, они потребуют и даже вот так вот голосом прикажут что-то. Но ребенок не отталкивает себя от учителя. Наоборот, завтра его спросишь, хочешь? Да, хочу к нему. А строгие из раздражения учителя, к ним не хочется дальше детям быть близко. Вот, к ним, от них хочется убежать. Вот это очень мощный показатель. Я его вижу всегда, везде.
2: Каждый родитель желает знать.
0: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. В следующем выпуске мы продолжим наш разговор о гуманной педагогике. Попробуем разобраться, какой должна быть личность гуманного педагога и как такого учителя распознать, чтобы привести к нему своего ребенка. Ведь такой педагог способен увлечь любого ученика. причем даже той наукой, которой у того нет ни способностей, ни интереса. И это замечательно. И напомню, у нас в гостях всю неделю доктор психологических наук, социолог, писатель, президент Международного центра гуманной педагогики Павел.

0: Института Аманашвили. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио. Детское радио.

0: Реклама на детском радио.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

этих спят.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно.